бывает и счастливый, и несчастный, и мы на стыке этих двух состояний прямо сейчас находимся. Послушали о чувствах взаимных, теперь готовимся немного другие эмоции испытать. Оставайтесь на волне Авторадио. С вами Денис Левашов. Всем привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

0: зеленого цвета.
1: Ну, если смотреть за окно студии, мир все еще зеленого цвета. До обильного листопада, будем надеяться, еще далеко. Держим за это кулаки и движемся на авторадио только вперед. Уже наступило утро. Если у вас ранний подъем, желаю, чтобы он проходил легко. Но пока можете еще немного понежиться. Тем более, что следующая песня к этому располагает. Слушаем ее. Денис Левашов, «Зовут меня». Доброе утро.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс. Реклама.
6: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: собаки. Они тонко чувствуют, радуетесь ли вы или грустите, счастливы или в периоде ссоры. А вот кошкам совершенно это фиолетово. Именно поэтому владельцы собак считаются эмпатичнее кошатников. Вот такое наблюдение. Но в любом случае, независимо от того, каких домашних питомцев предпочитаете, нас объединяет музыка на Авторадио. Она очень разнообразна и знакома миллионам. Продолжаем ей наслаждаться. За рулем эфира сегодня Денис Левашов. Берегите себя.
1: Твоего лица глаза, твоего лица рот не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

По легенде, вокал девушки, который звучит в этой песне, принадлежит самому Сергею Жукову. Он напел, а затем звуковики обработали запись с помощью эффекта завышения тональности. Вот такая подробность. Сергей Жуков и группа «Руки вверх» в эфире «Авторадио». В следующем хите никаких явных спецэффектов, но он тоже, по крайней мере, ритмичен и очень подходит к этому утреннему времени. Желаю вам плодотворного дня, пусть он будет при этом очень позитивным. С вами это утро провел Денис Левашов. Будьте здоровы!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.
4: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
1: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
2: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
3: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
0: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
0: Скажи счастью «да».
2: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
5: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
6: Как я по всему этому соскучился.
5: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. От удара беспилотника сильно пострадал пятиэтажный дом в Севастополе. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: При атаке ВСУ на жилой дом в Севастополе пострадали 2 человека, еще 2 получили незначительные травмы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Поврежден пятиэтажный дом и 2 корпуса детского сада, а также 15 автомобилей. Во многих квартирах поврежденного дома пострадали мебель и стены, а также выбиты окна. После атаки ликвидировано открытое горение, развернут пункт временного размещения.
3: Про нововведение.
2: Россияне с 1 сентября в случае рождения или усыновления 2-го ребенка или последующих детей смогут взять ипотечные каникулы. Такие поправки были внесены в закон о потребительском кредите, передают РИА Новости. Заемщик вправе определить длительность льготного периода, но не более 18 месяцев, а также дату его начала. Заявление можно будет подать в течение 180 дней с даты рождения или усыновления ребенка. При этом, чтобы не получить отказ, жилье должно быть единственным, а сумма кредита не больше 15 миллионов рублей. Воспользоваться такими ипотечными каникулами семья может лишь один раз. Первые 6 месяцев заемщик полностью освобожден от платежей. Ни основной долг, ни проценты не выплачиваются. С 7 по 18 месяца на остаток долга начисляются проценты, но их оплата произойдет после окончания каникул. Чтобы подтвердить свое право на ипотечные каникулы, заемщик должен предоставить свидетельство о рождении каждого ребенка, свидетельство об усыновлении или удочерении ребенка, либо удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи.
3: Про рейтинги.
2: Россия вошла в 4-ку стран с наибольшим числом миллиардеров по итогам 2025 года. Россия заняла 4-е место. В стране насчитывается 151 богач с состоянием более 1 миллиарда долларов. Причем за год число состоятельных людей выросло на 18%, говорится в материалах аналитической компании «Альтрата». Такому росту поспособствовали влияние валютных курсов и процентных ставок, а также увеличение доходов от сырьевых товаров, за исключением нефти. Важным фактором стала торговля со странами Азии. Первые 3 места в рейтинге по числу обладателей миллиардов заняли США, Китай и Германия. В целом число миллиардеров в мире достигло рекордных 3795 человек. Их совокупное состояние оценивается чуть более чем в 15 триллионов долларов.
3: Про ограничения.
2: Российские пользователи сообщают о сбое в работе онлайн-энциклопедии Википедия. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Детектор 404». По данным сервиса, в течение суток зафиксировано 219 жалоб, в том числе 36 за последний час. Из общего числа жалоб 98% приходится на Россию.
3: Про продукты.
2: С начала 21 века мясо курицы стало самым популярным в мире, сообщает Financial Times. По данным издания, в 2022 году курятина обогнала свинину и стала самым производимым видом мяса. Популярность курицы издание связывает с ее сравнительно низкой стоимостью, высокой эффективностью производства, коротким циклом выращивания и меньшим числом религиозных и культурных ограничений по сравнению со свининой. Официальный курс доллара – 85 рублей 95 копеек. Курс евро – 100 рублей 30 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

0: Привет всем, у кого сегодня отличные планы на вечер, и тем, кто прямо сейчас пытается понять, как дожить до конца рабочего и ни разу не зевнуть. Это первое автомобильное вместе
1: Авторадио!
0: Привет, ребята, здравствуйте! Движемся только вперед, навстречу друг другу. У нас сегодня для этого будет классные минуты для общения. Я про драйв-чат и просто про специалистов, которые заглянут к нам. Будут серьезные вопросы решены. Я уверен, вы как раз искали ответ на эти вопросы. Но и мы вам в этом деле поможем, конечно. Мы — это человек, чья энергия сегодня способна сокрушить любые стены. Улыбается, сидит. Иван Броневой.
2: Это просто лицо свело.
0: Нервный тик.
2: Абсолютно точно. Да, и наш утренний деликатес Денис Курочкин.
0: Здравствуйте. Итак, ребята, планы летящие, как и говорил. Легко, бодро просыпаемся буквально за пару минут. Сейчас послушаем классный трек, и я уверен, вы все подниметесь, проснетесь. Далее пообщаемся. Да, 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Вы уже пишете, спасибо. Вон, якутский полдень уже.
2: Спасибо.
0: Оттуда летит. Спасибо. Классного обеда, если кто-то уже стремится к нему. Так, ну что, смартфоны, да, держите рядом заряженными. Ну, а сейчас всем желаем доброго утра. Поехали встречать очередной день вместе в эфире Авторадио. Поехали.
3: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро на Авторадио.

0: Авторадио. Доброе утро, ребята. Надеюсь, что сейчас вы проснулись. Никого не повело. Но повело меня от новости классной. Представляешь? Классной новости.
1: Какой?
0: Японцы. Ну, это так, не в тему, просто вам на зависть. Запускают суши-бас. В Токио будет курсировать двухэтажный автобус, где можно будет есть суши без ограничений, изучать город, представляешь?
1: Бесплатно?
0: Ну нет, ты вход заплатил.
1: А,
0: ну,
1: просто за вход, не
0: да,
1: за сеты.
0: И бесконечно ешь, боже мой.
1: Наверное, да. Это мой рай.
0: Да, это тоже песня сюда подходит. Да, а еще она подходит, если вы приехали к дому к своему и нашли сразу парковочное место. О чем мы сегодня будем с вами общаться, друзья? Тут юристы опубликовали статистику, реальную статистику обращений к ним. Оказывается, к концу лета спор за парковочное место, потому что все возвращаются, да, обостряются до предела. Каждый четвертый автовладелец в стране, в наш прекрасный, хоть раз сталкивался с угрозами, а именно записочками или порчей машины из-за того, что встал на чужое, как тому, как кому-то кажется, козырное место.
1: Угу.
0: Понимаешь?
1: Угу.
0: Ты понимаешь, о чем я говорю, да?
1: Да, очень хорошо.
0: Ты оставлял записки?
1: Ну, мотоцикл больше не ставит свой двухколесный транспорт, мотоциклист больше не ставит свой двухколесный транспорт на полноценное парковочное место, потому что у нас есть специальные места для двухколесного транспорта.
0: А, ну, если есть специальные, тогда да.
1: Да. С первого раза нет, но...
0: Я один раз оставлял записочку, только когда меня, ну, перекрыли. А мои все соседи в том месте, где я жил, знали прекрасно, что я уже в 5 утра уезжаю. А здесь товарищ как бы постоянно закрывал меня, прям постоянно. Как будто бы он нарывался на какой-то конфликт. И я ему написал на его прадике, а я понимал, что товарищ, наверное, серьезный, записку, что еще раз ты оставишь автомобиль и перекроешь меня, хотя, в принципе, достаточно большое количество уже, знаешь, забытых автомобилей, но он закрывал именно меня. Говорю, я вызову эвакуатор и в Санкт-Петербург тебя отэвакуирую. Больше он не ставил. Вот. Угроза была.
1: Ну, серьезно.
0: Ну, поэтому, друзья, сегодня давайте поговорим про парковочный эгоизм. Давайте, кто в вашем дворе искренне считает себя королем парковки и общий асфальт своей личной собственностью? Потому что, ну, вот он чистил тут снег 3 года назад, всегда тут ставят машину последние 5 лет, все соседи его знают. И какие безумные ухищрения идут люди, чтобы забронировать пятачок вот этой, да, небольшого пространства, чтобы поставить свою машину. Наверное, видели новости, где люди ставят и столы, и стулья, и всевозможные конусы. Некоторые даже покупают мини-копии своих автомобилей детские и тоже их ставят, чтобы никто его не мог тронуть. Ну, как бы моя же собственность. Хотя, в принципе, она стоит на общей домовой территории. Ну, в общем, об этом мы поговорим. Да, друзья, ждем ваших историй. Даже детские коляски я видел ставят.
1: Ну, детские коляски — это вообще странная история. Странно. Я тоже видел фотографии, но это вообще абсурд какой-то.
0: В общем, про парковочные места сегодня будем вести беседу. Давайте, пишите 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Многие, кстати, еще, знаешь, специально вкапывают туда некоторые столбики вот эти железные.
1: Это запрещено.
0: Это запрещено, да. Также мы затронем еще сегодня тему тоже коммунальных войн, но, правда, уже с коммунальными службами. Мы говорим про фейковые квитанции ЖКХ. Чтобы вы лишний раз не попались, потому что с возвращением, так скажем, и приближением школьного сезона эти ребята активизировались и вновь подкидывают всевозможные странные квитанции.
1: Тоже вышли из отпуска.
0: Ну, я не про детей.
1: Про мошенников.
0: Я про них. Чтобы вы понимали, за что мы должны платить, а где уловка мошенников. Также будет у нас диалог с сомнологом. Опять же, затронем тему детскую, как вернуть школьников в нормальный режим.
1: Сна.
0: Сна, ну и вообще учебный. Тоже не прозевайте, всем родителям это пригодится. Давайте, 7.12, поехали.
2: Поехали. Драйв-шоу.

Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.

0: шоу.
1: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
2: Дамы и господа, мальчики и девочки, вы все приглашены на серьезный разговор для профилактических устранений пробелов в области ЖКХ.
3: У нас сейчас на связи депутат Мосгордумы и директор проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Михайлович Козлов. Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Деньги есть. Поехали.
3: Тема у нас такая. Появились у людей в почтовых ящиках и не только фейковые платежки.
2: Как появились? Они достаточно давно туда попадают.
3: Я не встречал, просто поэтому для меня они только недавно появились.
2: Конечно. Жена этим занимается?
3: Нет, это делаю я. Рассказывайте, пожалуйста, Александр Михайлович, как их отличить, эти самые фейковые платежки?
4: Стоит обращать внимание на саму квитанцию, как она выглядит, сравнивать предыдущие квитанции, просматривать реквизиты. Да, это может показаться неудобно, но это все-таки защита денежных средств, потому что в последующем вернуть деньги по такой лжеквитанции будет очень сложно. Это только обращение в правоохранительные органы, возбуждение уголовного дела и так далее, и так далее. Есть возможность, конечно, оплаты и через личные кабинеты, когда уже все услуги в рамках личных кабинетов там прописано, и, соответственно, происходит оплата. Поэтому, конечно же, стоит внимательно смотреть на ту квитанцию, которую оплачиваете.
3: Так, с этим более-менее понятно. Скажите, а если этих квитанций или QR-кодов, которые с рекламы приходят и попадают, в том числе даже на двери входные в квартиры, становится слишком много? Как с этим бороться и вообще можно ли с этим бороться? У нас с этим консьержка занимается, но и она не всегда справляется. Куда жаловаться?
4: Да, это тоже навязанные услуги, когда нам предлагают провести замену приборов учета, там, счетчиков холодной горячей воды, либо провести поверку. Зачастую эти услуги, они не требуются, потому что есть межповерочный интервал, есть некий такой срок службы прибора учета, но, опять-таки, это не компании-мошенники, но компании, которые пытаются навязать эту услугу ненужную, убеждают жителей заключить с ними договор.
3: Но там и ценник сейчас в 3 раза больше. Я просто сталкивался с такой историей. Там ценник действительно X3 от той адекватной цены, которую ЖКХ предлагает управляющая компания.
4: Да, здесь, конечно, лучше действовать либо через свою управляющую, либо через ресурсоснабжающую организацию, то есть доверять уже таким официальным компаниям, следить по паспорту на прибор учета, когда все-таки требуется та или иная замена счетчика. Но сейчас есть хорошая законодательная инициатива, она пока не внесена в Государственную Думу, проходит необходимые процедуры о так называемом спаме в почтовых ящиках и в многоквартирных домах. Законодатели предлагают только по решению общего собрания вообще давать доступ к почтовым ящикам на доске объявлений внутри подъезда. Есть спорные вопросы, но навести порядок действительно стоит.
3: А у нас есть человек, который защищает нас от непроверенной информации и дает только экспертные советы. Депутат Мосгордумы и директор проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Михайлович Козлов. Спасибо вам за это.
4: Спасибо.
1: Поехали. Драйв.

0: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
1: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
1: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже. Уже много лет, выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
9: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов: Краснопресненская набережная, 12, подъезд 3, офис 901.
10: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
13: Два рамных внедорожника «Хавейл» – два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
14: Да что вы заработали?
15: Что?
14: А что?
15: Перевозки – это задача со звездочкой.
16: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
17: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
16: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
18: Авторадио.

0: Здравствуйте, ребята, доброе утро. Вы как раз вовремя. У нас первая порция сообщений сейчас будет озвучена в драйв-чате. Сегодня мы вас спросили, какую самую безумную битву за асфальт во дворе, ну, на парковке вы наблюдали, а может быть, устраивали сами. Оставляли на парковочном месте старую шину или канистру с водой, чтобы никто чужой не встал, а? Или, может быть, конус какие-нибудь, может быть, просто писали записку «Не трогай».
1: Не вставай.
0: Мое. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Думаю, можно уже наконец-то распечатать драйв-чат. Поехали.
2: Драйв-чат. Поехали.
0: Привет, ребят. У нас во дворе живет дед на старой Аге. Самое смешное, что он на ней вообще никуда не ездит, не катается. Она вросла в землю. Но у него есть миссия. Как только его сын на иномарочке уезжает из своего, со своего козырного, так скажем, места на работу, дед тут же заводит Аку, перегоняет ее на место сына и караулит его до вечера. Весь двор, ну, как бы вешается от этой семейной логистики, а сделать ничего нельзя. Дед правила-то не нарушает. Просто раньше времени просыпается и паркует, занимает место.
1: Не нарушает, да. Это правда. Ну и почему нет?
0: Даже когда, дописывает, она не заводится, он ее просто толкает.
1: Заведите себе деда, ну или Аку.
0: Заведите деда, да.
1: Деда на Аке, идеальная комбо. Слушай, мне кажется, услуги такие будут продавать скоро где-нибудь. Так, есть вот такое сообщение. Значит, Ильгиз написал: на парковке у нас в два ряда 10 машин встает. С соседом научили парковаться других. 3 дня две машины ставили так, что больше никто не мог воткнуться. Но мы с соседом, и теперь все вежливые стали. Договорились, кто за кем встает, кто раньше уезжает, тот спереди оставляет автомобиль.
0: Доброе утро, ребят. Припарковалась, девушка пишет, Марина, вечером на свободное место у соседнего подъезда из Санкт-Петербурга. Вот там разборки начались. Утром выхожу. Вся моя машина по кругу аккуратно обложена пустыми пластиковыми бутылками.
1: Угу.
0: А под дворником записка. Вы заняли место председателя дома. В следующий раз бутылки будут полными и полетят с балкона. Угу. Но я не поленилась, отнесла записку в полицию. Председателю быстро вычислили по камерам, что это действительно выходил он. Ну, по камерам подъезда.
1: Угу.
0: Собственно, ему объяснили, чья это земля. Ну, я имею в виду, что это не его.
1: Если он не знал, да, это.
0: Да, ты же председатель, ты, наверное, не в курсе. Больше бутылок нет, не ставит.
1: Ну, вот у нас, например, председатель паркуется на одном и том же месте, но
0: да
1: оно...
0: что вообще такое председатель? Президент подъезда, глава этажа.
1: Нет, ну, человек,
0: слушайте,
1: который...
0: ну, есть ответственный, ну и все.
1: Ну, он ответственный, но он
0: просто
1: занимается...
0: Ну, чем? Забирает деньги.
1: Ну, зачем? Он занимается вопросами дворовыми. Никто другой этим заниматься явно не собирается.
0: Ну, слишком, ну, нет, это здорово, когда есть какая-то инициативная группа, но не настолько, чтобы, понимаешь...
1: Чтобы места забронировать? Нет, конечно.
0: Чувствует себя хозяином.
1: Ну, нет, нет, нет. Это одно другому, как говорится, вообще никак не помогает. Тут вот такое сообщение есть. Александр говорит: живу временно в Бронницах. Ставил машину на общую стоянку.
0: Лет 10.
1: Неважно, временно.
0: Ага.
1: Вот, как нашел записку с нехорошими словами, типа, это чье-то место, и мне сюда ставить свой автомобиль нельзя. Так произошло 2 раза. Хотел вычислить этого негодяя, не получилось, но в целях экономии нервов решил там больше автомобиль не оставлять, чтобы, ну, все плохо не закончилось самосудом.
0: Ну, согласен. Береженого Бог бережет. Взял, отъехал и все.
1: Да, лучший выход из конфликта — избежать его, согласен.
0: Так, продолжаем еще. Возможно, мы найдем самую сильную разборку возле дома на парковочном месте благодаря драйв-чату. Еще раз, друзья, какую самую безумную битву во дворе вы наблюдали или устраивали сами? Ну, парковочное место — это больная тема. Особенно, когда дома строят на 1000 квартир, а парковочных мест всего 300. Да. Из них 290 это управляющая компания занимает. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. В ближайшем будущем, друзья, мы вместе с вами разберем тему школьников, а именно все же должно быть по расписанию, ни шага влево, ни шага вправо. Но стоит подойти к режиму дня как инструменту для комфортной жизни, поэтому мы в этом деле будем разбираться, нам в этом поможет сомнолог Роман Бузунов, так что далеко не отходите.
2: Поехали! Драйв!

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 20 градусов тепла, ветер северных направлений слабый. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, ночью до 11 градусов, днем до плюс 21. Авторадио, движение только вперед. Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите, обратитесь к специалистам клиники «Остро». Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Первый сезон в атмосфере особенный. Только в

0: Фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
1: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
3: Запросчик АУСА «Закушили проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая.
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59 33 29. Ждем вас в офисе продаж. На Суворова, 25.
9: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.

0: Бывало и лучше, возможно, скажет каждый будущий или вот-вот-вот идущий в школу ученик.
1: На вопрос, как дела?
0: Да, потому что осталось буквально считанные дни. И для многих родителей как раз начнется вот этот классический этап, когда пора возвращать ребенка к школьному графику. Если летом мы привыкли, я до сих пор школьник, ложиться после полуночи, просыпаться где-нибудь ближе к обеду, проводить день без особого расписания, резко, конечно, перестроить режим будет непросто, но мы справимся. Ведь у нас на связи профессионал, человек, который отвечает за сновидения, хороший, здоровый сон. Он сомнолог.
1: Да.
0: Он профессионал.
1: Император сну Роман Бузунов.
2: Что? Не спится?
3: Не спится. Не спится.
2: Драйв! Поехали.
1: Роман, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Скажите, пожалуйста, вот сейчас школьники, пока еще лето, все-таки живут в каком-то своем ритме, а в сентябре этот ритм нужно ломать и возвращать к нормальному человеческому режиму. Возможно ли это сделать быстро и безболезненно? И главное, как?
4: Совсем просто и безболезненно не получится. Фактически нам придется обратно сдвигать, как правило, внутренние биологические часы. То есть, как правило, в отпуске ребенок отсыпается. Ну, в 10, 11, 12 встает. А, допустим, в школу нужно будет вставать в 7-8 утра.
1: Угу.
4: То есть это на 3-4 часа вернуть часовые пояса обратно.
1: Тяжело это, по себе знаю.
4: Да, это все равно, что мы на восток улетаем, допустим, из Москвы в Красноярск. И встаем на 4 часа раньше. Что желательно делать? Желательно хотя бы дня за 3-4 начинать постепенно раньше вставать. Невозможно ребенку сказать, что раньше ложись, ну потому что он встал к обеду. Но по приказу можно раньше поднять. Да, я понимаю, это будет там трудно, ребенок будет возмущаться, говорить, я же хочу еще поспать. Но если каждый день на час раньше вставать, то адаптация достаточно просто идет. И он тогда будет на час раньше ложиться, ну потому что к вечеру будет испытывать сонливость. И вот так за 3-4, ну 5 дней можно постепенно сдвинуть время подъема и, соответственно, уже к 1 сентября быть во всеоружии.
1: Понятно. Ну а, соответственно, взрослым надо ли при этом как-то себя иначе вести с этим подростком, со школьником? И как вообще правильно его мотивировать на это на все?
4: С утра он встал. Не так, что, знаете, пошел, ткнул подростка, а сам спать, досыпать, да? Если ребенок там, допустим, к школе, а вы на удаленке и хотите, когда хотите. Понятно, что он там встанет, походит и опять уляжется поспать. Назначьте на утро какое-то дело совместное. Мы, например, тренера начинаем на утро назначать по боксу. И приходится вставать. Мы говорим, ну как, вот

0: Другого времени нет. Вот только 10 утра, пожалуйста, вперед на бокс. Поэтому подняться нужно раньше. То есть чем-то мотивировать таким, что ребенку нужно будет встать и чем-то заняться.
1: Исключительно мотивация и постепенное возвращение к адекватному режиму существования и, главное, сна. Правильно?
0: Да. Ну и, может быть, даже личным примером это показывать. Если там на пробежку, так с ребенком побегать или зарядку сделать вместе.
1: Спасибо большое. С нами был сомнолог Роман Бузунов.
2: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио. Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, Тверской, Покупатовск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
3: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Топ покупок месяца.
6: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
5: А мода C5. Добавить стиля.
6: JQ J7. Впечатлить друзей.
5: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
8: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
9: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
10: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
11: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».
12: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы.
13: Блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
14: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». Украин 112-77-47-03-18-40. 18+.
15: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Банки обязаны раскрыть данные о своих продуктах. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: С 1 сентября банки будут обязаны раскрывать полную информацию о продуктах и услугах. Требования к порядку, способу, форме и срокам размещения такой информации будут установлены стандартом деятельности кредитных организаций, передают РИА Новости. Банки, как правило, делают акцент на их привлекательных характеристиках, а риски и специальные условия часто замалчивают или раскрывают не полностью, отметили ранее в ЦБ. Кроме того, регулятор указал, что люди не всегда могут сразу понять, о каком продукте услуги идет речь. Например, некоторые банки в разделе накоплений предлагают услуги брокеров и управляющих компаний, несмотря на то, что инвестиционные продукты не гарантируют получение дохода.
3: Про банки.
2: Мошенники от лица управляющих компаний сообщают россиянам о необходимости устранять якобы критические нарушения в работе газового оборудования, пугая отключением газа. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Злоумышленники заявляют собственникам жилья, что в августе якобы проводились плановые проверки сетей, и в их доме обнаружены критические утечки или нарушения, которые нужно срочно установить. Запугивая отключением газа, прямо к 1 сентября злоумышленники навязывают замену клапанов, счетчиков или дымоходов по ценам, завышенным в 5-10 раз, либо берут предоплату за срочный ремонт и исчезают, добавили в пресс-службе. Мышеловки рекомендуют следить за графиком плановых проверок заранее на досках объявлений или сайтах управляющих компаний.
3: Про выплаты.
2: В 26 российских регионах предусмотрены выплаты за долгий брак, юбилеем семейной жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на нормативные акты. В частности, выплаты за проживание в браке более 50 лет есть в Москве, Петербурге, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Мурманской, Тюменской и других областях. Также выплаты введены в Приморском, Ставропольском, Хабаровском краях и других регионах. На одну из самых крупных выплат могут рассчитывать крепкие семьи в Челябинской области. Там к знаку отличия семейное счастье за 50, 60 и 70 лет совместной жизни прилагается выплата в 50, 100 или 150 тысяч рублей соответственно для пар, проживающих в регионе не менее 15 лет и имеющих поощрение.
3: Про нас.
2: 80% жителей современных новостроек более явно демонстрируют признаки счастливой жизни в сообществе по сравнению с москвичами, проживающими в старом фонде. Они активнее общаются с соседями, участвуют в жизни комплекса, помогают друг другу, а также выше оценивают атмосферу и качество среды своего района. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на аналитиков. Современные сегодня считаются жилые комплексы, построенные в течение последних 8-10 лет. Именно в них формируется более благоприятный. Приятная социальная среда за счет создания на территории разнообразных функциональных пространств, где люди могут проводить свободное время. В большинстве новостроек предусмотрены спортивные игровые площадки, зоны для тихого отдыха, прогулок и общения, а также коворкинги и библиотеки. Официальный курс доллара 85 рублей 95 копеек, курс евро 100 рублей 30 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
4: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем.
0: Поехали.
4: Утром ранним
0: на Авторадио.
5: 8 часов утра в столице. Драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио продолжает разгонять эту пятницу. Привет всем, кто только что к нам присоединился. 28 августа на календаре. Финал недели, так что откладываем в сторону любые рабочие заботы. Мы официально вышли на финишную прямую перед выходными. Напротив меня по-прежнему караулит эфир и рулит им Иван Броневой.
6: Здравствуйте, и голос этого утра Денис Курочкин.
5: Так, в этом часе работаем в режиме высокой динамики. Сначала мы окунемся в мир сообщений в драйв-чате, где сегодня вас спросили по поводу битв за парковку. Пишите, пожалуйста, 915-459-2020. Ну, а также встретимся в игре «Много денег на Авторадио».
6: В банке 11 тысяч рублей, так что слушайте песню внимательно.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое

0: денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Доброе утро. Привет, друзья. Много денег на Авторадио открывает для вас свои двери. 13-й счастливый сезон. Сегодня в банке сумма, от которой действительно даже хмурое утро становится солнечным. 11 тысяч рублей в банке. И благодаря нашему генеральному партнеру игры «Озонбанку» мы эту сумму удвоим, а это уже 22 тысячи. Приятная новость? Конечно, да. Но есть еще одна главная новость этого утра, что 10 сентября, а это уже не за горами, третий суперфинал случится с кем-то из вас, друзья. Ну, он с нами совсем случится, но только один станет обладателем заветной мечты, которую указал на сайте авторадио.ру. Так что мы очень ждем этого дня, потому что именно в этот день узнаем действительно, чья мечта обретет реальность. Поспешите вступить в игру. Время идет, но чтобы вступить в нее, времени много не надо.
2: Конечно, буквально там минута, ну полторы, если прям совсем не спешить. Заходите на сайт авторадио.ру, вводите свой номер телефона, устанавливаете в мобильном вместо гудков гимн авторадио, дальше описываете свою мечту и продолжаете слушать внимательно наш эфир. Ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Там все просто, да, она выберет, мы дозваниваемся, слушаем гимн авторадио, это пропуск в игру, 3000 рублей ваши. Вот так вот. Назовете песню, которая играла перед игровым эпизодом. Уже все 11 ваши. Ну и наш генеральный партнер игры, любимка «Озон». Собственно, эту сумму увеличит, будет 22. Удвоит. Давайте тогда перейдем к делу. Держите мобильный телефон рядом. Вдруг сейчас именно на вас попадет этот счастливый день. И выберет ваш номер телефона, наша радиорулетка.
2: Так, рулетка остановилась, и я вижу, что она выбрала номер, который заканчивается на 89-29. Вот так, вижу, что Марине. Он принадлежит из Ленинградской области, и пишет она следующее. «Очень хочу баню с мангальной зоной. Мечтаю о ней уже 8 лет. Мечта хорошая, дорогая мечта. Давайте позвоним Марине». Набрали номер 89-29, Ленинградская область. Префикс 921. Гимн есть. Уже не зря позвонили. Уже 3000 Марина заработала.
1: Сказали, а баню, в баню хочу теперь.
2: Да? С мангальной зоной или в любую уже?
1: Ну, мангальная зона... Получается, ей нужна будет какая-то некая терраса, пати.
2: Ну, да.
1: Ну-ка.
2: Алло, алло, Марина.
3: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте, это Авторадио, вы в прямом эфире, игра «Много денег». Здесь Денис Курочкин, Ваня Броневой.
3: Да что? Серьезно, мне позвонили в Авторадио.
2: Да зовите всех.
1: Вау. Марин, давай.
3: Алло.
1: Да-да-да, вы нас слышите? Прием.
3: Да, я вас слышу.
1: Подскажите, пожалуйста.
3: Я вас слышу.
1: А вы сейчас дома на работе, где вы находитесь, чтобы мы понимали?
3: Я еще не дома, я отвозила мужа на работу.
1: О, вот это ферзь! Вот это повезло мужу.
2: С женой.
1: Вот она его на работу
2: я
1: отвозила.
2: Я говорю, повезло с женой.
1: Да.
3: Марина. Ну, просто мне нужна машина, а машина в семье одна.
1: Насколько мы знаем, вы указали, что вам нужна баня. Баня, причем с мангальной зоной, вот этой зоной отдыха, все верно?
3: Да, да, да, она мне нужна, только я вас не слушала.
1: Мы даже не успели ничего сказать.
2: Но как будто бы и не очень она вам нужна уже.
1: Хотели. Так, ну давайте начнем тогда с самого простого. Гимн Авторадио мы услышали всей страной. Есть тому миллионы свидетелей, поэтому 3000 рублей вы у нас получаете. Согласно правилам.
3: Так, спасибо вам большое.
1: Марин, ну главное тогда, раз вы уже сами ответили, что в данный момент занимались другими делами, все-таки мужа, да, отвозили, наверное, какие-то были переговоры
3: да.
1: с ним. 10 сентября, я вам напоминаю. 10 сентября. Задача быть максимально аккуратно, внимательно слушать свой авторадиоприемник, дабы, чтобы как раз баня, та, о которой вы мечтаете, оказалась на вашем участке.
3: Очень хочу.
1: Каких размеров, можно уточнить? Ну, просто так, нам на будущее. Наверное, уже есть какое-то понимание?
3: Да я даже не знаю. Ну, нет, нам большой не надо.
1: Mm-hmm.
3: Нас четверо.
1: А, ну, понятно.
3: 6 на 6.
2: Это маленькая баня?
3: Это много?
2: Не-не-не, это очень мало.
1: У людей дом такой, Марин.
3: Нет, подождите. Вот мне муж подсказывает, 6 на 4.
2: А, ну намного меньше, да.
1: Но это уже да. Это да. Но, возможно, 10 сентября случится все, и вы станете обладателем бани, и мы к вам приедем тоже в Ленобласть. попаримся. Но давайте поставим пока галочку. 10 сентября, возможно, именно вам улыбнется удача. А пока, даже скажу больше, генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает ваш выигрыш, и теперь он составляет 6000 рублей. Да, и очень скоро вы получите эти деньги на свою карту «Озонбанка». Марина, очень рад, что мы так подняли вам настроение. Спасибо вам, что вы в игре.
3: Спасибо, спасибо.
1: Что вы участвуете.
3: Спасибо, вы лучшие.
1: Вы тоже красотка. Главное, еще раз напомню, 10-го быть начеку.
2: И быть обязательно с нами весь день. Ну, а я хочу сказать, что будет еще и приятный сюрприз в конце этого календарного года. Под самый Новый год состоится дополнительный 6-й суперфинал от генерального партнера игры «Озонбанк». Он исполнит еще одну мечту, а удвоить шансы на выигрыш ваши мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. Так, что у нас с бухгалтерией? В банке 11 тысяч рублей было, ну а теперь уже 13 тысяч рублей. Ну что, рулетку запускаем. Всем желаем удачи.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Реклама. Выгода и вкус?
1: Да, в магазинах да.
0: Масло сливочное «Вкуснотеево» жирность 82,5%. 180 грамм за 189 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 9 сентября 2026 года. Подробности на марке defizda.ru.
2: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
3: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
2: Ха, а если ипотека не подходит?
3: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
2: И где это чудо?
3: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
2: О, спасибо. Уже звоню.
4: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
6: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
4: Вход свободный. Все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
7: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56 51 95.
11: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 1. Адрес: Тульское шоссе 14А. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
12: Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
13: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
14: Корейское качество, которое выбирают снова и снова в «Автоград». Ваш новый «Солярис» доступен с выгодой до 900 тысяч рублей только до 31 августа. Стильный, надежный, создан для повседневных поездок и больших расстояний. «Солярис» — автомобиль, который делает дорогу комфортной. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. Подробности по адресу: Тульское шоссе, 14. Телефон 8 48 42 5 2 6. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги.
15: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
16: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».

0: Поехали!
1: Ну что, друзья, давайте готовиться вновь к очередному 1 сентября школьному сезону. Ведь с каждым учебным годом меняется не только размер одежды и учебная программа, но и задачи и потребности, которые необходимы ребенку. Вот в наше время что? Ранец, сменка, готов. Ну, грубо говоря.
2: Ранец, сменка от предыдущего поколения
1: еще. Вот именно. Сейчас, я извиняюсь, каждый год появляются новые гаджеты, которые могут пригодиться, могут помочь, упростить жизнь. У нас не было ничего такого, поэтому давайте будем в этом плане разбираться с профессионалом, какие действительно гаджеты необходимо приобрести и которые действительно будут помогать, а какие просто пустая трата денег. Андрей Рассказов, дамы и господа, как всегда, подготовил топ того, что необходимо школьнику. Поехали.
0: Ну и гаджеты. Гаджеты. Поехали!
2: Я, кстати, вспомнил, какой гаджет у меня был школьный. Единственный. Деревянная подставка для книги, которую я с собой таскал.
1: У меня его не было. Я не понимал вообще, зачем.
2: Я жил в успешном регионе.
1: А здесь не от успешного региона.
2: От чего?
1: Непонятно просто. Ты сидишь ровно, у тебя спина вот так вот. А тут ты сидишь непонятно, и страницы постоянно рвались.
2: Да? Ну, так некачественная подставка. У меня хорошо все было.
1: Ладно, Андрей, давай от этих инноваций к современным.
3: К современным. Доброе утро. Значит, поехали. Я разделил на две части. Первое — это то, что для школьника, наверное, пригодится. Угу. И второе — это то, что можно купить домой тоже для школьника, но, да, наверное, родителям больше. Первое — это умные часы или браслет, который позволит в том числе следить за тем, где, собственно, ребенок находится. Угу. Если у вас совсем еще малыш, есть у Huawei Watch Kids, называются часы, можно посмотреть на них. А если кто-то постарше, то это Xiaomi Smart Band 10 Pro. Только не Mi Band, а Smart Band Pro, потому что он такой, у него есть экранчик, он больше похож на часы, и только у него конкретно есть GPS и вот эта вот фича. Вот, они обе стоят по-разному, ну, там, до 10 тысяч вы точно уложитесь, Smart Band стоит вообще 7. Вот, так что такая штуковина. Если у вас в семье шумно дома, а ребенку надо делать уроки, то ему нужны будут наушники с шумоподавлением. JBL как раз таки делают, они называются Junior, они маленькие, они яркие, и шумоподавление там есть. И это как раз отлично подойдет для, хотел сказать, маленького человека. Ну, в общем, ребенка, у которого голова маленькая. Вот. Стоят они где-то 11 тысяч рублей. Есть странная штука, я вот не знал, включать или не включать, но просто вот, чтобы вы знали, что такое есть. Называется Neo Smart Pen. Это умная ручка, обычная, шариковая, которой вы пишете в тетрадке, синие чернила, черные, какие угодно, все, все логично, нормально. Но сам по себе шарик имеет сенсор, который передает все движения этой ручки на планшет. То есть все, что вы написали, он автоматически...
2: Ну, понятно, сразу в заметку.
3: Сразу в заметку, да. Есть нюанс, конечно, для этого нужна будет специальная тетрадка, она обычно не работает. Вот. Если вдруг это кому-то надо, такое есть.
1: Сочинение писать.
3: Например, да. Стоит, правда, 12 тысяч рублей.
1: Ну, можно, общем, и тогда и не покупать.
3: Можно и, да, пропустить. Последнее, наверное, здесь для ученика — это ноутбук. И вот, да, прям база. Вот больше не надо.
2: Word и все.
3: Да, Word и все. Honor MagicBook X14.
1: Это, подождите, Word и все, это вам нужно было в 2000-х. Сейчас дети делают презентации. Они программируют, собственно.
3: Не, ну, для этого класс. Хватит.
1: Делают, да, всю, да, историю. Да. Ну, то есть там должно быть Excel, 1С, наверное, готовим бухгалтер.
3: 1С, да.
1: Я имею в виду, это все потянет.
3: Да, да, да.
1: Какой?
3: Honor MagicBook X14 25 года. Он стоит около 60 тысяч рублей. Я думаю, что этого будет за глаза.
1: Я извиняюсь, а ты говорил, что есть какие-то маки поболее бюджетные, как раз стандартные, тоже для школьника.
3: Ну, не, ну, слушай, любой Max M чипом, то есть, я думаю, самый бюджетный будет Air на M1, и он сейчас стоит, ну, наверное, 1070.
1: А Mac Neo?
2: Цветной вот этот.
3: Можно его попробовать.
2: А для, у него
3: для
2: какой
3: ребенка
2: чип?
3: Хорошо. У него тоже какой-то A18, ну, короче, как в айфоне.
1: Но то он есть дороже, я вам скажу.
3: M, вот. Но он просто новее, да.
1: Остановимся на твоем Honor Magic
3: хорошо.
1: BookBook.
3: То, что для... Для дома, собственно, это принтер. Головная боль каждого родителя, когда надо распечатать реферат. Вот
1: когда
3: вот
1: надо в отпуск.
3: Или это. Называется Pantum P2518. Вот такая вот штуковина. Почему я его выбрал, а не какой-нибудь? Потому что он лазерный черно-белый принтер, но он размером с обувную коробку.
1: А, маленький.
3: Да.
1: Наконец-то.
3: И мне кажется, что вот это главная его фича. Вот. Там нету ни сканера, ничего такого. То есть ты как бы, ну, нажал распечатать при подключении, и все, он печатает.
1: Цветной?
3: Нет, черно-белый.
1: Только черно-белый.
3: Только черно-белый, ага. Только реферат. Все, 8 тысяч рублей, пожалуйста. И последнее, наверное, что здесь стоит добавить, это Apple AirTag. если вы хотите или не хотите, чтобы ваш ребенок потерял хоть что-то из инвентаря, который у него есть.
1: Чтобы сам не потерялся.
3: И сам не потерялся, да. То покупаете такой AirTag, вешаете на него и, собственно, своим же айфоном потом найдете любую гаджет.
1: Так, хорошо. А у кого дети и родители с Samsung'ом ходят?
3: А слушайте,
1: один... Им тоже искать ребенка с Apple? Или...
3: Один из топовых — это Chipolo. Это такие штучки. Они есть и как AirTag'и, круглые такие, которые ты цепляешь.
2: Chipolo,
3: есть...
2: да?
3: Да, Chipolo. Вот. Их делают уже сегодня и Google, и Samsung. Уже у всех они есть. Просто Chipolo давным-давно на рынке, и, по-моему, у них самая распространенная вот эта
1: по
3: вот сеть.
1: По бюджету сколько это Chipolo стоит, Chipolino?
3: Тысяч... Давайте так, 1003 точно вы найдете сам по себе
1: чип.
3: Вот этот, да, чип, да. Но там, по-моему, 5000 или 7000 вы можете найти там упаковку 5 в одном. Ну, условно. Если вдруг хотите всех своих детей, все его рюкзаки и гаджеты обвешать этими Chipolo, ну, чтоб наверняка.
2: Всех своих детей, мне нравится формулировка.
1: Ну, на самом деле, много еще альтернатив.
3: Конечно, конечно. То есть, сами вот эти вот тег... Для поиска вы, я уверен, что по такому поисковому запросу найдете много всего.
1: Но вот последнее точно. Это точно необходимо. Андрей Рассказов, дамы и господа, гаджеты на 1 сентября для детей, ну и в помощь взрослым. Спасибо большое.
3: Спасибо, пока.
2: Пока.
0: Поехали. Драйв-шоу.

0: Ой, вспомнил мем, где та бабушка едет на переднем сиденье довольная. Она думает, что сейчас же в школе многие готовятся, а ей не надо. Ну да ладно, оказывается, действительно-то, ребят, уже есть и суперранцы в тему гаджетов, которые не портят осанку, представляете?
1: Умные ранцы какие-то.
0: Да.
1: Мне кажется, уже все умное стало.
0: Там скорее родители умные должны быть, чтобы в интернете как раз посмотреть советы ортопедов, как выбрать ранец, мы туда не лезем. Но там есть параметры, чтобы спину ровной сохранять.
1: Там в школе, помимо ранцы, еще столько всего собрать надо. Ты помнишь, знаешь, что тебе идти скоро.
0: Не в этом плане, конечно, легче. В Купере сделали готовую корзину к школе. Там все, что нужно. Тетради, дневник, точилки, прям полный набор для учебы. Все, что нужно, уже собрали за вас.
1: Ну, короче говоря, получается, что в этом году к школе надо только правильный ранец и правильную корзину.
2: Спонсор часа ООО «Рестрим Медиа». До премьеры фантастической саги «Трудно быть богом» осталось 6 дней. Смотрите с 3 сентября только на Винк.
3: Онлайн-кинотеатр Винк представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+. Реклама.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца. Пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг. УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
7: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
8: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда «Линкс Авто» в автосервисах «Фит-сервис». Заменим бесплатно.
13: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
14: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на ужин со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат» 6+.
15: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
16: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
17: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
18: Что?
19: А что?
18: Перевозки – это задача со звездочкой.
20: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
21: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
20: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
22: Авторадио.

0: Это драйв.
1: Драйв-чат. Поехали.
2: Не знаю, секрет это или нет, но тот самый вайб и делит этот рай, он сейчас на Бали. Я про Джонни. Первый отпуск за, по-моему, 1.5 года у артиста. На пару дней туда, в одиночестве. Представляешь?
3: Ну, здорово. Заслужил, я считаю.
2: Да. А мы тем временем, друзья, давайте посмотрим, что у нас происходит в драйв-чате. Сегодня мы спросили вас, какую самую безумную битву за парковку вы наблюдали или устраивали сами в своем ЖК или, может быть, приусадебном участке. 915-459-2020. И я не могу не описать картинку, которую прислала Оленька. Где
3: давай.
2: Просто на парковочном месте стоят лыжи. Просто лыжами забронировали место. Ну, забавно. Хотя лыжи, кстати, очень хорошие. Такие прям, знаешь, уже с сапогами совсем. То есть взял да поехал. Вот такой рискованный человек. Ладно, погнали дальше. Есть Оксана. Знаешь, так. Какие девушка находчивая. Я, говорит, сделала лучше. Отсыпала себе кусочек вне общей парковки. Спокойненько там ставлю. Бывает, конечно, занимает место, но по просьбе, без вопросов, отгоняю. Вот так вот. Это Оксана.
3: Отсыпь парковку мне, пожалуйста.
2: А разве это можно?
3: Да нет, конечно, но это незаконно. Я не знаю, но может быть у них там стройка, может быть новый район застраивается, и вокруг все в глине. Я в таких условиях жил, да, тоже видел, и там в целом нормально.
2: Понятно, где она живет, локация.
3: А дальше нам пишет Мурат из Калуги, говорит... Было дело такое. Пара ко мне подошла с претензиями, что я встал на их место. А я уже много лет жил в этом доме и впервые слышал о том, что у кого-то якобы тут свое место. В общем, та пара просто хотела, чтобы их машина была видна из окна. А мой ответ был простой, короткий. Это муниципальная земля. Ни я, ни вы не имеем права претендовать на этот кусок земли и больше не подходите ко мне с этим вопросом. Больше, кстати, проблем не возникало. Знаешь почему? Потому что купил себе парковочное место в подземном паркинге.
2: Настасья говорит, у них ставят ежики на парковочное место у дома. И все, типа, все, место занято человеком. Или сделают парковку у дома, а огораживают забором из цепочки. Чтобы попасть на нее, надо открепить замочек и только потом заехать. И то, если ты тоже на нее скидывался. То есть какой-то такой самозахват некоторых соседей.
3: Но в целом можно же сфотографировать и отправить, пожаловаться. Я думаю, вопрос достаточно быстро решится.
2: Можно, можно. Но если есть такие вопросы, друзья, которые вы хотите решить, пишите. Мы на них обязательно ответим, что делать в том или ином случае. Пока давайте поставим на паузу наш драйв-чат и встретимся уже с вами в игре под названием «Федит Дич». Там опять музыкальная шкатулка. Господи, мы ее достали. Песня не самого лучшего качества, но она позволит вам выиграть классный подарок. Звоните.
3: 258-3320, код Москвы, 495.
1: Драйв-шоу. Поехали.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 20 градусов тепла. Ветер северных направлений слабый. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 11 градусов, и днем до плюс 21. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
3: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
2: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
4: Первый сезон в атмосфере особенный. Только в августе. Для тех, кто впервые выбирает фитнес-клуб «Атмосфера Правобережья», действует специальный тариф на годовые клубные карты. Начните свой фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
5: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
6: Застройщик АУ «Закошелев проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 миллиона рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
7: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87. Стань частью команды будущего.
8: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина, 1, телефон 54-70-79.
9: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
10: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
12: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
13: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
14: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
15: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Итак, ребята, прямо сейчас все любители острых ощущений и безудержного веселья могут прямо в эту минуту побороться за приз, который им придется по душе. А именно два билета в один из крупнейших парков развлечений «Остров мечты».
2: И, кстати, по этим билетам вы можете посетить 65 аттракционов и 5 шоу. Причем как экстремальные, так и аттракционы для спокойного семейного отдыха.
1: Ну, давайте тогда попробуем узнать, нравится ему экстремальный, а может быть семейный спокойный отдых нашему участнику Денису. Денис, привет.
2: Привет, Дэн.
3: Доброе утро.
1: Доброе. По голосу слышно, что ты уже устал от рабочей недели, да?
3: Ну, так, есть такое немножко.
1: Немножко перегорает уже. Денчик. Так, в случае победы, с кем пойдешь, скажи, пожалуйста.
3: Да, ой, слушайте, я думаю, тут наберется полно желающих-то.
1: Ну, естественно, слушай.
3: Главное выиграть, а там потом второй тоже будет там с кем идти.
1: Вот так вот, серьезный подход у Дениса. У него будет кастинг. Ну, давай тогда перейдем к правилам игры, где на кону, опять же, классный подарок, а правила несложные.
2: Элементарные. Мы находим в интернете реально существующие или, к сожалению, существующие треки. Один из них ты сейчас будешь слушать. Mm-hmm. Он неожиданно оборвется. Предложим тебе три варианта продолжения. Выберешь правильный. Билеты достанутся тебе. Подсказывать? Может, и будем. Не знаю. Но главное, что петь для тебя будет коллектив музыкальный. Называется он на английский манер Big Drunk Bunk. Большой.
3: Как? Big?
2: Big.
3: А, Big.
2: Тихо.
1: БДБ. БДБ.
2: Биг большой.
1: Почти как XBB в своё
2: время. Не, ну эти талантливые.
1: Ну да.
2: Я про XBB.
1: Вспомнили, да? Так, ну давайте тогда. Мы мало что знаем про этот коллектив, и слава богу. Но один трек мы со дна достали. Сейчас тебе предлагаем его послушать. А продолжение мы тебе, естественно, предложим. Поехали.
4: Эй, я

0: Занимательные.
1: Такой ненавязчивый мотив, Денчик, прям вот как твое настроение, легкое.
2: Зацепились вайбами.
1: Теперь давай проверять, а точнее продолжать.

0: эту песню. Три варианта.
1: Вариант номер один. Привязал собаку, она гавкает. Гав-гав. В кармане 7 рублей, на 5 куплю хлеб, на 2 семечки.
0: Рифма топ.
1: А ритм?
0: Вариант номер два. Привязал корову, она мычит муму. В кармане 50 рублей, не купишь на них ничего. Такие времена. Ну там другое слово.
1: Ну, лучше ничего.
0: Да, оставь.
1: Ну и третий вариант. Привязал рыбу, а она молчит, буль-буль. В кармане пачка сигарет, это я у Цоя стырил, а Цой жив. Ну, а Толя-то нормально, здоровый молодой
0: про
1: парень.
0: Про Анатолия песня, да. Итак, три варианта. Собака, корова или рыба?
2: Не знаю, ну, по логике.
1: А ты хочешь ее собака сюда привязать, да?
2: Нашел. Но тут логики нет, да, никакой.
0: Ну, ты просто настройся, Денчик. Представь, что ты участник Big Drunk Bong. У тебя соло, и ты выходишь. Вот ты бы с чем бы продолжил? С собакой, с коровой или с рыбой?
2: Ну, я бы с собакой, наверное.
0: С собакой. То есть привязал собаку, она гавкает, гав-гав. Да? Вот этот вариант.
2: Ну, да, наверное.
0: Да. А можешь ее прочесть так же? Дать нам рэпчик. Не можешь?
2: Нет.
0: Ну окей, собак так собак. Проверяем, вдруг это верный ответ.

0: у ребят как будто бы, знаешь, вот...
1: Органичнее.
0: Ну, слушается нормально. Отсутствие рифма, но ты ее как бы не особо слышишь.
1: Там просто стелит. Ну, да. Хорошо стелит.
0: Ну что, Денис, ты выиграл? Ты в курсе?
2: Да, спасибо огромное. Прям очень рад. Сейчас уже тогда будем думать, куда.
0: Ну, давай тогда, как и обещали.
2: С кем пойти, да, с кем пойти. Ну, не дети, наверное, пойдут.
0: Два билета, в общем, в один из крупнейших парков развлечений «Остров мечты» твои. Мы тебя с этим еще раз поздравляем. Ты молодец.
1: По этим билетам ты сможешь уже сейчас испытать более 65 аттракционов и 5 шоу в крытой и уличной частях парка. Ну, а кроме того, попасть на торжественное открытие нового уличного пространства 5 сентября и покататься на абсолютно новых аттракционах. Денис, это круто.
0: Да, и прямо сейчас, я думаю, он также может испытать более 65 сообщений на свой мессенджер. Пожалуйста, возьми меня.
1: А ты решил, с кем идешь?
0: Поздравляем, классное время проведешь. Ну, а мы тем временем, друзья, еще час с вами проведем. Тоже классно, музыкально и с вашими сообщениями в нашем драйв-чате. Сегодня, напомню, мы обсуждаем, какую самую безумную или смешную битву за клочок асфальта, я имею в виду про парковку, вы наблюдали или устраивали сами. Очень скоро все это случится, в следующем часе, а еще отправимся в большое путешествие. Куда, не скажу, но паспорт будет нужен. Все.
3: Поехали. Реклама спонсора. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+. Реклама.
4: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
5: Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
6: Вот что значит настоящий верный друг.
4: G-Energy значит настоящий друг.
7: А, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
8: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
9: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser_agreement/ru/0+.
10: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
12: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
13: Получилось. Вы вылечили рак?
14: ОККО представляет.
15: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
16: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
17: Это открытие изменит все.
14: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
18: Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
19: Категория 6+. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд творожный в ассортименте 140 граммов 104 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
1: В ленте.
17: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
3: Новости.
20: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Россия больше не будет верить обещаниям Запада. Об этом подробнее через несколько секунд.
21: Про спонсора.
22: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
21: Про главное.
20: Вера России в порядочность оппонентов связана с особенностями российского менталитета и историческим опытом. Однако Москва больше не будет полагаться на обещания западных партнеров. Об этом в интервью РБК заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он подчеркнул, что речь идет не о наивности, а о надежде на соблюдение договоренностей. Глава МИД привел в пример ситуацию вокруг расширения НАТО, отметив, что Москва неоднократно получала заверения о принципах безопасности в Европе. Лавров напомнил о саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году, где были закреплены принципы недопустимости укрепления безопасности одной страны за счет безопасности другой. По его словам, в дальнейшем Североатлантический альянс действовал иначе.
21: Про происшествие.
20: В подмосковном Павловском Посаде беспилотник ВСУ попал в супермаркет. Взрывной волной повреждена расположенная рядом поликлиника. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он уточнил, что во взрослом отделении медучреждения выбито 46 окон. Сильнее всего пострадали два кабинета. Детское отделение не повреждено, передает РИА Новости. Воробьев подчеркнул, что поликлиника не закрывается и продолжает принимать пациентов в штатном режиме. Приостановлена только работа физиотерапии. Сейчас специалисты убирают помещение и фиксируют последствия удара. Поликлинику, поврежденную после атаки, планируют восстановить в ближайшие сроки, добавил губернатор.
21: Про Подмосковье.
20: Ограничение на продажу горюче-смазочных материалов несовершеннолетним вступит в силу в Московской области с 1 сентября. Исключение на отпуск топлива сделано для подростков, имеющих официальное право управления мопедами или легкими мотоциклами. Решение принято депутатами Мособлдумы, передают РИА Новости. Продавец на АЗС будет обязан проверять документы, а в случае сомнений в возрасте покупателя отказывать в отпуске топлива. За нарушение закона предусмотрен штраф для физлиц, его размер составит 5000 рублей, для должностных 50 тысяч, для юридических 100 тысяч рублей.
21: Про школу.
20: Максимально допустимая недельная нагрузка для российских школьников составляет от 20 до 37 часов в зависимости от класса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова. По его словам, для первых классов установлен диапазон 20-21 час в неделю, для вторых, четвертых 23-26 часов, для десятых, одиннадцатых 34-37 часов. Министр добавил, что время на выполнение домашних заданий, а также количество и продолжительность контрольных и проверочных работ также нормированы приказом ведомства. Официальный курс доллара 85 рублей 95 копеек. Курс евро 100 рублей 30 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
3: Реклама. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
23: Авторадио. Номер один в России.

0: 9 утра в столице. Это драйв-шоу. Поехали в эфире первого автомобильного авторадио. Открывает свой финальный эфирный час. Да. Ну, вот так вот быстро время пролетело. Доброе утро всем, кстати, кто проводит это время вместе с нами. В этой студии по-прежнему Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Итак, ну что, финальный рывок. Вижу по глазам, что все готовы. И по сообщениям в том числе, где сегодня мы обсуждаем в драйв-чате тему парковок. Есть ли у вас там с ними проблемы? И как ваши соседи или, может быть, залетные ребята занимают ваши места? Может быть, их бронируют какими-то там, вон, как лыжи, например, нам присылают. Пишите и вы, 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК.
1: Ну а без чего парковочное место существовать не может?
0: Без авто.
1: Логично. А про хороший автомобиль нам расскажет наш автоэксперт Петр Баканов уже через несколько минут. Ну и, кстати, на нем, возможно, и отправимся в большое путешествие с Денисом Зоткиным тоже в этом часе.
2: Драйв-шоу. Поехали!

0: Минутка заглянуть, а что же там на Западе происходит?
1: Настало время его хаять?
0: Ну, немножко.
1: Ну, давай. Там, давно не делали.
0: Господин Трамп решил, что Атлантический и Тихий океан надо переименовать в Американский.
1: И Атлантический, и Тихий сразу.
0: И Тихий, да. Вот сразу. Ага. Два американских, прикинь. Вот как у Пристякова. Угу. Там все нормально у хулигана. Или нет?
1: А я бы где-нибудь еще, знаешь, республику маленькую организовал. Трампостан какой-нибудь.
0: Это метро можно сделать.
1: Теплый стан. Теплый стан. А там дальше чуть остывший. Трампостан.
0: Трампостан. Или таблетки как раз для мозга. Ладно, посмеялись и хватит. Давайте теперь к серьезной теме. Вместе с Петром Бакановым обсудим новый автомобиль, который, возможно, дополнит вашу коллекцию или как раз встанет в гараже, в теплом и уютном. Стоит ли он своих денег? Сейчас узнаем.
2: Тест-драйв. Поехали!
0: Петя, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Привет. Давно не виделись.
3: Да, да.
0: Ты, вот. Тебя не вытащить из тест-драйвов.
3: Действительно, да. И с этой машиной тоже давно не виделись. Не виделись почти год. В 25-м году я рассказывал о Чингане Юни С.
0: Ага.
3: Это был ребрендинг машины, то есть новое название. Это бывший CS-55 модель. Вот. А сейчас вышел очередной глубокий рестайлинг, хотя в компании позиционируют это как новая модель, но это все-таки очень глубокий такой кардинальный рестайлинг прежней машины.
0: Ну то что, есть, молдинги появились?
3: Если бы новое оперение кузова, новый салон и полный привод. Вот что самое важное. Это, мы же говорим о локомотиве продаж. Это машина, которая входит в топ-10 самых популярных
0: на данный момент
3: у нас в России. Да, да, да, конечно.
0: Uni-S?
3: Uni-S, да. CS-55.
0: А, Uni, я ее Uni называю.
3: А вот, ну вот, соответственно, и это как бы локомотив внутри Чингана, и он входит в топ-10 самых популярных машин. Но чего ему не хватало? Полного привода. Потому что все конкуренты, то есть это Havail H4, это Jolion, это Tenet, T7, у них у всех были полноприводные модификации.
0: Танк. Вот. Тоже.
3: Ну, танк это не...
0: Оно дорогая ценовая категория, да, там да, рама да, вообще, да, извините.
3: Да. Это из другой оперы. Ну, так вот. И здесь, наконец-то, специально для России по требованию, ну, нашего офиса...
0: По требованию.
3: Ну, настояли.
0: Василий Михайлович,
3: да. Да, да. Они сделали Move to Borg Warner, поставили, агрегатировали это все с прежним силовым агрегатом. Напомню, что это турбомотор 1.5 мощностью 181 лошадиная сила.
1: А ему нормально на полный привод?
3: Семиступенчатым роботом. Абсолютно нормально, все отлично, подружили и испытали.
0: А дизель не добавили?
3: Нет, то бензин. Дизель не очень популярен в Китае. А если мы говорим о переднеприводных версиях, они тоже оставили. Там мотор дефорсировали до 157 лошадиных сил. И скоро еще, кстати, понизит, там до 147 будет модификация. Кстати, эти машины уже сейчас начинают производить в Калининграде, то есть это уже российская сборка.
0: Mm-hmm.
3: Вот. Но теперь вернемся, что еще мы получили помимо вот нового силового агрегата. Да, наличие полного привода немножко ухудшило динамику разгона, но мы говорим о 0,8 секунды, это примерно сейчас там получается 9 с копейками. Ну, нормально.
0: Кто-то считает прям.
3: Я не думаю. Вот. Также получили новые режимы. Это снег, это грязь и песок, где муфта блокируется и хорошо себя проявляет на условном бездорожье. По салону. Салон теперь такой не столь экстравагантный, он общекитайский, то есть это большой планшет посередине, диагональю там 14.
0: Ну, стандартно, к чему мы привыкли.
3: Ну, к чему мы уже должны привыкать. Новая цифровая комбинация приборов, все это объединено в единый такой кластер. Mm-hmm. Минимализм кнопочный, селектор переместился на руль, беспроводная зарядка, соответственно, на центральной консоли.
1: Ну, все атрибуты современного автомобиля.
3: Как в китайце, да. И, соответственно, теперь у нас зеркала регулируются только с кнопок на руле, все через мультимедию, свет включается тоже через мультимедию. Зато что мы получили? Обновление по воздуху. И я, кстати, был свидетелем, как машина у меня обновлялась, программное обеспечение. Получили, опять же...
0: Она ехала в этот момент?
3: Нет, только на стоянке. Это полчаса длится. Полчаса у тебя машина как овощ.
0: А музыка какая-нибудь? Играете?
3: Нет, надо все выключить. Ты смотришь на экранчик.
1: Как в телефоне, да, когда дозвонился в компанию.
3: Помимо всего прочего, получили российский навигатор, получили российские сервисы музыки. Вот, то есть все это есть. Опять же, телематика есть. Можно даже воспользоваться NFC-ключом. То есть вы можете, допустим, с ключом уехать куда-нибудь в командировку, а жена откроет машину, например,
1: через приложение.
3: Через приложение, через смартфон. Тоже удобно. Вот. Сиденья, казалось бы, обновили их, но они стали менее удобные, чем раньше. По крайней мере, лично для меня.
1: Но у тебя удобно. Спина не стандарт. Слишком широкая.
0: Она, понимаешь, универсальная. Она привыкла ко всем машинам, поэтому...
3: Вот.
0: Тут не угадать.
3: Да, и в целом, что самое удивительное, машина даже стала дешевле в начальной версии, чем прежняя Uni-S. Она стоит теперь от 2 979 тысяч. Это вот базовая версия. А в топе техно, ну, это как бы полный привод со всеми плюшками, 3 149 900. Ну, то есть на уровне конкурентов.
0: Ну, по нынешним меркам доступно.
1: Более чем.
3: Ну, не сказать, что прям доступно,
0: хотя,
3: но скажем...
0: Хотя за эти деньги, опять же, вернусь, в 2018-м я покупал новый BMW пятерку.
1: Давайте вспомним, Nissan Patrol, я помню, в 2011-м, по-моему, 3,5 стоил.
0: Ну что ж, рубрика «Консервы».
3: Да-да-да. Когда деревья были большими.
1: Пойдемте поплачем.
3: Чанган Uni-S. Новый с полным приводом, с новой внешностью, как у 75-й модели.
0: Был представлен Петром Бакановым. Спасибо большое.
3: Всем пока.
2: Поехали.

0: Реклама. Стоит своих денег?
1: Да, в магазинах да.
0: Чипсы картофельный «Московский картофель», сыр, маринованные огурцы. 120 грамм за 99 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 9 сентября 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
2: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
3: Корейское качество, которое выбирают снова и снова в «Автоград». Ваш новый «Солярис» доступен с выгодой до 900 тысяч рублей только до 31 августа. Стильный, надежный, создан для повседневных поездок и больших расстояний. «Солярис» – автомобиль, который делает дорогу комфортной. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. Подробности по адресу: Тульское шоссе, 14. Телефон 8-48-42-5-2-6. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги. We'll be right back.

0: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку. Вход свободный. Все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
1: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
0: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
2: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А. 0+.

0: Драйв-шоу «Поехали» на Авторадио. Денис Курочкин и Иван Броневой.
1: Ну что, дамы и господа, это драйв-шоу «Поехали». Прямо сейчас у вас будет уникальный аудиогид. Можете прям действительно поставить на запись или переслушать потом в подкастах, чтобы посетить одно из мест и не пользоваться местными. Потому что он знает все. Лучший властелин мира по экскурсиям. Денис Зоткин, наш студент. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Большое путешествие.
1: Так, для тех, кто хочет поехать в Тверь, можем мы что-то о ней рассказать?
2: Да, конечно, легко, но мне кажется...
1: подождите, на запись.
2: Так.
1: Поехали.
2: В любом случае, кстати, местные тверские гиды, они намного лучше меня, поэтому, если что, можно воспользоваться их услугами. Что смотреть будем в Твери? Во-первых, Волгу, конечно. У нее вообще в Тверской области исток. Кстати, на теплоходике там покататься тоже по ней можно. Плюс, конечно, Путевой дворец. Роскошный абсолютно. Их когда-то было много на Государевой дороге. Сохранились единицы. Самый роскошный, самый красивый, конечно, Тверской стоит прямо на берегу, Матвей Казаков строил, это вторая половина 18-го, екатеринские годы, и сегодня там Тверская картинная галерея. Фантастическая совершенно коллекция, можно зависнуть любителям искусства на пару часов. Плюс, конечно, найти вот этот трезубец знаменитый, трехлучевую систему. Тверь после большого пожара в екатеринские годы будет перестроена по облику и подобию там Версаля, или Петербурга, или Рима, то есть вот эти вот три улицы, которые ходят из одной точки под одинаковыми углами.
3: А как называются эти улицы?
2: Улица Великого Новгорода. Да, раз. Новаторская, два. Советская, три.
1: Закончили упражнение.
2: Это самый центр. Соответственно, вы мимо этого трезубца не проедете. Плюс, конечно, прогуляться еще и по так называемому местному Арбату, по пешеходной улице. Она одна. В Твери найти легко, посмотреть картины местных мастеров. Накупить мармелада.
1: Местного?
2: Лихославльского. Да. И, кстати, еще чудесные слойки вульфа. Вот что нужно попробовать. Либо в Старице, это тоже Тверская область, либо в самой Твери. Это прямо квест их найти. И, на мой взгляд, закончить можно Тверь чудесным музеем. Музеем-усадьбой, который называется Музей Тверского быта.
1: Так.
2: Я был там с детьми, они у меня были в восторге. Оба. Усадьба 18 века, где вам показывают жизнь тверского купца. Чем дышал, чем жил, что ел, что пил. Небольшая коллекция самоваров. И, главное, учат, как правильно чай пить. То есть это такой некий мастер-класс.
3: Блюдце?
2: Тремя пальцами держать.
1: Сёрпать надо?
2: Сёрпать обязательно, да. Как бараночками закусывать и прочее, прочее. Вот мои сёрпают до сих пор после этого визита. Я там узнал, что, оказывается, тверские купцы своих дочек прогуливаться по набережной отпускали только с чернёными зубами. Это считалось модным. В те годы это значит, что сахар был в семье, значит, зубы были гнилые и черные, значит, много сахара, значит, богатая невеста. Вот какая история.
3: Ну, вот. Максимально поэстетично.
2: Поэтому приезжайте. Конечно, единую фасаду посмотреть и вдоль Волги погулять.
3: А путешествие одним днем?
2: А если из Москвы, то да, конечно.
3: Спасибо большое. Лучший гид страны Денис Зоткин только что помог нам телепортироваться в Тверь.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: Команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fito.ru.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Stepway. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Stepway онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
2: Учитываются покупки через Stepway от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на t-bank.ru. АО Т-банк 0+.
3: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: А в Ленте – итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах «Лента» и «Окей» и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
12: Капитал Групп. Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с Capital Group. 8 800 250 60 52.
13: Знаете, чем отличается подарок из Универмага России? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
14: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
15: «Мир». Каждый день в твоих руках.
16: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
17: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
18: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО Т-банк.
19: Авторадио.

0: Авторадио.
1: А давайте-ка подведем итоги, ребята. Напомню, юристы говорят, что да, мы, каждый четвертый водитель, сталкивался с угрозами из-за чужого места во дворе. Ну, то есть записочки всевозможные, или просто звонок, или в чате. «Эй, ты, не ставь на мое место» и тому подобное. Ну, или просто какие-то, знаешь, уличные...
2: перепалки.
1: Да, частенько случаются. Так вот, мы вас спросили, бывало ли у вас такое, участвовали вы в такой ситуации, может быть, вы как-то по-другому боретесь за парковочное место, и вообще хватает ли вам в том же, как где вы живете, чтобы приехать нормально и припарковаться. Лично я помню, когда жил в Химках, полчаса тратил.
3: Я был у тебя дважды,
1: да.
3: Поэтому так мало.
1: Потом снял. Единственное, что я рад, в Химках за 5000 рублей можно было снять подземный паркинг хороший.
3: Это очень по-божески.
1: Да, да. Сейчас у меня в доме 27, это минимальная цена. Раньше за это однушку снимали. А сейчас парковочное место.
3: Я в Коньково однушку за 28 снимал.
1: Ну, в принципе, если
3: что. В 14 году.
1: Тебе вот в моем доме 3 квадратных метра дадут. Ладно, давайте переходим к итогам. Посмотрим, как у вас дела. 915-459-2020.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Так, ну что, поехали. Битва у нас была во дворе не за парковку, а за выезд из этой парковки. У меня была очень старая Королла, сзади встала барышня лет 40, стоял рядом с авто, отъезжать сама не стала, попросил в ответ, услышал «подождешь», ща побежала, и нецензурно хрипным голосом она мне отвечала. Ну, в общем, всегда вот такие найдутся люди, особенно, знаешь, когда есть одностороннее движение, да, угу. Ему там сдать 2 машины, а тебе 300. Но нет, будет стоять ждать, чтобы ты назад отъехал.
3: Ну, я для себя, кстати, правило такое вывел, и мне кажется, оно нормальное, правильное, рабочее. Когда девушка, лучше не спорить, лучше вот, ну да, сдать назад подальше и просто уступить.
1: Ну, слушай, ну опять же, ну там, если нет возможности, тебе же проще назад. У меня вчера была ситуация, ребята, конечно, не с парковкой связано, но еду и сужение под Кутузовским проспектом, где стоят сотрудники, и они оставили одну полосу, чтобы мы проехали. Соответственно, девушка, которая меня не пустила, думаю, ну ладно, хотя я включился, поворотники, стоял, ждал. Прям целенаправленно делала вид, что меня не видно, хотя уже полкорпуса моего автомобиля въехал.
3: Твоего малолитражного, да?
1: Да. И она максимально. Думаю, ну ладно, езжай, боже мой. Потом через некоторое время она выезжает с этой полосы зачем-то на автобусную. Я думаю, ну, свои причуды, ладно. И я въехал туда.
3: Так.
1: И, соответственно, мы двигаемся около минуты, и она прям нормально так чуть ли не мне в дверь пассажирскую пытается войти, въехать, открывает окно и говорит, а я не поняла. Я говорю, в чем проблема? Она говорит, я только что тут стояла, ты должен меня пропустить.
3: А, тут, ну, а там же на дороге было написано, по всей разметке, занято.
1: Да. Я лучше ничего не придумал, я под магнием, я закрыл окно просто. Все.
3: Не, ну проветрил.
1: Да.
3: В салон.
1: Слушал нашего коллегу Ивана Прудникова дальше. Получал удовольствие.
3: Ну, в целом, логично. Но тут другая ситуация у твоего коллеги. У Виталия, у которого на аватарке стадион, родной стадион «Спартака», футбольного клуба московского. Так вот, говорит, ну, бывает, что приходится общаться за парковочное пространство. Объясняю на словах, если не помогает, то приступаю к распиныванию бутылей, кирпичей, там, смотря чем отгораживают это самое пространство. Даже если я свой автомобиль припарковал, я все равно подойду и все это вот уберу, снесу и сломаю. Ну, вот эти ограждения незаконные. Потому что, ладно я сумею. А вот если девушка, она же мимо проедет и будет искать, а еще, не дай бог, под знак поставит, где реально запрещено оставлять автомобиль. Вот. Ну, красавчик.
1: Красавчик.
3: Красавчик.
1: Но есть и другая история. Барнаул пишет в лице Максима. Снимал квартиру в Хрущевке. Очень небольшой двор на территории таблички с номерами автомобилей. Соответственно, поставил автомобиль там, где не было таблички. Итог, оторвали зеркало, причем именно руками. Прикинь, очень не хочется в Барнаул. Так, прикинь, подъедешь.
3: И с другой стороны, хорошо, что только зеркало, там и голову в целом могли. Ну, если так настроено решительно.
1: Ну, да. У нас с мужем были споры постоянные, кто ставит машины под навесом во дворе частного дома. Решили так, кто первый приехал, тот и ставит. Но это семейные разборки.
3: Туда лучше не лезть.
1: Туда, это пускай останется. Ну, какой можем сделать вывод сегодня? Наверное...
3: Только пожелание.
1: Ну, никакие заслуги в виде чистки снега в январе не дают права, конечно, приватизировать общественную землю. Но и как бы... тоже портить чужое имущество не стоит. Да и до рукоприкладства тоже не стоит доходить. Давайте уважать друг друга, убирать из дворов этот хлам в виде конусов и канистр и оставаться людьми в любой ситуации. Все-таки, ну, кто первый, тот и первый, наверное, можно так сказать.
3: Ну или дед сокой тоже решаемо.
1: Тут без вариантов, это Джокер. Это да.
3: Не думал дед, что им станет.
1: На этом драйв-чат завершен, ребят, всем спасибо.
0: Драйв-шоу. Поехали.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 20 градусов тепла. Ветер северных направлений слабый. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 11 градусов, днем до плюс 21. Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники «Остро». Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А. Телефон 22 20 60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.

0: шоу. Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: То там, то ли там. Везде мы побывали, друзья, во всех сферах нашей ежедневной жизни. И успели одно разобрать и другое. Но, во всяком случае, то, что вам точно пригодится. Во-первых, это на каком автомобиле передвигаться. Возможно, к ближайшему 1 сентября вы его уже даже приобретете. За это отдельное спасибо Петру Баканову. Но что точно нужно приобрести, так это, ребята, то необходимые гаджеты для своего чада, школьника, они ему точно упростят жизнь. Ну, во всяком случае, для вас, родители, Андрей рассказывал, постарался. Вот эти всякие трекеры и всевозможные часы, чтобы оставаться на связи, знать, где свой ребенок, это, я думаю, необходимость. И стоит не таких уж больших и денег. Вот, остается вам только пожелать спокойствия, терпения, нервов, чтобы все это началось как-то с позитивных нот и с пятерок. Вот, здесь Иван Броневой.
2: Денис Курочкин, ну и наши любимые мурзилки по вечерам тоже встречаются. Кстати, они не так давно вернулись из Казани, побывали они на конкурсе «Новая волна». Брагин, Гордеев и Захар прибыли с ответственной миссией провести юбилейный концерт Юрия Михайловича Антонова. Но это правда круто. Мы им, честно скажу, завидовали, но есть такой грешок. Да еще и в компании самых ярких звезд шоу-бизнеса. Хиты маэстро исполнили, внимание, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Игорь Саруханов, Акмаль, Игорь Николаев и, конечно же, сам Юрий Антонов. Как это было, вы все сможете увидеть своими собственными глазами в субботу на телеканале «Россия».

0: 1-16-50 и услышите, естественно, в эфире Авторадио в 17.00.
1: Прекрасное, мне кажется, начало выходных, так что не прозевайте, поставьте себе какую-то напоминалку. Ну а мы желаем вам самого классного настроения, разумеется, в компании Авторадио. Пока!
0: Счастливо!
2: Драйв-шоу! Поехали! Поехали! Каждое утро на Авторадио!

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Lynx Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.vital.ru.
3: Два рамных внедорожника Havail, два характера. Статус и уверенность на дороге Havail H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Havail H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
4: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ».
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России готовят новую систему прибавок к пенсиям. Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: Негосударственные пенсионные фонды предложили создать в России систему, которая увеличит доходы при достижении пенсионного возраста. Так называемая концепция установленного пенсионного плана предусматривает взносы на формирование пенсии как от работодателя, так и от самого сотрудника. Для обеих сторон обсуждается тариф до 3,5% от зарплаты сотрудника, пишет российская газета. Согласно проекту, работодатели будут обязаны формировать дополнительные пенсионные сбережения для сотрудников. Все работающие по найму будут подключаться к плану на условиях автоподписки. Средства будут аккумулироваться на счете работника в негосударственном пенсионном фонде. При этом у каждого человека будет возможность в любой момент отказаться от участия в программе.
2: Про цены.
1: Средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в городах-миллионниках в августе составила 28 тысяч 200 рублей. Это на 3% меньше, чем было год назад, отмечают аналитики. По их словам, в 19 ключевых регионах страны, включая Московскую, Ленинградскую области, а также Тюмень, такие лоты обойдутся на 2% дешевле, чем в августе прошлого года. Стоит ли воспринимать всерьез такие показатели? В беседе с Авторадио рассказал основатель и почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрель.
3: До этого всегда подорожание происходило, начиная с сентября. А последние 5-6 лет это подорожание начиналось в августе. Это связано на самом деле с циклом, связано с миграцией населения. И прежде всего это связано с поступлением студентов в вузы. В этом году само по себе зачисление, оно только 25 числа произошло. На 10 дней позже. Поэтому мне кажется, что это может быть и с этим связано в том числе. Но в Москве подорожание уже идет. Тренд подорожания, он все равно есть, он наметился. Ну да, ставка сейчас в моменте на 3% ниже, например, чем в прошлом году. Но с моей точки зрения это вообще не показатель, потому что нужно смотреть картину в динамике.
1: Эксперт добавил, что цены на аренду жилья ощутимо вниз могут пойти в феврале.
2: Про школу.
1: Правительство выпустило распоряжение о создании средней общеобразовательной школы Министерства обороны. Предельная штатная численность работников нового учебного заведения составит 68 человек, передает ТАСС. Минобороны поручено в течение 2 месяцев утвердить устав школы, а также обеспечить ее государственную регистрацию. Депутат Госдумы Виктор Водолацкий ранее заявил, что преподавать дисциплины, которые позволят школьникам быть готовыми к любым вызовам извне, нужно не только в кадетских корпусах, но и во всех школах, начиная с 5 класса. По его словам, нужно готовить молодежь к защите страны.
2: Про природу.
1: Ночные заморозки могут прийти в столичный регион во второй декаде сентября. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Она подчеркнула, что в ближайшее время холодных ночей в московском регионе не прогнозируется. Но последние дни лета и начало сентября в столице и Подмосковье будут теплыми. Воздух прогреется до комфортных 25 градусов. Правда, есть вероятность небольших дождей. Официальный курс доллара 85 рублей 95 копеек. Курс евро 100 рублей 30 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

А я вот так вот сходу сразу признаюсь, что очень хочется побывать во Владивостоке. Надеюсь, мечта моя осуществится. Олеся Соболева в эфире Авторадио. В каждый город нашей огромной страны летит большущий летний горячий привет. И много денег тоже летит. Счастливый сезон нашей фирменной суперигры продолжается. Напомню, в призовом фонде 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний, 2 из которых мы осуществили. Поздравляем нашего первого победителя Веру Лаврикову. Она мечтала закрыть кредит на машину в 1 300 000. Собственно, мы это сделали. Ну и второй победитель Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга мечтал о миллионе, и теперь он миллионер. Благодаря Авторадио. И ваши мечты исполнятся. На подходе у нас третий суперфинал. 10 сентября ваше заветное желание будет исполнено. Чего вам хочется? Ну вот зашла я на наш сайт посмотреть на ваши мечты. Ну такие вы интересные. Кто-то хочет свою ферму по выращиванию осетра и форели. Кто квартиру с видом на Газпром-арену. А кто и построит целый небоскреб по своему плану. Глобальные мечты. Мне нравится, что такие вот вы дерзкие, смелые. Прям вот наши люди. Мечтайте по-крупному, Авторадио все обязательно исполнит. Присоединяйтесь, меняйте гудки в мобильном на наш гимн, указывайте желание на нашем сайте. И 10 сентября слушайте эфир внимательнее обычного. Позвоним да и спросим, какая песня была. Назовете верно, исполним вашу мечту с огромным удовольствием 10 сентября. Пока мы движемся в сторону третьего суперфинала, играем еще и на деньги в банке 13 тысяч рублей. Сегодня их сделаем вашими, а генеральный партнер игры удвоит сумму.

0: Реклама.
1: Свежесть всегда?
2: Да, в магазинах да.
1: Яблоки ранние, 1 килограмм за 99 рублей 99 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительно по 2 сентября 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
3: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова, музыкальная студия.
4: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы?
7: У них всех один рюкзак.
6: И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак. Для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
8: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете?

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Канада стала единственной страной, которая предприняла зеркальные меры против США после введения Вашингтоном торговых ограничений. На это указал торговый представитель штатов Джеймисон Грир. Американский чиновник назвал эти меры довольно радикальными. В частности, Канада ограничила продажу алкоголя из США и предприняла ряд шагов для уменьшения объема поставок автомобилей из США в Канаду, отмечает «Комсомольская правда». Напомню, ранее канадский премьер министр объявил введение с 8 сентября пошлин в размере 15, 25 и 50% на американский импорт. Пик клещевой активности может сохраниться в России до конца сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов. Специалисты также отметили, что зараженные клещи встречаются теперь и в ранее благополучных районах. В частности, вирус энцефалита выявлен в Московской, Ленинградской, Тверской, Ярославской и ряде других областей. В особой группе риска Удмуртия, Красноярский край, Иркутск, Костромская и Кировская области. Большая часть обращений пришлась именно на эти регионы. Эксперты связывают изменения в географии распространения клещей с климатом. Теплые зимы, ранняя весна и рост температур создают условия для их выживания на новых территориях. Фермер в Сочи Андрей Платонов-младший собрал первый в России урожай бананов в экспериментальной теплице. Общий вес собранных плодов составил 150 килограммов, сообщает РИА Новости. По словам фермера, первые российские бананы получились вкусными, ароматными, с густой мякотью. 5 килограммов фруктов уже отправили в новороссийскую лабораторию для оценки качества и полезных свойств. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Еламед.
11: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
12: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: Топ-5 покупок месяца.
14: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
15: Амода C5. Добавить стиля.
16: JQJ7. Впечатлить друзей.
17: Амода C7. Собрать взгляды.
18: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
19: А выбрать нужно только одну?
20: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
21: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
22: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
23: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
24: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser, /agreement/ru/0+.
25: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
26: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
27: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
28: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
29: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
0: Бани бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
1: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
2: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
3: «Корона».
4: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Авторадио.

0: Я скучаю. Я соскучилась.
1: Любимый.
2: Давай жить.
3: Я беременна.
2: Давай поженимся.
3: Помня замуж.
0: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
2: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
0: Ты мой зойчик.
1: Мое счастье.
5: Мое сердечко.
1: Мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем. Я тебя люблю.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 20 градусов тепла. Ветер северных направлений слабый. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 11 градусов, днем до плюс 21. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.

0: Реклама.
1: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
2: Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
3: Вот что значит настоящий верный друг.
1: G-Energy значит настоящий друг.
4: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
5: О, Каре.

0: 11-177-46-49-15-00. Москва.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БД» не оферта.
4: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
5: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
4: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
6: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 11 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: В МИД России заявили об угрозе безопасности в Евразии из-за действий Евросоюза и НАТО.
3: Подробности последуют.
1: Про главное.
4: Деструктивные действия Евросоюза и НАТО, разжигающих конфликт вокруг Украины, угрожают миру и безопасности в Евразии. Об этом заявили в российском МИДе. Главным образом это связано с тем, что англосаксы и другие поддерживающие Киев страны продолжают разжигать вооруженный конфликт. Эти государства оказывают Украине финансовую, политическую и информационную помощь, передают разведданные целеуказания, накачивают современными вооружениями, а также создают совместное производство оружейных систем и военной техники. Ранее президент заявил, что страны НАТО развязали войну против России, начав с госпереворота на Украине. По словам Владимира Путина, именно это вынудило Москву защитить жителей Крыма, а позже начать проведение спецоперации.
1: Про детские сады.
4: За последние 7 лет очередь в ясли сократилась в 48 раз, об этом сообщили в Минпросвещении. Там отметили, что этого удалось достичь благодаря реализации национального проекта «Демография». По состоянию на январь 2019 года необеспеченных местами детей до 3 лет насчитывалось более 214 тысяч в 82 регионах страны. На начало августа нынешнего года всего 591 ребенок в 4 регионах – Дагестане, Якутии, Тыве и Бурятии. По данным пресс-службы Минпросвещения, массовая очередность детей ясельного возраста отсутствует благодаря строительству новых детских садов и созданию дополнительных мест в негосударственном секторе.
1: Про мошенников.
4: Аферисты в преддверии 1 сентября начали рассылать родителям и школьникам сообщения о необходимости срочно оплатить питание, учебные материалы или кружки. Ссылка в таком сообщении приводит на визуально похожий на официальный сайт школы, после чего человека под различными предлогами убеждают ввести реквизиты карты или подтвердить операцию кодом из СМС.
1: Про хоккей.
4: ХК «Калуга» провел товарищеский матч в преддверии нового сезона. На своем льду «Ракеты» принимали клуб «Рязань» ВДВМ. Поддержать команды пришли 3000 болельщиков. Итог встречи 4-1 в пользу калужан. ХК «Калуга» готовится к дебюту во Всероссийской хоккейной лиге. Стартовый официальный матч в ВХЛ калужане сыграют 8 сентября на выезде. 19 сентября состоится первая домашняя игра. В Министерстве спорта области напомнили, что в новом сезоне хоккейных матчей будет в 2 раза больше. Кроме хоккейной команды «Калуга», которая выступает в ВХЛ без лимита возраста, в российской хоккейной лиге выступит молодежная команда «Калужские ракеты». Официальный курс доллара – 84 рубля 46 копеек, курс евро – 98 рублей 52 копейки.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Номер один.

0: Возьмите прямо сейчас, позвоните своим любимым, пригласите их вместе провести выходные, ведь мы провожаем лето 2026 с Авторадио. Конечно же, делайте громче, ловите привет, стройте смелые планы. Ну или не стройте, отдайтесь вдохновению, и пусть оно будет, как будет. Любимые же все равно рядом, вы же им уже позвонили. Олеся Соболева у микрофона, отличной пятницы и грядущих выходных.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на Гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Один человек погиб, 27 пострадали в Ярославской области в результате утренней атаки ВСУ. 10 из пострадавших получили ранения при падении обломков беспилотника на автобус. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь, сообщил губернатор региона. Также обломки попали на промышленную инфраструктуру, жилой сектор и объекты торговли. Все возникшие пожары тушат. Всего над регионом сбили 67 дронов, сообщает РИА Новости. Венесуэла изучает возможность выхода из ОПЕК. Каракас обсуждал потенциальный отказ от членства в организации с представителями США. Однако окончательного решения по этому вопросу пока нет, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, уход Венесуэлы из ОПЕК может создать условия для более активного присутствия в стране международных нефтяных компаний США и других государств. У владельцев iPhone пока не будет возможности пользоваться цифровым рублем. Они не смогут открыть кошелек через приложение банков. Об этом пишут ведомости. По данным издания, у кредитных учреждений не получается загрузить в App Store обновленные под цифровой рубль приложения. В них есть отсылки, прямо указывающие на связь государственной финансовой системы. Источники отметили, что к 1 сентября проблема с обновлением банковского ПО, поддерживающего цифровой рубль, пока не решится. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
9: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама АО «БД».
10: «Капитал Групп». Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с «Капитал Групп». 8 800 250 60 52.
11: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
12: Как я по всему этому соскучился.
11: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
13: Смараз, Смадва, смотри! Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб, смотри каждый день.
14: Реклама. Рекламодатель ООО «ОГРН» 112-77-47-03-18-40. 18+.
15: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 20 градусов тепла. Ветер северных направлений слабый. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 11 градусов, днем до плюс 21. Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите, обратитесь к специалистам клиники «Остро». Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
2: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова, музыкальная студия.

0: Реклама.
1: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они...

0: а ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
3: Он не изменил.
2: Горько.
3: В нашей семье давно нет любви.
2: Горько.
4: Все разрушилось. Все.
2: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
5: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
2: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В МИД Швейцарии допустили отмену антироссийских санкций. Об этом подробнее через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
2: Про главное.
1: Швейцария должна будет отменить введенные в отношении России санкции, если на референдуме будет поддержана инициатива о вечном вооруженном нейтралитете страны. Об этом известием сообщили в швейцарском МИД. Там пояснили, что в случае поддержки инициативы уже введенные в отношении сторон конфликта санкции будут подлежать отмене, а взаимодействие с Швейцарией с НАТО будет ограничено, например, в сфере совместных военных учений или в обмене информацией. Граждане Швейцарии на референдуме 27 сентября выскажутся за возможное закрепление в Конституции страны принципа вечного вооруженного нейтралитета. Инициатива также предусматривает отказ от санкций в отношении участвующих в конфликте стран, за исключением ограничений ООН и мер по предотвращению обхода санкций.
2: Про расследование.
1: Взрывное устройство под машину военнослужащего в Санкт-Петербурге заложила 24-летняя девушка, пишет Фонтанка. Несколько месяцев назад с подозреваемой через мессенджер связались представители ВСУ и убедили ее заложить бомбу под автомобиль. Взамен девушке пообещали помочь с переездом за границу. После выполнения задания она улетела в Турцию. ФСБ и оперативники уголовного розыска установили ее личность и связались с турецкими коллегами. По их данным, подозреваемая уже улетела из Турции в Кишинев. Напомню, подрыв авто в Петербурге произошел накануне. Погиб военнослужащий одной из воинских частей, сообщили в управлении Следственного комитета по городу. Также пострадала его супруга.
2: Про паводок.
1: Число попавших в зону влияния паводка населенных пунктов в Хабаровском крае возросло до 31. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. Потоплено 539 приусадебных и дачных участков, а также 4 участка межпоселковых дорог. Прошедшие осадки местами создают дополнительное скопление дождевых вод, подъем грунтовых вод и разлив водоемов. К новым подтоплениям приводит подъем уровня воды на реках Кия и Хор в южной части края. Между тем, уровень воды в реке Туре в Тюмени опустился почти на метр от критической отметки. Гидролог Алексей Воронцов отмечает, что дальнейшее снижение будет зависеть прежде всего от погоды и количества осадков.
2: Про армию.
1: Минобороны разработала проект приказа, который позволит военным комиссариатам запрашивать сведения о призывниках, включая информацию об образовании, кредитах, инвалидности и состоянии здоровья. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Ведомство предлагает разрешить комиссариатам получать на безвозмездной основе данные от федеральных и государственных органов власти. Официальный курс доллара – 85 рублей 95 копеек. Курс евро – 100 рублей 30 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.
5: Нет, не надо слов.

0: У Лолиты последний день на «Титанике», а у нас последняя пятница у этого лета. Но это не повод грустить, это лишь повод сделать громче авторадио, потому что у нас много денег, у нас счастливый сезон, у вас Олеся Соболева готова кого-то из вас сделать богаче. Да прямо сейчас.
1: Много денег на авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Так мы придумали в счастливом сезоне разыгрывать 5 миллионов рублей по частям и исполнять 5 ваших заветных желаний. Что приятно, с нами заодно наш генеральный партнер Озонбанк. И вместе мы делаем вас счастливее, делаем вас богаче. Вы, пожалуйста, не сопротивляйтесь. Вы лучше присоединяйтесь. Меняйте гудки в мобильном на гимн авторадио. Делитесь мечтой на нашем сайте. И все обязательно исполнится. Возможно, уже, кстати, 10 сентября. Что за день, спросите вы? Да вы знаете, это день третьего суперфинала. Всего их 5 по количеству ваших желаний, 2 из которых мы уже осуществили. Мы всей страною поздравляем Веру Лаврикову из Москвы. Ее мечта закрыть автокредит на машину в 1 300 000 исполнена. Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга победил во втором суперфинале. Его мечта на 1 миллион рублей тоже стала реальностью. Что же дальше? А кто у нас отправится на Северный полюс на ледоколе? А кто будет плавать с большими белыми акулами? А может быть, полетит на воздушном шаре? Это я сейчас не из головы беру фантазии. Это ваши мечты, это вы ими делитесь. В общем-то, имя счастливчика мы узнаем 10 сентября во время третьего суперфинала. Подготовьтесь к нему заранее, а то вы понадеетесь на авось, да на потом отложите. Нет-нет-нет, надо все сделать сейчас. Тем более, мы играем каждый день. Пока мы движемся в сторону суперфинала на деньги, например, вот у нас банк 13 тысяч рублей, которые сейчас легко станут вашими, а генеральный партнер игры и вовсе ваш выигрыш удвоит. Меньше слов, останавливаем авторадио-рулетку. И знакомимся с номером нашего игрока. 4126, последние цифры, префикс 927. Зовут его Фархат. Живет он в Башкортостане и мечтает Фархат об автомобиле Kia. Классная мужская мечта, тем более авторадио подвластно. И это мы за все сезоны игры много денег. 22 автомобиля сделали вашими. И вам, Фархат, с нами тоже повезет. В общем, мы вам звоним. Ну и по правилам все начинается с гимна авторадио. Как только услышим, 3 000 рублей. Уже у Фархада. Алло.
2: Алло, слушаю.
0: Фархад, здравствуйте. Это авторадио звонит. Это «Игра много денег». Счастливый сезон. Вы в прямом эфире. Мы вас приветствуем.
2: Здравствуйте.
0: Мы знаем о вас кое-что. Что у вас есть заветная мечта – автомобиль Kia.
2: Так точно.
0: Так, а может быть, у вас есть какие-то подробности? Цвет, привод, еще что-то?
2: Kia Carnival белого цвета.
0: Это большая, получается, семейная, да, машина?
2: Да.
0: И куда вы поедете на ней?
2: По всему миру покататься хотел.
0: Классная мечта, Фархад. Я надеюсь, что мы ее исполним в одном из суперфиналов. Кстати, мы приближаемся к третьему. Я вам желаю удачи. Может быть, рулетка выберет ваш номер снова, и будет вам автомобиль.
2: Дай бог.
0: Но пока у нас другой вопрос. Вот гимн авторадио мы слышали. 3 000 рублей уже ваши. Если песню назовете, отдадим вам весь банк, там 13 000 рублей.
2: Матушка земля.
0: Это вы как-то в голове у вас играло, что ли? Фархад, нам надо то, что в эфире звучало.
2: Нет, я не слышал.
0: А, вы решили вот так, да? Проверить удачу свою.
2: Нет, не повезло.
0: Слушайте, мне нравится ваш подход. Играть так играть, гулять так гулять. Замахнулся бей, матушка земля. В общем, вы не слушали, да, эфир?
2: Нет.
0: А что делали, рассказывайте.
2: Одевался, переодевался. Авторадио.
0: А под авторадио уж можно тоже переодеваться?
2: Вот иду только с машины, вот только.
0: Ага, все, я поняла, Фархад. Но вы мне уже нравитесь, красавчик. Я надеюсь, что рулетка снова выберет ваш номер. Будет вам автомобиль Kia Carnival. Поедете по России, по этой матушке земле. Да вместе с авторадио в приемнике. Пока же забирайте 3 000 рублей за гимн авторадио. Ваш выигрыш. Генеральный партнер игры Озонбанк его удваивает. Совсем скоро вы получите 6000 рублей на вашу карту Озон Банка. Ух, ну и красавчик повеселил. Напомню вам, дорогие друзья, что в этом счастливом сезоне у нас 5 суперфиналов, а под Новый год самое настоящее чудо в виде 6-го суперфинала. Генеральный партнер игры Озон Банк исполнит еще одну мечту, ну а удвоить шансы на выигрыш мечты поможет специальная мечта-бот на сайте Авторадио.ру. Играйте, мечтайте и выигрывайте, запуская Авторадио-рулетку. И с этой секунды в банке 15 тысяч рублей.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама.
1: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развита инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
2: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
1: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
3: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
4: Впервые в Калуге. Шапито Московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж.
12: Жилой комплекс «Орбита-2» на правом берегу – это ваша новая возможность. Школы, сады, магазины, парки – все в шаговой доступности. Современные квартиры с продуманной планировкой. Выбирайте, что вам по душе – с ремонтом, без ремонта или «Вайтбокс». И все это по приятной цене. Подробности в офисе продаж на Кирова, 39, офис 410.
13: Телефон 75-77-88.
12: Начните новую жизнь уже сегодня.
14: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
15: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар «Караоке» на Плеханова, музыкальная студия.
16: Первый газовый, второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись, к скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
17: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина, 1, телефон 54-70-79.
18: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей – скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
14: Застройщик АУСЗ «Кошелев проект». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 миллиона рублей. 700 тысяч всем покупателям, еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
19: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Российских автомобилистов призывают к осторожности на дорогах. Через несколько дней начнется новый учебный год. Детей в городах станет больше, поэтому важно усилить бдительность во время поездок, напоминают в Автодоре. В госкомпании рекомендуют родителям напомнить и детям о правилах безопасности дорожного движения. Помимо прочего, важно позаботиться о том, чтобы на одежде ребенка всегда присутствовали светоотражающие элементы, чтобы ребенок был заметнее для водителей. За помощью на дорогах госкомпании можно обращаться в службу аварийных комиссаров по короткому номеру «+23-23». Туман может накрыть московский регион в ночь на субботу из-за понижения температуры. Об этом в своем телеграм-канале сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Она отметила, что минувшая ночь была ясной. Температура понизилась до почти 10 градусов, а самые низкие показатели были зафиксированы в Серпухове. Там было всего плюс 4. Утром там сформировался туман. Предстоящая ночь в Московской области будет еще более холодной. При этом днем воздух будет прогреваться до летних значений. Россияне в этом году начали зачитываться любовными романами. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на книжных аналитиков. Серьезный рост интереса к таким книгам они объясняют тем, что людям хочется красивой романтической истории и чувственных переживаний. Но, по данным аналитиков, спрос на такие книги вырос на 20%. На втором месте находится фантастика, за ней следует фэнтези. Также уверенно выросла проза и детективы. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Спонсор часа ООО «Рестрим Медиа». До премьеры фантастической саги «Трудно быть богом» осталось 6 дней. Смотрите с 3 сентября только на Винк. Онлайн-кинотеатр Винк представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
0: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+. Реклама.
3: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Лучше Energy. Значит, настоящий друг.
1: Да вы заработали.
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
4: Топ покупок месяца.
5: Амода C5. Добавить стиля.
6: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
5: Амода C7. Собрать все взгляды.
6: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. «Корона».
2: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: С вами Ольга Бузова. И я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
5: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца по товару наличия. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
13: Капитал Групп. Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с Капитал Групп. 8-800-250-60-52.
14: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
15: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
14: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
16: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 20 градусов тепла. Ветер северных направлений слабый. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 11 градусов, и днем до плюс 21. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Первый сезон в атмосфере особенный. Только в августе. Для тех, кто впервые выбирает фитнес-клуб «Атмосфера Правобережья», действует специальный тариф на годовые клубные карты. Начните свой фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
3: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар «Караоке» на Плеханова. Музыкальная студия.
4: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
5: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 848-42 57-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
6: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
7: Вход свободный. Все подробности на festkaluga.ru. Организатор — Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
5: Корейское качество, которое выбирают снова и снова в «Автоград». Ваш новый «Солярис» доступен с выгодой до 900 тысяч рублей только до 31 августа. Стильный, надежный, создан для повседневных поездок и больших расстояний. «Солярис» — автомобиль, который делает дорогу комфортной. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. Подробности по адресу: Тульское шоссе, 14, телефон 848-42-52-6. «Автоград» — автомобильное сердце Калуги.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Первое автомобильное радио.
2: В Калуге час дня.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Более 2 миллионов россиян подали заявление на дистанционное голосование на выборах.
3: Подробности через пару секунд.
1: Про главное.
4: Более 2 миллионов россиян уже подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Лидером по числу зарегистрированных участников стала Московская область, где заявление оформили порядка 400 тысяч человек. Дистанционно проголосовать на федеральной платформе смогут жители 32 регионов, в том числе Калужской области. Для участия необходимо до полуночи 14 сентября по московскому времени подать заявление через госуслуги. До этого же срока его можно отозвать, если планы изменятся.
1: Про школу.
4: Родители должны законно присутствовать на торжественных школьных линейках 1 сентября без вычета из зарплаты. Об этом заявили в ЗАГС собрании Санкт-Петербурга. Депутаты направили письмо в Минтруда, в котором просят признать уважительной причину отсутствия на рабочем месте для участия в Дне знаний для родителей первоклассников и выпускников. По словам авторов инициативы, торжественные школьные собрания проходят в рабочее время, и многие родители вынуждены любыми способами отпрашиваться, чтобы присутствовать вместе с ребенком на Дне знаний.
1: Про вокзал.
4: В Москве приступают к реконструкции Ярославского вокзала. В ближайшие месяцы будет идти проектирование, а до конца года строители планируют выйти на площадку и начать работы. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в планах объединение территорий 2 вокзалов – Ярославского и недавно отремонтированного Ленинградского.
1: Про кино.
4: Вуди Аллен начнет работу над новым фильмом. Старт съемок картины запланирован на начало октября в Мадриде. Название, актерский состав и подробности сюжета пока не раскрываются. Кинопроект Вуди Аллена частично профинансировали власти испанской столицы. Это будет 51-я работа режиссера. Ему на данный момент 90 лет.
1: Про парковки.
4: В связи с проведением мероприятий, посвященных Дню города, с 28 по 30 августа плата за использование парковочного пространства в Калуге взиматься не будет. Соответствующее постановление подписано главой Калуги Дмитрием Денисовым.
1: Про театр.
4: Калужский драмтеатр приглашает на газон-пати. Гостей ждут в сквере за театром 28 августа. На сцену выйдут артисты театра, а также приглашенные исполнители и коллективы. Аркадий Мостовой, Ульяна Мамошкина, Даниил Конаков, Антонов Бенд, Тонус Арт, коллектив современного танца Red Empire и трио бандуристов Алексеев Сотоварищи. Калужан приглашают провожать лето под хорошую музыку. Официальный курс доллара – 84 рубля 46 копеек. Курс евро – 98 рублей 52 копейки.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
8: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер 1.

0: Надеюсь, вы не боитесь высоты, потому что мы забрались так высоко, а будем еще выше, выше и выше, и продолжим свой путь навстречу своим заветным мечтам. Не бойтесь своих желаний, озвучивайте их, пусть все знают, чего вы хотите. Вот это вот не работает, не скажу, а то не сбудется. Сбудется, сбудется. Олеся Соболева, микрофон, Авторадио на связи.
1: Мы выбираем путь, идем к своей мечте. И надо не свернуть.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на Гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Реклама.
4: Позаботились и выбрали лучшее?
5: Да, в магазинах «Да».
4: Сыр полутвердый российский, Брест-Литовск, жирностью 45%, 200 грамм за 169 рублей 90 копеек.
5: Да, за выгодой сюда.
4: Цена действительно по 9 сентября 2026 года. Подробности на марке defizda.ru.
6: Первый газовый, второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись, к скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
7: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РЭАП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8 910 868 33 87. Стань частью команды будущего.
8: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
9: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Я знаю, когда вы выбираете жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун», вы инвестируете в будущее своей семьи. А это самый ценный актив. В мире меняющихся курсов квадратный метр остается самой надежной опорой. Я несу личную ответственность за каждый ваш рубль, вложенный в этот проект. Я контролирую стройку так, чтобы ваш семейный капитал был защищен, а ключи от квартиры оказались у вас точно в срок. Я гарантирую, жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» – это ваша лучшая инвестиция и самая стабильная валюта сегодня.
10: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
11: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар «Караоке» на Плеханова, музыкальная студия.
12: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
13: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
14: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев-парк. Звони 909-600.
15: Застройщик АУ «Созакушли» проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям, еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
16: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
17: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
18: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
19: «Мясной гурман».
20: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59-33-29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова, 25.
21: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
22: Реклама на Авторадио. 58-88-88. Музыка.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Социальный фонд России с начала июня назначил новую ежегодную семейную выплату уже 1 300 000 россиянам. Получить ее могут работающие родители, воспитывающие двух и более детей, сообщили в ведомстве. Право на выплату имеют семьи, в которых родители уплачивали НДФЛ за предыдущий год. При принятии решения соцфонд также учитывает доходы и имущественную обеспеченность заявителей. Подать заявление на новую меру поддержки можно с 1 июня. В этом году прием обращений завершится 30 сентября. В России вступит в силу новый ГОСТ, обеспечивающий кибербезопасность умных гаджетов, в числе которых колонки, пылесосы и другая техника. Об этом Live сообщил эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин. По его словам, ранее на практике происходило большое число различных утечек информации через умные пылесосы с камерами, колонки и видеоняни. В итоге все эти данные оказались направлены на иностранные серверы. Основное требование к новым ГОСТ касается искусственного интеллекта и серверов. Все они должны находиться на территории России. Москва стала самым востребованным внутренним направлением для путешествий россиян в сентябре, а среди зарубежных поездок лидером оказался Ереван. Об этом известием сообщили в пресс-службе сервиса путешествий «Купи билет». По данным сервиса, спрос на поездки в Москву в сентябре оказался на 23% выше, чем на Санкт-Петербург. Таким образом, северная столица попала на второе место, замыкая тройку лидеров на внутренних направлениях Сочи. Далее в списке Калининград и Махачкала. Среди зарубежных направлений следом за Ереваном идут Стамбул, Ташкент, Баку и Анталья. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
1: ООО РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Полоц, деревня Калитна. Подробности в приложении VBJob. 18+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Получилось. Вы вылечили рак?
6: ОККО представляет.
7: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
8: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
9: Это открытие изменит все.
6: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
10: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
11: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
12: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
13: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
16: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
17: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
18: Да что вы заработали?
19: Что?
18: А что?
19: Перевозки – это задача со звездочкой.
20: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
21: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
20: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
2: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Авторадио.

Ждем мы не снега, конечно, а субботу рукой подать до выходных, которые мы проведем, конечно же, вместе. Даже с легендами радиовещания, с Брагиным, Гордеевой и Захаром. Помните, Мурзилки Лайф у нас недавно были в Казани. На конкурсе молодых талантов «Новая волна». Все увидели своими глазами и провели юбилейный концерт еще одной легенды – «Исполина». Юрия Антонова, да и в компании самых ярких звезд нашего отечественного шоу-бизнеса. Филипп Киркоров исполнял хиты маэстро, Игорь Николаев, Полина Гагарина, Игорь Саруханов, Акмали, конечно же, сам Юрий Антонов. Как это было, сможете увидеть завтра на телеканале «Россия-1» в 16:50. И услышать в эфире «Авторадио» в 17:00 завтра, в субботу. Мы и посмотрим, и подпоем. Ну, потому что песни Юрия Антонова знаем наизусть. И я, Олеся Соболева, в том числе. Давай ты...

0: Погода.
1: Завтра преимущественно без осадков. Южный ветер 3-5 метров в секунду, давление 750 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 11 градусов, а днем до 21.
2: Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Радиоканал «Авторадио».
3: Без возрастных ограничений.
0: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Тэнк 500 – флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
5: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Первый сезон в атмосфере особенный. Только в августе. Для тех, кто впервые выбирает фитнес-клуб «Атмосфера Правобережья», действует специальный тариф на годовые клубные карты. Начните свой фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
7: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 84842 57-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
8: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова, музыкальная студия.
7: Корейское качество, которое выбирают снова и снова в «Автоград». Ваш новый «Солярис» доступен с выгодой до 900 тысяч рублей только до 31 августа. Стильный, надежный, создан для повседневных поездок и больших расстояний. «Солярис» – автомобиль, который делает дорогу комфортной. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. Подробности по адресу: Тульское шоссе, 14. Телефон 84842 526. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
9: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
10: Вход свободный, все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
3: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в единственном месте.

0: едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто. На Авито работе 12+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Курской области из-за удара ВСУ 3 населенных пункта остались без света. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Вооруженные силы Украины ударили сегодня по объекту инфраструктуры в Большесолдатском районе Курской области. Из-за этого без электроснабжения остались 3 населенных пункта. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в результате атаки 750 домов и около 2000 потребителей остались без света. Бригады приступят к восстановительным работам, как только это позволит обстановка, добавил Хинштейн.
3: Про мошенников.
2: Мошенники от лица управляющих компаний сообщают россиянам о необходимости устранить якобы критические нарушения в работе газового оборудования, пугая отключением газа. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Запугивая отключением газа, прямо к 1 сентября злоумышленники навязывают замену клапанов, счетчиков и дымоходов по ценам, завышенным в 5-10 раз, либо берут предоплату за срочный ремонт и исчезают, добавили в пресс-службе. Мышеловки рекомендуют следить за графиком плановых проверок заранее на досках объявлений или сайтах управляющих компаний.
3: Про штрафы.
2: Если штрафы за езду по обочине повысят до 5000 рублей, то в 2027 году водители-нарушители заплатят в общей сложности почти 5 миллиардов рублей. Это выяснили аналитики «Автоньюз». Инициативу о повышении штрафов предложили в Национальном автомобильном союзе еще в начале августа. Там уверены, что увеличенные штрафы должны стимулировать регионы активнее бороться с обочечниками. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хейцер в беседе с «Авторадио» объяснил, чем опасна такая езда.
4: Как правило, речь идет о том, что когда человек выезжает на обочину, обочины у нас бывают разные. Самая опасная история – это когда обочины не асфальтированные, то это чревато создание аварийной ситуации. Человек может не справиться с управлением, потому что грунт разный, сцепление разное, и, соответственно, можно улететь. Многие, наверное, сталкивались с тем, когда люди выезжают на обочину, они начинают пылить так, что невозможно ни смотреть, ни дышать всем окружающим. Последнее, если вот в дождливую погоду, особенно заметно, когда утрамбованная обочина, которая является условным островком безопасности, да, то, что разделяет какой-нибудь там кювет и дорогу, люди просто это разбивают, это тоже способствует разрушению дороги. То есть в целом все это влияет на безопасность дорожного движения.
2: Добавлю, сейчас штраф за езду по обочине составляет 2250 рублей. По итогам прошлого года расходы водителей за этого нарушения составили почти 3 миллиарда рублей.
3: Про Авторадио.
2: День третьего суперфинала счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег» все ближе. 10 сентября мы узнаем имя еще одного счастливчика, чью мечту исполнит Авторадио. Желания у вас самые разнообразные. Одни мечтают скорее закрыть ипотеку, другие хотят отправиться в путешествие. Кто-то думает об открытии своего бизнеса. У кого-то в карте желаний на первом месте стоит полет в космос. Авторадио исполнит любую вашу мечту. Если вы еще не с нами, то прямо сейчас заходите на наш сайт. Изучайте правила, меняйте гудки на гимн Авторадио и обязательно напишите, какое у вас заветное желание. Помните, для нашей радиостанции нет ничего невозможного. Официальный курс доллара 85 рублей 95 копеек. Курс евро 100 рублей 30 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Это действительно преимущество летнего дождя, потому что именно летний, и вы знаете, этот сезон действительно продолжается. Да, кто-то скажет, ну что тут, несколько деньков лета осталось, но опять же, впереди бархатный сезон. Я понимаю, сейчас многие папы, мамы в движении, в подготовке к учебному году. Уверен, с этой задачей все тоже обязательно справятся, тем более, когда рядом есть эфир Авторадио. Давайте просто сделаем погромче и попробуем капельку расслабиться. Это действительно помогает. На этой минуте Иван Прудников, страна большущий фирменный привет. Традиционно звук погромче. We'll be right back.

0: Реклама. Будет меньше трат?
1: Да, в магазинах да.
0: Сосиски сливочные, клинские МК. 410 грамм за 199 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 9 сентября 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
2: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54 06 15.
3: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова, музыкальная студия.
4: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивни, движение молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция», ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
5: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Реклама на Авторадио.
7: 58 88 88.

твой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Чечня, Калмыкия и Краснодарский край возглавили рейтинг регионов России с наименьшим числом курящих жителей. Об этом сообщает Минздрав. В топ-5 также вошли Ингушетия и Дагестан. Данные основаны на результатах регулярных опросов и медицинской статистики. Но ранее сообщалось, что с 1 марта в России начнут блокировать интернет-ресурсы, которые дистанционно продают табак, никотиносодержащую продукцию, устройства для ее употребления. С начала 21 века мясо курицы стало самым популярным в мире, пишет Financial Times. По данным издания, в 2022 году курятина обогнала свинину и стала самым производимым видом мяса. Основная часть мирового спроса на этот продукт приходится на Китай и США. Эти страны съедают почти треть от общего потребления курицы. Эксперты объясняют популярность курятины ее доступной стоимостью, эффективным использованием кормов и быстрыми темпами производства. Выступление Канье Уэста в Петербурге состоится. Запрета на его проведение нет. Об этом сообщили РБК источники. Глава Сейдженса Анна Супчева также заявила изданию, что со стороны агентства договор подписан, и сейчас оно ожидает подписания документов площадкой. По ее словам, организаторы не отменяли и не переносили выступления, рассчитывают провести их в первоначально заявленные даты. Речь идет о двух концертах на «Газпром-арене», запланированных на 10 и 11 октября. Представители арены отказались комментировать слухи об итоговом согласовании концерта. Но я добавлю, гастроли Уэста станут частью мирового тура в поддержку альбома «Бали» и первым полномасштабным концертом рэпера в России. В 2024 году он приезжал в Москву только с частным визитом. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Выбирайте Wildberries.
2: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
3: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности приложения WebJob 18+.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: Топ-5 покупок месяца.
7: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
6: Амода C5. Добавить стиля.
7: JQ J7. Впечатлить друзей.
6: Амода C7. Собрать взгляды.
7: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
6: А выбрать нужно только одну?
7: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
9: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
11: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
12: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
13: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
14: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
15: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.

0: диапазон. Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
2: Как я по всему этому соскучился.
1: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
3: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Калуге завтра преимущественно без осадков. Южный ветер 3,5 метров в секунду, давление 750 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 11 градусов, а днем до 21.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Корейское качество, которое выбирают снова и снова в «Автоград». Ваш новый «Солярис» доступен с выгодой до 900 тысяч рублей только до 31 августа. Стильный, надежный, создан для повседневных поездок и больших расстояний. «Солярис» — автомобиль, который делает дорогу комфортной. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. Подробности по адресу: Тульское шоссе, 14, телефон 848-42-52-6. «Автоград» — автомобильное сердце Калуги.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
0: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 848-42-57-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград» — автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
4: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова, музыкальная студия.
0: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: «Капитал Групп». Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с «Капитал Групп». 8 800 250 60 52.
2: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
3: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
2: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.

0: комфорт. Украин 112-77-47-03 18-40. 18+.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
2: Да ты уверена, что ты вообще его получишь?
4: Сейчас главное верить и ждать.
1: 7 сентября скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 15:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Россия начала глушить сигнал спутников Starlink для предотвращения угроз. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Волна Купол Гарант» начал активно глушить спутниковую сеть Starlink, которую используют украинские военные. Об этом сообщает RT. При этом о налаживании серийного производства комплекса защиты сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Система направляет радиопомехи на спутник и мешает ему принимать сигнал от терминалов Starlink. Собеседник ТАСС отметил, что один комплекс способен ограничивать работу спутников на значительной территории, а несколько установок могут одновременно воздействовать на связь в пределах целого региона.
0: Про происшествие.
2: Число погибших из-за наводнения в Непале превысило 500 человек. По последним данным местного управления по чрезвычайным ситуациям, обнаружены тела 538 погибших. Еще 977 человек числятся пропавшими без вести. Ранее власти Непала предупредили об угрозе второй волны наводнения из-за озера, которое образовалось в месте перекрытия реки Оползня. Согласно сведениям службы прогнозирования наводнений, скопления воды продолжают увеличиваться в размерах. По данным российской дипмиссии, 8 россиян, находившихся в зоне бедствия, приняли решение о самостоятельной эвакуации и выехали в Катманду.
0: Про цены.
2: Недельная дефляция в России завершилась. По данным Росстата, с 18 по 24 августа потребительские цены выросли на 0,2%. До этого снижение цен фиксировалось 4 недели подряд. Сильнее всего за неделю подорожали овощи и фрукты, в среднем на 1,6%. В то же время на некоторые другие продовольственные товары цены снизились, в их числе яйца, сахар и сливочное масло. Экономист Михаил Беляев считает, что дефляции и вовсе не было. Об этом он рассказал Авторадио.
3: Какая там дефляция? Это сезонное снижение цен на некоторые продукты. Плюс еще чуть-чуть снизили цены бензинщики. Дело в том, что они снизили от пиковых значений. Это не экономические последствия, а действия продавцов, которые поняли, что слишком высоко задрали цены. А во-вторых, все-таки начало действовать как-то антимонопольное ведомство. Никакого такого экономического эффекта глубокого, то есть фундаментального, который можно назвать дефляцией, совершенно нету. Просто была та же самая инфляция, только на фоне этого инфляционного потока снизились цены на какую-то группу товаров под влиянием сезонных факторов. Вот и все.
2: При этом с начала года потребительские цены в стране выросли примерно на 4,2%. Годовая инфляция, по оценке Минэкономразвития, составляет около 6%.
0: Про деньги.
2: Эксперты предостерегли россиян от открытия вкладов с плавающей ставкой, пишет Ньюс.ру. По словам специалистов, оформить такой вклад значит согласиться на непредсказуемый доход. Главный риск – падение выплат при снижении ключевой ставки, поэтому вкладчику в первую очередь следует изучать не обещанный процент, а формулу перерасчета и минимальную гарантированную планку. Отмечается, что плавающая ставка выгодна банку, она снижает его риски, а для клиента банка это большой, более рискованный инструмент. За последний год число таких продуктов выросло на 20-25%. Банки предлагают депозиты, привязанные к ключевой ставке. Официальный курс доллара на сегодня 85 рублей 95 копеек. Курс евро 100 рублей 30 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Можно ли называть игру «Много денег мечтой»? Вряд ли. А вот капелька, ну точнее сезоном мечты, естественно, можно. А вот можно ли называть каким-то, ну знаете, чудом нашу игру? Нет, невозможно. Потому что игра «Много денег», наш 13-й сезон, понимаете, это ваша внимательность и ваши простые действия, которые скоро реализуют вашу мечту. 10 сентября это случится. Действительно, мы приближаем 3-й суперфинал всеми возможными способами, то есть каждый день разыгрывая деньги. А почему нет? Вера из Москвы мечтала кредит на машину закрыть, 1 300 000, пожалуйста, выполнено. Евгений из Санкт-Петербурга, мечта была у человека 1 миллион рублей, пожалуйста, все реализовали. Какая же мечта у вас, прекрасная необъятная страна? А вот здесь уже, конечно же, пора принимать какие-то решения. Нужно отправиться на сайт Авторадио, нужно заменить гудок в мобильном на наш фирменный гимн, и удобный сервис вам предлагает поделиться своей мечтой. Все, вы, в принципе, в игре сразу, вы на ежедневной основе выигрываете деньги, а 10 сентября, благодаря Авторадио, реализуется ваша мечта. Поэтому действия простые, действия элементарные. Мне же, Ивану Прудникову, остается пожелать вам удачи, вам обвести 10 день сентября красным в календаре. Тоже имеете право, почему нет. Поэтому ваше желание — это, что называется, действие для Авторадио. Вперед, дорогие, и пусть счастливый сезон принесет вам исключительно победы.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. С 1 сентября в России начнется обязательная маркировка санитарно-гигиенических товаров. В список вошли зубная нить, губки, бумажные полотенца, ватные изделия, расчески и массажеры. На первом этапе участники должны зарегистрироваться в системе «Честный знак» и заказать коды, а с 1 октября станет обязательным их нанесение на упаковку. Полный запрет на продажу немаркированных товаров вступит в силу осенью 2027 года. Россияне воспринимают сентябрь как время для перезагрузки и новых планов. Как пишет «Известия» со ссылкой на аналитиков, почти 70% опрошенных именно осенью хотят изменить рабочие привычки. Чаще всего россияне планируют лучше распределять рабочее время, меньше отвлекаться и наладить баланс между работой и отдыхом. Для многих сентябрь становится своего рода вторым Новым годом, поводом поставить новые цели и пересмотреть привычный график. Смена сезона также становится поводом для обновления гардероба. К осени новые вещи покупают 64% работающих россиян. Это связано с началом делового периода и предстоящими встречами и мероприятиями. А 23% используют смену времени года как возможность пересмотреть свой стиль. В Москве началось голосование о возвращении памятника Пушкину на историческое место, в начало Тверского бульвара. Оттуда монумент перенесли на противоположную сторону Пушкинской площади в 1950 году. В мэрии уточнили, что опрос проводят в рамках тестирования системы перед выборами в Госдуму. При этом, повлияют ли его результаты на реальный перенос памятника, пока неизвестно. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
8: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
9: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
10: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
11: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
12: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
14: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
15: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
16: «Корона».
17: Подробнее на корона.ру. Заем предоставляет ООО МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Получилось. Вы вылечили рак?
20: ОККО представляет.
21: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
22: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
23: Это открытие изменит все.
20: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
24: Авторадио.

Также давайте будем слушать эфир Авторадио, будем оставаться вместе и двигаться к финальным летним выходным этого сезона. Но выходные, естественно, должны проходить на 10 из 10 под звуки Авторадио и, конечно, под звуки нашей большой дискотеки. Мы с вами великолепно дожгли на стадионе ВДБ-арена. Ну, почему бы нет? Прекрасная, добрая традиция по выходным теперь танцевать и вместе с нашим прямым эфиром. Ведь все прекрасно должно продолжаться. И, конечно же, данный уикенд не станет исключением. А значит, и в субботу, и в воскресенье, начиная с 6 вечера, нас ждет несколько часов прекрасного танцевального яркого микса. И я уверен, мы проведем время на 10 из 10. Сейчас, кстати, тоже будем оставаться вместе с прямым эфиром Авторадио. Меня все так же зовут Иван Прудников. Страна, большущий привет. И традиционно звук чуть-чуть погромче.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Калуге завтра преимущественно без осадков. Южный ветер 3-5 метров в секунду, давление 750 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 11 градусов, а днем до 21.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Корейское качество, которое выбирают снова и снова в «Автоград». Ваш новый «Солярис» доступен с выгодой до 900 тысяч рублей только до 31 августа. Стильный, надежный, создан для повседневных поездок и больших расстояний. «Солярис» – автомобиль, который делает дорогу комфортной. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. Подробности по адресу: Тульское шоссе, 14, телефон 8-48-42-5-2-6. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги. We'll be right back.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 16 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Высшее образование перейдет на новую модель к 30-му году.
3: Расскажу об этом через пару секунд.
1: Про главное.
4: В ближайшие 3 года планируется полный переход на новую модель высшего образования в России. Об этом сообщили в Миноборнауке. Проект по организации получения диплома нового образца стартовал в 2023 году. Сегодня по новой системе работают 17 вузов. Студенты получают базовое и специальное высшее образование. Выпускники специального образования приравнены к магистрам. При этом в ведомстве подчеркнули, что дипломы бакалавра и магистра останутся действительными, а те, кто поступил на данные программы, смогут доучиться на них.
1: Про сотрудничество.
4: Глава «Росатома» заявил о контактах с Египтом в сфере строительства плавучих атомных электростанций. Москва и Каир также рассматривали взаимодействие в области квантовых технологий. По словам гендиректора госкорпорации Алексея Лихачева, египетские власти намерены при участии «Росатома» создать на своей территории современный центр ядерной медицины. Он будет работать на основе исследовательского реактора, который станет комплексным решением. Также есть заявки на работу в направлении новых материалов и на центр аддитивных технологий.
1: Про школу.
4: В российских школах запрещают пользоваться смартфонами на уроках. С 1 сентября вступит в силу приказ Минпросвещения. Исключениями названы экстренные случаи или угроза жизни и здоровью. Использование гаджетов на переменах каждая школа регулирует сама, уточнили в ведомстве. Формально смартфоны на уроках были запрещены 3 года назад. Нынешний приказ переводит федеральный закон на уровень правил учебного процесса.
1: Про Америку.
4: В Ассоциации туроператоров России оценили планы США аннулировать до 200 тысяч деловых и туристических виз. Это практически не коснется россиян, так как с 2022 года документы на въезд в Соединенные Штаты почти не выдавались, отметили в пресс-службе АТОР. Под это нововведение попадают только те, у кого виза была получена до 2022 года и кто уже находился в США и подал прошение об убежище.
1: Про бензин.
4: Ограничения на заправку по номерам отменят в Калужской области на 1 день. 31 августа временно отменят принцип «чет-нечет». Топливо смогут приобрести владельцы автомобилей с любыми номерами. С 1 сентября вновь вернутся к прежним правилам отпуска топлива. В правительстве региона отметили, что ситуация с поставками топлива постепенно улучшается. За прошлую неделю объем отгрузки вырос на 23%. Сейчас на АЗС сформирован запас примерно на 2 недели. Количество обращений жителей по теме также снизилось в 2 раза. Официальный курс доллара – 84 рубля 46 копеек. Курс евро – 98 рублей 52 копейки.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер 1 в России.

океаном, конечно, посложнее. Честно признаться, сам никогда его в глаза не видел лично. А вот пританцовывать под звуки авторадио имеем полное право. Тем более, если есть такая возможность, тем более пятница, лето, впереди прекрасные выходные. Музыка, естественно, будет в этом только помогать, но ведь искусство сложения 7 минут, оно абсолютно разное. Иногда оно предлагает капельку расслабиться, и можете не сомневаться. Сейчас в эфире авторадио именно тот самый момент. Ну а в студии все так же Иван Трунников, «Страна». Еще раз здравствуйте.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова, музыкальная студия.
7: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Перед началом учебного года мошенники активизировали схемы, рассчитанные на родителей и учителей. Как сообщает News.ru, аферисты предлагают оформить несуществующие школьные пособия через поддельные госуслуги, создают сайты-двойники магазинов с дешевыми школьными товарами и крадут данные банковских карт. Также злоумышленники взламывают аккаунты учителей и родителей, а затем от их имени собирают деньги якобы на подарки, ремонты или питание. Российские туристы стали заметно чаще отдыхать на китайском острове Хайнань. С января по июль его посетили 446 тысяч россиян, на 69% больше, чем годом ранее. Об этом РИА Новости сообщили в Управлении по туризму, культуре, спорту и телевещанию провинции. Туристы из России составили почти 39% всех иностранных приезжих на острове. Росту спроса способствует безвизовый режим и увеличение числа прямых рейсов из России. В ночь на субботу, 29 августа, московский регион может накрыть туман. Как сообщила специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, причиной станет понижение температуры. Она отметила, что минувшая ночь была ясной, температура на ВДНХ понизилась до 9,8 градуса, а самые низкие показатели зафиксированы в Серпухове – около 4 градусов тепла. Утром там сформировался туман. Ночью в Подмосковье станет еще холоднее, однако днем воздух снова прогреется до летних значений. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Спонсор часа ООО «Рестрим Медиа». До премьеры фантастической саги «Трудно быть богом» осталось 6 дней. Смотрите с 3 сентября только на Винк. Онлайн-кинотеатр Винк представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
0: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+. Реклама.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
4: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
0: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
4: ОРВБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
7: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на beeline.ru. 12+.
9: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на завтрак со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточняйте в приложении «Самокат». 6+.
11: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
12: Топ покупок месяца.
13: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
12: А мода C5. Добавить стиля.
13: JQ J7. Впечатлить друзей.
12: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
14: Капитал Групп. Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с Капитал Групп. 8 800 250 60 52.
15: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
16: Как я по всему этому соскучился.
15: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
0: Авторадио.

0: со мной.
1: Продолжаем слушать песни любимых звезд. Естественно, пятницу проводим также вместе с Авторадио. И, как вы знаете, наши звезды эфира Мурзилки не так давно вернулись из Казани. Они побывали на конкурсе «Новая волна». И не сомневайтесь, Браган Гордеев и Захар там были с прекрасной миссией провести юбилейный концерт Юрия Михайловича Антонова. Да еще и в компании самых ярких звезд. И хиты маэстро исполняли Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Игорь Саруканов, Акмаль, Игорь Николаев. Ну и, конечно же, сам Юрий Антонов. Ну и подобное нужно смотреть и слушать. Увидеть вы можете все в субботу, завтра на телеканале «Россия-1» в 16.50 и услышать в эфире «Авторадио» в 17 часов. Так что ни в коем случае не пропускайте и в целом проведите уикенд вместе с любимой радиостанцией.

0: Погода.
1: Завтра преимущественно без осадков. Южный ветер 3-5 метров в секунду, давление 750 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 11 градусов, а днем до 21. Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-RF-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Радиоканал «Авторадио».
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
2: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
1: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» в понедельник в 8 вечера на ТНТ.
3: 16+. Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы. Блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
4: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
8: Но ты уверена, что ты вообще его получишь?
5: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
9: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Скажи счастью «да».
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
10: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 5 часов вечера.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Более 2 миллионов россиян подали заявление на дистанционное голосование на выборах.
3: Подробности через пару секунд.
1: Про главное.
4: Более 2 миллионов россиян уже подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Лидером по числу зарегистрированных участников стала Московская область, где заявление оформили порядка 400 тысяч человек. Дистанционно проголосовать на федеральной платформе смогут жители 32 регионов, в том числе Калужской области. Для участия необходимо до полуночи 14 сентября по московскому времени подать заявление через госуслуги. До этого же срока его можно отозвать, если планы изменятся.
1: Про школу.
4: Родители должны законно присутствовать на торжественных школьных линейках 1 сентября без вычета из зарплаты. Об этом заявили в ЗАГС Собрании Санкт-Петербурга. Депутаты направили письмо в Минтруда, в котором просят признать уважительной причину отсутствия на рабочем месте для участия в Дне знаний для родителей первоклассников и выпускников. По словам авторов инициативы, торжественные школьные собрания проходят в рабочее время, и многие родители вынуждены любыми способами отпрашиваться, чтобы присутствовать вместе с ребенком на Дне знаний.
1: Про вокзал.
4: В Москве приступают к реконструкции Ярославского вокзала. В ближайшие месяцы будет идти проектирование, а до конца года строители планируют выйти на площадку и начать работы. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в планах объединение территорий 2 вокзалов – Ярославского и недавно отремонтированного Ленинградского.
1: Про кино.
4: Вуди Аллен начнет работу над новым фильмом. Старт съемок картины запланирован на начало октября в Мадриде. Название, актерский состав и подробности сюжета пока не раскрываются. Кинопроект Вуди Аллена частично профинансировали власти испанской столицы. Это будет 51-я работа режиссера. Ему на данный момент 90 лет.
1: Про лекарства.
4: Две технологические линии нового завода по производству радиофармацевтических препаратов «Росатома» запущены в Калужской области в опытно-промышленную эксплуатацию. Новый производственный комплекс должен обеспечить переход от выпуска радиоизотопного сырья к производству готовой радиофармацевтической продукции. До запуска нового завода предприятие «Росатома» уже выпускали более 10 зарегистрированных радиофармпрепаратов. Новый завод должен расширить существующую производственную базу. Предприятие должно выйти на проектную производительность в 2028 году. На нем будет 16 производственных линий. Мощность каждой из них рассчитана на выпуск не менее 100 флаконов радиофармпрепаратов за одну рабочую смену. Официальный курс доллара 84 рубля 46 копеек. Курс евро 98 рублей 52 копейки.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
8: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Номер один.

Такси, так сильно хочется, чтобы побеждали в рамках игры много денег, в рамках счастливого сезона, и действительно, деньги выигрываются ежедневно. Ну а 10 сентября осуществится очередная мечта наших слушателей благодаря Авторадио. И слушатель уже становится счастливее. Пожалуйста, Лаврикова Вера из Москвы. Была мечта закрыть кредит на машину в 1 300 000. Сделано. Второй победитель суперфинала — Крицкий Евгений из Санкт-Петербурга. Просто мечта была у человека — 1 000 000 рублей. Опять же, исполнено. Да кто-то вот, пожалуйста, хочет мини-гостиницу недалеко от моря, поплавать с большими белыми акулами. У всех абсолютно разные мечты. Определите, какая самая важная для вас. Сайт Авторадио. Замена гудка в мобильном на гимн Авторадио. И 10 сентября стать победителем 3-го суперфинала, а значит, реализовать свою мечту можете именно вы. Меня зовут Иван Прудников. Я желаю вам удачи и предвкушаю ваши громкие победы вместе с вами. А они обязательно придут. Что делать, вы знаете.

0: Реклама. Выгода и вкус?
1: Да, в магазинах да.
0: Масло сливочное «Вкуснотеево» жирностью 82,5%. 180 грамм за 189 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 9 сентября 2026 года. Подробности на марке defizda.ru.
2: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак. Для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
3: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
4: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
3: ЖК «Веснушки» – ваш комфортный уголок в большом городе.
5: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент. Государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54 70 79.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».

0: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
1: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
2: Запущен аукцион за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям, еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
3: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Похолодание в конце августа не станет поводом для досрочного включения отопления в Москве и Подмосковье. Как напомнил зампред комитета Госдумы по ЖКХ Александр Аксененко, отопительный сезон начинается, если среднесуточная температура держится ниже плюс 8 градусов 5 дней подряд. В ночь на 29 августа в московском регионе ожидается от плюс 5 до плюс 10 градусов, но затем температура снова повысится. Почти половина российских родителей потратили на подготовку ребенка к школе меньше 20 тысяч рублей. Такие результаты показал опрос «Комсомольской правды». Эти россияне объяснили, что у их детей осталась часть необходимой одежды с прошлого года. Некоторые также не обновляли обувь, рюкзаки или канцелярию, поскольку сделали это еще давно. Еще 12% потратили от 20 до 30 тысяч, а 16% родителей потратили больше 50 тысяч рублей, потому что они старались приобрести к новому учебному году все, что хотел школьник. Современная молодежь при выборе жилья все чаще обращает внимание не на близость к вузу, а на транспортную доступность района, пишет Ньюс.ру. Студенты совмещают учебу с работой, стажировками и другими проектами, поэтому им важно быстро добираться в разные части города. По этой причине при выборе района важно учитывать не только расположение университета, но и то, насколько удобно добираться до деловых центров, работодателей и городской инфраструктуры. По словам экспертов, одним из главных факторов при выборе жилья становится экономия времени на дорогу. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: «Еламед».
6: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября.

0: 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Выбирайте Wildberries.
5: Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте WebJob.
6: РВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
7: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: Акция с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Да что заработали?
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Южный ветер 3,5 метров в секунду, давление 750 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 11 градусов, а днем до 21.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
3: Вход свободный. Все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
4: Первый сезон в атмосфере особенный. Только

0: фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
1: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
2: «Тэнк 500». Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера «Тэнк» «Корс Групп». Телефон 20-72-51. Город Калуга. Автомобильная 2.
3: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар «Караоке» на Плеханова. Музыкальная студия.
5: Корейское качество, которое выбирают снова и снова в «Автоград». Ваш новый «Солярис» доступен с выгодой до 900 тысяч рублей только до 31 августа. Стильный, надежный, создан для повседневных поездок и больших расстояний. «Солярис» – автомобиль, который делает дорогу комфортной. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. Подробности по адресу: Тульское шоссе, 14, телефон 8-48-42-52-6. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
6: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
7: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
8: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
9: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
10: Реклама на Авторадио. 58-88-88. Музыка.

0: своим делом. И нанимайте просто. На Авито работе 12+.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица России, 6 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В Москве прошла встреча премьер-министра России с президентом Беларуси. Подробности далее.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Про главное.
2: Премьер-министр Михаил Мишустин встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Москве. Во время переговоров российский премьер отметил рост торговли между двумя странами. По его словам, за первые 5 месяцев года товарооборот России и Беларуси увеличился на 12,5%. Лукашенко пообещал, что Беларусь поможет России с топливом, а Мишустин, в свою очередь, отметил, что Москва и Минск реализуют большое количество совместных проектов в области промышленной кооперации. Как сообщает ТАСС, завтра Александр Лукашенко встретится с Владимиром Путиным.
3: Про страхование.
2: Рентабельность КАСКО в России снижается. По данным Всероссийского союза страховщиков, в прошлом году сборы по таким полисам выросли всего на 4,8%, а выплаты – почти на 32%. Страховщики связывают это в том числе с ростом стоимости автомобилей, запчастей и ремонта. Правда ли, рентабельность рынка КАСКО сильно пострадала? Авторадио рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
5: Классическая ситуация. Одним на бутерброд положить нечего, а у других жемчуг мелкий. Если вдруг какую-то деятельность вести невыгодно, то компании ее не ведут. А мы не видим уходящих с рынка КАСКО, как и с рынка ОСАГО, как и с рынка АСГОП, соответственно, компаний. Вот буквально сегодняшняя история. По АСГОПу, это обязательно страховка пассажиров в такси, собирают больше 900 миллионов рублей, а выплачивают в 2024 году 2 миллиона рублей, а в 2025 61. Но о чем это говорит? О том, что в страховой деятельности безбрежные, на самом деле, возможности по извлечению сверхприбыли. Поэтому мы все вот эти вот стенания страховых компаний воспринимаем, как у них жемчуг стал чуть мельче.
2: При этом спрос на КАСКО сохраняется, но водители все чаще выбирают более дешевые варианты. Например, полисы с франшизой или мини-КАСКО с ограниченным покрытием.
3: Про здоровый образ жизни.
2: Чечня стала самым некурящим регионом России. По данным Минздрава, за июль там курят только 0,37% жителей старше 18 лет. На втором месте оказалась Калмыкия с показателем 1,5%, на третьем – Краснодарский край, где курят около 4,5% взрослых жителей. Также в число регионов с самой низкой долей курящих вошли Ингушетия, Дагестан и Донецкая Народная Республика. В целом показатели заметно различаются по стране. В одних регионах доля курильщиков составляет несколько процентов, а в других остается значительно выше. Напомню, в Саратовской области решено ввести 5-летний запрет на розничную продажу вейпов. Он начнет действовать с 1 марта будущего года. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 85 рублей 60 копеек, курс евро – 99 рублей 68 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
4: Реклама. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение. Только вперед! Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
1: Добрый вечер!
6: Ну, здравствуй, страна!
1: Привет! Ну что, коллеги, почти лето прошло. Словно и не бывало.
6: Хочешь, чтобы мы подпели? И чтобы мы приуныли?
1: Нет, ну ты ж, какие уныния, слушай, грустить нам нет времени от слова совсем.
7: Вот, абсолютно согласен. Не успеешь оглянуться, вон, Новый год, потом 1 мая, потом опять отпуск
1: да
7: летний.
1: Погоди ты про отпуск, Захар. Кстати, уже бронируешь?
6: Да как всегда, бронируешь. Впереди паровоз, а кто будет мечты человеческие воплощать в жизни?
1: Кстати, да.
7: Гордеева, это мы шутили и тебя проверяли. Конечно, все помним. 10 сентября, меньше чем через 2 недели, состоится 3-й по счету суперфинал игры «Много денег». И кто-то из вас, кто уже установил гимн Авторадио свой мобильный и рассказал нам о своей мечте, может стать гораздо счастливее. Так что поторопитесь.
6: Ну вот, А то я уж думала, что у вас только отдых на уме.
1: Не-не-не, ну как?
6: Ну как?
1: Обидеть хочешь, что ли?
6: Ну иногда.
1: Не получится. Вот сейчас мы в благостном просто настроении, в полной памяти и, естественно, в ожидании суперфинала, который состоится, еще раз напомню, 10 сентября.
6: Раз мы такие сегодня благостные, давайте также начнем наше шоу «Движение только вперед».
0: Вечернее шоу.

0: сногсшибательная новость. Вот прям как короткая, как крик чайки, или, я не знаю, там, взмах крыла ворон. Что еще можно привести пример? Короче, массовый отлет кукушек пройдет в сентябре в Москве.
1: Все. Кукушка улетела.
2: Как же там кукушка, сколько мне? Вот это вот все.
0: Нет, вас не удивляет эта новость вообще, да? Про массовый отлет. Просто это все уже перепостили, все поржали.
2: Они улетают вообще, да?
0: Кукушки, во-первых, улетают, да. Ты не замечаешь?
1: По крайней мере, в сентябре.
0: Причем не только в сентябре. Вот, ну, благо у меня есть нужная таблеточка, поэтому у меня пока...
1: Кукушка
0: там, слава богу.
1: Подожди, кукушка сейчас на месте, но еще и не сентябрь.
0: Да-да-да.
2: А потом массовый отлет.
0: Так что и берегите своих кукушек, друзья.
2: Держите при себе. Россияне стали зачитываться любовными романами. Прям вот повально, взахлеб. Просто не оторвать. Говорят человеку, россияне, ну иди, поешь, попей, за кукушками понаблюдай. Нет, дайте про любовь почитать. Но на самом деле таким выводом поделился с газетой «Ру» книжный сервис «Литрес» со ссылкой на собственную аналитику. Эксперты платформы пришли к выводу, что по сравнению с логичным периодом прошлого года наиболее заметный рост показали именно современные любовные романы. Спрос на них вырос на 20%. Это же просто какой-то ужас.
0: Что за любовный пик?
2: Да,
0: это
2: да,
0: же не
2: да,
0: март
2: да, да.
0: месяц сейчас.
2: На втором месте фантастика, фэнтези, тоже немножко подросли. Ну и отмечу так, что в жанре современных любовных романов лидеров в этом году стала книга «По осколкам твоего сердца» Анны Джейн.
1: Боже.
2: Анна Джейн, это прям возглавляет посчитать. Топ популярных в России современных
0: 18
2: любовных
0: плюс?
2: Я думаю, нет, я думаю 16+. Надо же самую благодарную аудиторию привлекать и фильмы снимать потом по этим книгам.
1: А то значит,
2: что,
1: значит 14+.
2: И делается, собственно
1: да,
2: говоря.
1: Коллеги, скажите, у вас есть какие-нибудь фобии?
2: Ну,
0: конечно.
2: Скорее всего, есть, да.
0: Конечно.
1: Но ведь когда говоришь «скорее всего», значит, как ну, бы они не так явно выражаются.
0: Остаться ну, голодным ночью.
1: Вот,
0: есть такая фобия.
1: Но это у тебя скорее страх. Потому что как бы ты можешь эту фобию преодолеть, подойти к холодильнику
2: но
1: и доесть.
2: Ну вот какого-то такого прямо, знаешь, маниакального такого момента, когда я понимаю, что меня там трясет, что я не могу там шаг сделать, там до чего-то дотронуться, как-то пройти там, сесть в самолет. Нет, такого, безусловно, нет.
0: А вот все это... равно, подожди.
2: Ну, боязнь высоты есть.
0: Да, вот, боязнь высоты. Когда подходишь на каком-нибудь там 88-м этаже, да, к краю, к стеклу, да, они сейчас обычно панорамные, конечно,
1: да,
0: коленки трясутся.
1: Называется это фобия акрофобия, именно боязнь высоты, потому что Центр изучения общественного мнения провел опрос среди россиян наличие той или иной фобии, выяснилось, что больше 3/4, то есть больше 75% опрошенных россиян действительно признают, что испытывают определенные фобии. Здесь и боязнь высоты, здесь и боязнь змей, здесь и боязнь водных пространств и глубины, что тоже немаловажно. И вот когда ты опускаешься там под воду в какой-нибудь батискаф, мне на самом деле тоже тяжело представить ощущение людей, которые там находятся.
0: Да.
1: Вполне вероятно, у меня и есть тоже.
2: А с аквалангами там, например, да. плавают люди тоже.
1: Нет, с аквалангами немножко другое, просто когда вот ты в замкнутом пространстве под водой. Но, в общем, друзья мои, об этих фобиях мы и хотим с вами поговорить.
0: Да, расскажите вот о самых нелепых фобиях, может быть, которые вы встречали у других. Возможно, ваши знакомые обходят стороной стаю голубей. Вполне возможно. Или вы сами не переносите, ну, что-нибудь, да, тоже испытываете какие-то фобии. Рассказывайте, нам очень интересно, будем изучать.
1: Плюс 7-915-459-2020. Это единый номер для ваших сообщений. СМС, мессенджер Макс, а также официальная страничка Авторадио в ВК.

0: Реклама. Стоит своих денег?
1: Да, в магазинах да.
0: Чипсы картофельный «Московский картофель», сыр, маринованные огурцы. 120 грамм за 99 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 9 сентября 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
1: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87. Стань частью команды будущего.
6: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
9: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
10: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова 25.
9: ЖК «Веснушки» – ваш комфортный уголок в большом городе.
11: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент. Государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54 70 79.
12: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
13: Застройщик АУ «Созай Кошелев проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
14: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар «Караоке» на Плеханова. Музыкальная студия.
15: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
16: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
17: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
0: Реклама на Авторадио.
18: 58-88-88. Музыка

0: Авторадио при поддержке Росконгресса и Агентства стратегических инициатив представляет «Задело». Страну меняют люди.
1: Да, друзья, это проект «Задело» на Авторадио про замечательных участников и лидеров конкурса среди самых инициативных, ярких, креативных людей, увлеченных своим делом.
2: И прямо сейчас нас ждет встреча с одним из самых крутых финалистов проекта. Давайте вместе поприветствуем.
3: Итак, в нашей студии абсолютный победитель проекта «Задело» на Авторадио Андрей Великоцкий, Санкт-Петербург.
1: Андрей, здравствуйте, здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ну, мы уже общались в эфире, уже заочно знакомы, но сейчас, конечно же, рады видеть вас здесь, в нашей студии. Ну, чтобы вы еще раз, в том числе, рассказали о своем уникальном проекте.
4: Меня зовут Андрей Великоцкий, я основатель компании Aquatics Pro. Мое дело началось в 96-м году, когда еще никто не занимался неопреном в стране. И ниша была открыта. И мы начали, и у нас пошло. Мы начали сначала делать костюмы для подводной охоты и серфинга. Быстро распространилось сарафанное радио об этом. Потом поступили более сложные заказы, костюмы для спасателей. Потом мы сделали костюмы для спасения экипажей судов. В 24-м году мы сделали первый в России костюм для спасения экипажей вертолетов. Мы поставляем костюмы МЧС, и не только в нашей стране, но мы гордимся тем, чтобы даже поставили спасателям Китая эти костюмы.
2: Ничего себе! То есть вышли на международный уровень, обычно китайцы привыкли всем все поставлять, а тут
1: китайцев
2: им показали, да, это
1: умудриться.
2: Здорово.
4: И стали единственной компанией в России, которая поставляет гидрокостюмы для айсфлотинга. Сейчас в команде 48 человек, мы создали 18 тысяч костюмов, и нашу экипировку используют спортсмены-спасатели. Мы были первооткрывателями на этом рынке и остаемся лидерами. Поэтому постоянно развиваемся, совершенствуем технологии и делаем не просто одежду, а реальную защиту на воде.
1: Андрей, во-первых, мы вас поздравляем, что вашему делу уже 30 лет.
2: Больше, да? Даже,
1: это, да? Нет, 96-й.
4: Да.
1: Это, понимаете, 30 лет. Да, поздравляем компанию с этим юбилеем. А во-вторых, вот скажу честно, я до того момента, как вы начали участвовать в нашем проекте «Задело», вообще про неопрен практически ничего не слышал. Где-то краем уха, да? Что там, как там? Вы-то как так получилось, что связали свою жизнь с неопреном? Откуда вы с ним знакомы?
4: Я работал с НИИ морского флота и в отделе индивидуальных спасательных средств на море. И нам пришла разработка на водолазные костюмы. Так я узнал, что в стране нет неопрена. И...
3: То есть до, вот этого заказа у нас, по сути, вот гидрокостюмов, да, которые спасают людей в воде, в холодной воде, вообще не было и не использовалось?
4: Нет, ну, только импортного производства.
3: А, наших не было.
2: Так, ну а я заинтересовалась тем, что вы единственная компания в стране, которая делает костюмы для арктического купания, или как это еще по-модному называется?
4: Айсфлотинг.
2: Айсфлотинг. Скажите, пожалуйста, а вы сами арктическими купаниями занимались, позволяли себе вот в этом ледяном космосе побывать?
4: Нет, мне самому не приходилось, но многие знакомые мне присылали фотографии, что плавают в наших костюмах и наслаждаются жизнью.
1: А как же проверить на себе то, что вы изготавливаете?
4: На себе мы проверяем все. Все в институте Арктики и Антарктики, где...
3: Ага. Где вода даже холоднее, чем в океанах.
4: Да.
1: Ничего себе.
3: Ну и вопрос, который такой меркантильный достаточно. На что потратите миллион?
4: Я потрачу миллион на то, что на разработку нового изделия. Мы разрабатываем костюм «Ковчег», чтобы можно было спасаться людям в затопляемых участках и регионах нашей страны для спасения на зимних рыбалках, для преодоления водных преград.
1: Ну, это замечательно. Если в каждом таком месте, да, в каждом доме, где есть действительно риск...
2: Потенциальный риск какой-то.
1: Потопление, да, будет вот такой костюм, но, вероятно, действительно, многим это сохранит жизни, это правда.
2: У вас очень благородная миссия. Спасибо вам огромное. Огромный привет вашему коллективу. Это действительно очень здорово, что люди занимаются научными разработками и выходят на лидирующие позиции, в том числе на международном уровне.
3: Ну и давайте все-таки перейдем к главному. Итак, Андрей Великоцкий из Санкт-Петербурга, компания Aquatics Pro, занимающий первое место в проекте «Задело», получает сертификат на 1 миллион рублей.
1: Поздравляем! И прямо сейчас Захар вручает этот сертификат Андрею. Андрей, еще раз наши поздравления. И будем надеяться, что эти деньги действительно пойдут на пользу вашего предприятия.
4: Спасибо, Авторадио. Спасибо, проекта «Задело». Спасибо вам большое.
2: Спасибо, удачи.
1: Надеемся,
2: спасибо.
1: До новых встреч. Ну что, спасибо, Андрей, еще раз. Спасибо всем участникам нашего проекта. Напомню, конкурс получился очень масштабным. Мы получили сотни заявок со всей страны от инициативных людей, которые развивают свое дело.
3: Ну а у нас в студии был Андрей Великоцкий из Санкт-Петербурга, абсолютный победитель проекта «За дело» на Авторадио.
1: Спасибо, Андрей, до новых
3: спасибо.
1: Встреч.
4: Счастливо.
3: Спасибо.
0: «За дело». Расскажи о своем деле, и дело пойдет. Подробности на Авторадио.ру.

0: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
1: Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
2: Вот что значит настоящий верный друг.
0: G-Energy значит настоящий друг.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
3: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7. Все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах Fit Service. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
3: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
3: РБ, УГРН 124-77-00-47-19-19, Московская область, Тверской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении ВБ-джоп 18+.
8: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
9: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Хохланд» творожный в ассортименте 140 граммов, 104 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте «Лента.ком». Стабильно. Низкие цены.
10: В «Ленте».
8: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
11: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
8: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
12: Авторадио.

0: Ну что, друзья, кто о чем? А мы о фобиях, поскольку ВЦИОМ провел очередной опрос среди россиян о наличии той или иной фобии. По его итогам выяснилось, что 3/4 опрошенных признаются, что эти самые фобии испытывают, и какие только они не бывают. Это и акрофобия, боязнь высоты, офидиофобия, боязнь змей, аквафобия, боязнь водных пространств и глубины. Также есть боязнь стоматологов, насекомых, пауков, клаустрофобия, страх перед вирусами, верминофобия. В общем, перечислять можно бесконечно. Ну, а поговорить о том, каким образом эти фобии появляются и как от них можно избавиться, нам поможет доктор психологических наук, профессор, научный руководитель восстановительно-оздоровительного центра Нахабино Наталья Зенцова.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Вот как думаете вообще, есть в современном мире такие люди, у которых совсем нет фобий?
1: Но, вы знаете, необходимо понимать, что есть два отличия. Во-первых, страх и фобия. Вот страхи есть абсолютно у всех, и это абсолютно нормально. Потому что страх – это наш защитный инстинкт для того, чтобы мы могли выжить, для того, чтобы мы не прыгали с 11 этажа, не подходили к концу крыши,
4: не залезали в огонь, да? Там, например.
1: Конечно, конечно.
2: А фобия?
1: Поэтому это совершенно нормально, это наш инстинкт самосохранения.
2: Так.
1: Другой вопрос, что вот когда мы говорим уже о фобии, то это всегда нарушение или осложнение обычной человеческой жизни. То есть как понять, это у меня страх и со мной все нормально, или у меня уже фобия? Если наша жизнь в чем-то нарушается или осложняется, например, если мы не устраиваемся на работу, потому что, например, есть страх добираться на работу на метро, а потом есть социофобия, связанная с контактом с людьми, со страхом публичных выступлений, тогда, конечно, мы говорим о том, что есть проблема, и ну, надо бы ей заняться. Да?
2: Ну вот давайте поконкретнее, да, вот с какими фобиями чаще всего к вам обращаются?
1: Да, смотрите. Обычно обращаются с тремя видами фобий. Да? Это есть специфические фобии, социофобии и агорафобии. Специфические фобии, это, например, у деток часто бывает, да, родители обращаются, страх темноты, страх замкнутых пространств и так далее. Есть такие страхи, как социофобия, то есть боязнь социальных ситуаций. Очень часто ко мне приходят, например, люди, которые работают в крупных компаниях, говорят, например, что их назначают, повышают по должности, и теперь это будет связано с большим количеством публичных выступлений, с проведением совещаний, а им страшно. Часто бывают страхи агорафобического плана, то есть, например, связанные с идеей, что в случае неприятной ситуации невозможно будет спастись.
2: Как и боятся остаться без денег, насколько я знаю, да, люди, вот это тоже туда подходит.
1: Слушайте, да, да, страх остаться без денег тоже у нас в топе, вот, наравне, кстати говоря, со страхом, например, тем же детским, например, это боязнь стоматолога.
2: Слушайте, ну, многие сейчас смотрят «Триггер», сериал, да, где показан некий вид экстремальной терапии, понятно. Такое
1: да,
2: в жизни...
1: вы знаете, кстати говоря, «Триггер» – это очень хороший пример того, как лечится фобия. Потому что зачастую самое эффективное – это, конечно, психотерапевтические методики, и это называется экспозиционная терапия, когда мы клиента, по сути, погружаем в его страх, но в безопасной для него среде. Вот, то есть сначала, например, мы просим смотреть, начать на картинки, изображающие, собственно говоря, фобию. Да, потом мы просим смотреть какие-то фильмы, сериалы, которые с этой фобией. Да. А сейчас, например, очень в тренде, может быть, наверняка вы слышали, VR-психотерапия. Это психотерапия с использованием очков виртуальной реальности.
2: Нет, не
1: и
2: слушай.
1: В этих очках,
2: да,
1: да, значит, пациенту надеваются такие очки специальные, вот, в которых он видит изображение, прям, знаете, ну как будто оно реально. И, соответственно, есть специальные перчатки, которые тоже надеваются на руки. И пациент может не только рассмотреть во всех красках, так сказать, свой страх, но мы можем им управлять. То есть мы можем, например, к примеру, сделать такую виртуальную реальность, что пациент будет сидеть в самолете, да, самолет там затрясет, например.
2: Или общаться с пауком.
1: Да, да, такой тоже возможен.
4: Или с клоуном бороться.
2: Драться.
1: Да, да, да, кстати говоря.
2: Слушайте, вот шагнуло же куда. То есть в любом случае лучше обращаться к специалисту, если действительно это ну по-настоящему.
4: Но если уже из страха фобия
2: мешает,
4: перешло,
2: да, да, жизнь.
1: Да, слушайте, кстати, понимаете, на самом деле от фобии никто не застрахован. Тот же Вуди Аллен, пожалуйста, да, его до паники доводил вид насекомых. Он очень много работал с психотерапевтом на эту тему.
0: А спасибо вам огромное за разъяснение. Будем надеяться, что после этой беседы фобий у людей станет меньше. А профессор профессор, доктор психологических наук, научный руководитель восстановительного оздоровительного центра Нахабино Наталья Зенцова. До свидания.
4: Спасибо.
3: Вечернее шоу. Obsession.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Калуге завтра преимущественно без осадков. Южный ветер 3-5 метров в секунду, давление 750 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 11 градусов, а днем до 21.
2: Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
4: Вход свободный, все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
5: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
6: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20-72-51. Город Калуга. Автомобильная 2.
7: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
9: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
10: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
11: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
10: Ха, а если ипотека не подходит?
11: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
10: И где это чудо?
11: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
10: О, спасибо, уже звоню.
4: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
13: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 84842 57-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги.
4: Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
14: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова, музыкальная студия.
13: Корейское качество, которое выбирают снова и снова в «Автоград». Ваш новый «Солярис» доступен с выгодой до 900 тысяч рублей только до 31 августа. Стильный, надежный, создан для повседневных поездок и больших расстояний. «Солярис» – автомобиль, который делает дорогу комфортной. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. Подробности по адресу: Тульское шоссе, 14. Телефон 84842 526. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
15: Первый сезон в атмосфере особенный. Только

0: не бойтесь и не стесняйтесь, рассказывайте о своих фобиях, о своих, ну или, возможно, о чужих своих, одного моего знакомого, там, брата, свата и так далее. То есть, возможно, действительно, какие-то нелепые фобии вы встречали на своем жизненном пути, так что давайте будем их изучать.
1: Начнем с признания. Игорь пишет нам, что всю жизнь боялся летучих мышей. Мне кажется, что если они вцепятся в волосы, то выбьют всю кровь.
0: Ну, это, наверное, как... Страшное создание.
1: Страшное, да. И вот так вот посмотреть иногда фотографии.
0: Я видела их вблизи. Вот прямо,
1: и как?
0: Да.
1: То есть прям...
0: Там это действительно, это нужно было постараться природе матушки, чтобы создать такое страшнейшее.
1: Да. А всех этих вот насекомых тоже, когда увеличивают до невероятных размеров, да, и смотришь, думаешь, господи, какой кошмар там, тот же комар.
0: А с каким удовольствием они еще поедают друг друга? Прям с аппетитом, да. Так, у моего друга началась паника, когда он увидел, что на него падает лист с дерева. Именно лист с дерева.
1: С дерева. Что-то, наверное, вот в детстве надо покопаться. Мало ли, что-нибудь такое было.
0: Может быть сон, может быть фильм, может быть книга,
1: все, фантазия, что угодно. Все идет из детства, мы же знаем.
0: Это не мы знаем, это придумали нам психологи в последнее время.
2: Да, друзья, Амелия из Алапаевска, что в Свердловской области, пишет: «Я боюсь зеркал». Именно зеркал. Я даже посмотрел, как называется боязнь зеркал. Эйзоптрофобия. Да, а именно, я боюсь отражения. В детстве мне внушили. В детстве

0: От него, правда, и он рассказал. В далекие времена над его детской кроваткой висел гипсовый олимпийский мишка. Вот тогда он его почти половину изгрыз. Соответственно, развилась фобия на хруст гипса. Леха, прости, но люди хотели узнать, может быть, билетик какой подарит или ценный подарок. Надеется Сергей. Все возможно, Сергей, все возможно.
1: Ну, начнем с того, что спасибо огромное за то, что вы присылаете сообщения о своих фобиях, о фобиях ваших друзей.
2: О фобиях Лехи.
1: О фобиях Лехи. Лехи, привет отдельно, надеюсь, что все у него в жизни хорошо. Друзья, продолжим в том же духе, мы ждем ваших сообщений, пишите.
2: Плюс 7-915-459-2020, смс, Макс и официальная страничка Авторадио в ВК.
3: Лайф чат. Мурзилки лайф. Реклама.
4: Да что?
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. Вечером.

0: 12+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
7: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на обед со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат». 6+.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 7 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В России изменится система жилищного контроля. Подробности далее.
3: Про главное.
2: С 1 сентября в России изменится система контроля за жилищной сферой. Региональный госжилнадзор теперь будет проверять весь жилой фонд, независимо от формы собственности. Муниципальный жилищный контроль при этом упраздняется. Также инспекторы смогут проверять, как управляющие организации взаимодействуют с собственниками и размещают необходимую информацию. Кроме того, с сентября управляющие компании должны будут оформлять акты выполненных работ в двух экземплярах и передавать их из них представителям совета дома.
3: Про страхование.
2: Банк России предложил снизить стоимость обязательной страховки пассажиров такси. Это полис, который покрывает вред жизни, здоровью и имуществу пассажиров. Он стал обязательным для такси с сентября 2024 года. По данным ЦБ, сейчас стоимость таких полисов у разных страховщиков может заметно отличаться, а действующие тарифы не всегда учитывают индивидуальную аварийность перевозчика. При этом страховщики выступают против быстрого пересмотра тарифов. По их оценкам, убыточность страхования такси может достигать 135%, поэтому для более точного расчета стоимости полисов необходимо накопить данные за более длительный период. Действительно ли для таксистов необходимо снижение тарифов, Авторадио рассказал автоэксперт Игорь Маржаретто.
4: Надо сказать, что тариф ОСАГО для таксистов сильно выше, чем для обычных автомобилей, в несколько раз. В страховом сообществе это объясняют тем, что частотность аварий тоже у таксистов выше. Но вопрос это достаточно спорный, потому что у них и пробеги значительно больше. В любом случае, наверное, эта тема достойна обсуждения, хотя бы потому, что у нас многие таксисты пытаются сэкономить, не покупают полис ОСАГО для такси, а покупают как для обычного автомобиля. Действия государства в последние годы привели к тому, что у нас сильно выросли цены на такси. Именно не слишком продуманный закон об такси, с тех пор его корректируют всячески, но все равно получается с каждым разом все хуже и хуже. К сожалению, такси становится из общественного транспорта транспортом элитарным.
2: Также эксперт добавил, что в ближайшее время ждать принятия этой инициативы не стоит.
3: Про экзамены.
2: В едином государственном экзамене в 2027 году изменится задание по нескольким предметам. Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на Рособорнадзор, на экзамене по истории число заданий увеличится с 21 до 22, появится новое задание на работу с источником по всеобщей истории, а максимальный первичный балл вырастет до 43. Кроме того, уточнены некоторые формулировки в заданиях. В информатике пересмотрят тематику трех заданий и упростят структуру ответа на одно из заданий высокого уровня сложности. Максимальный балл по профильной математике увеличит до 33. По остальным основным предметам изменений не предусмотрено.
3: Про погоду.
2: В сентябре Москву и регионы Центральной России вместо бабьего лета могут ждать обильные дожди. Такой прогноз дал климатолог Михаил Семенов. По его словам, причиной может стать активизация Эль-Ниньо. Природного явления связано с повышением температуры воды в экваториальной части Тихого океана. Оно влияет на циркуляцию атмосферы и может привести к погодным аномалиям в разных регионах мира, в том числе в России. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 85 рублей 60 копеек. Курс европейской валюты – 99 рублей 68 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вечернее шоу
5: «Мурзилки Лайф».
0: Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
6: Ну еще раз здрасте.
7: Добрый вечер.
6: Привет. Это шоу «Мурзилки Лайф», и надеюсь, у вас нет фобии на деньги. Ну, допустим, когда вам предлагают купюры в руки, вы такие: не буду, я не беру. Нет, возможно, у кого-то из чиновников есть такая фобия, не знаю. Вот, или там, когда у вас падает смс-ка, там, пинг, на вашем счету прибыло, да?
7: Нет, мне кажется, это какое-то приятное такое.
6: Наоборот, конечно. Сколько сейчас, кстати, у нас в банке?
8: 15 тысяч рублей, между прочим.
7: На 2-30 тысяч рублей в ближайшем игровом эпизоде за счет того, что генеральный партнер у нас с удовольствием умножает наш выигрыш.
6: В общем, эпизод много денег, буквально через пару минут, друзья мои.
8: Да, назовите песню, которая сейчас начинает звучать на Авторадио.
0: Брагин, Гордеева и Захар на

0: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Тур по барам. Кстати, неплохое путешествие. А что, я уверен, что такое есть где-нибудь в Ирландии? Тур по ирландским пабам. Разве это плохо?
2: Я думаю, Федор Конюхов когда-то с этого начинал, потом увлекся.
1: Ну что ты, у него более высокие мечты. Друзья, продолжаем наш замечательный 13-й сезон игры «Много денег» на Авторадио. Напомню, что мы тут играем не только на деньги, но и на ваши мечты. Ну а с нами генеральный партнер «Озонбанк», и вместе мы играем на деньги и, как я уже сказал, исполняем ваши желания.
2: Вы, главное, только помечтайте. А, конечно же, ваши желания вы формулируете, присылаете нам в огромном количестве. Кто-то мечтает построить баню, кто-то хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах, да пожалуйста, кто-то мечтает о щенке далматинца, а полет на воздушном шаре тоже часто встречается среди ваших пожеланий, друзья, это все отличные мечты, за которые Авторадио возьмется в случае, если вам удастся выиграть в суперфинале, а суперфинал очередной совсем скоро уже.
3: 10 сентября, да. Буквально две недели, даже чуть меньше осталось до этого события, и я уверен, что вы должны, если давно написали мечту, должны ее как минимум помнить. Ну, потому что на то она и мечта. Если вы этого еще не сделали, добро пожаловать на сайт Авторадио.ру. Меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. Там же расскажите про свою мечту. И еще раз напомню, 10 сентября – тот самый день, когда мечта может сбыться.
1: Да, ну а пока играем на деньги. 15 тысяч рублей в банке.
2: Ну, как мы уже говорили, генеральный партнер игры «Озонбанк» с удовольствием удвоит этот выигрыш. Вы просто открываете карту «Озонбанк» и получаете сумму в двойном размере.
1: Останавливаем радиорулетку. И сейчас как раз тот самый момент, когда мы общаемся с нашими претендентами на победу, как уже было сказано, на деньги. Итак, 4199 в конце телефона у Сергея, который проживает в Кировской области, а хочет он трехкомнатную квартиру в Москве.
2: Ага, трешка в Москве.
1: Да, но не для себя, а для сына. Какая благородная цель. Давайте звонить Сергею, узнавать подробности. Кировская область. Прекрасно. Сергей, замечательная мечта. Ну, а напомню, о Насте была... с песней по барам. Именно эта песня поможет сейчас сорвать банк.
2: Гимн есть? Слышно?
1: Да.
2: Теперь хочется поговорить с Сергеем.
1: Значит, в Кировской области все замечательно. Там тоже слушают Авторадио и устанавливают гимны. Но хотят квартиру в Москве. И
3: хочется поговорить с Сергеем.
1: Нет. Нет,
2: нет, не удалось выяснить, почему же для одного сына папа сразу хочет трешку. С другой стороны, если уж ты решил, да, с Авторадио вот в этом замечательном порыве, в счастливом сезоне попросить, чтобы Авторадио исполнил мечту, что мелочиться? Угу. Ну что, однушка, двушка? Сразу
1: мало ли, может быть, сыну предложили работу здесь, или, допустим,
2: нет, я
1: сын...
2: думаю, ну можно же однушку, двушку. Ну, сразу
3: а если сын семейный?
1: Угу.
2: Ладно, Сергей, нам не удалось поговорить, но тем не менее по правилам игры 3000 рублей ему положено, потому что...
3: Гимн Авторадио мы услышали.
2: А генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает и этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. И очень скоро Сергей получит эти деньги на свою карту «Озонбанка».
1: Ну, будем надеяться, что 10 сентября, если номер Сергея опять выйдет на нашей авторадио-рулетке, все-таки Сергей ответит нам взаимностью.
3: Друзья, банк игры подрастает до 17 тысяч рублей. И имейте это в виду во время следующего игрового эпизода.
1: Запускаем радиорулетку.
2: Я запустил уже.
1: Счастливый сезон продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.

0: Реклама. Свежесть всегда?
1: Да, в магазинах да.
0: Яблоки ранние, 1 килограмм за 99 рублей 99 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 2 сентября 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
2: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
3: Застройщик АУ «Закошелев проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 миллиона рублей. 700 тысяч всем покупателям, еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
4: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги.
5: Предложение действительно до 31 августа 2026 года.

0: счастью. Как в том анекдоте, хотел опять показать тебе Париж. Ну что, показал? Нет. Уже хотел. Поэтому еще раз хотел. Друзья, давайте продолжим одну из главных тем сейчас в преддверии учебного года.
1: На Авторадио.
2: Да, скоро в школу мои уже учебники принесли новенькие. Вот.
0: Красивые, вкусные.
2: Я не рассматривала.
0: Новые прям, не бэушные? Сейчас такого
2: всякие,
0: не практикуют, да?
2: Всякие, бэушные есть, конечно, еще очень сильно бэушные есть. Подавляющее число родителей, помимо учебников, обеспокоены тем, что дети сегодня сильно перегружены школьной программой, а ведь есть еще и дополнительные занятия, секции, и чаще всего у детей и после школы все расписано. А надо ли это? Мы вновь обращаемся к данной теме и очень рады, что с нами очень серьезный специалист. Итак, к беседе подключается нейропсихолог, детский логопед Нина Петровна. Нина, добрый вечер.
3: Добрый вечер, слушатели Авторадио.
0: Здрасте.
3: Добрый вечер, любимые мурзилки.
0: Здрасте, здрасте.
2: Здравствуйте. Ну вот, Нина, смотрите, большинство родителей, по сути, прямо считают своим долгом определить куда-то свое чадо. Нам это навязали или это так правда надо?
3: Вы знаете, я часто сталкиваюсь с тревогой родителей, а успешен ли мой ребенок, надо ли это делать, и вообще успешный ребенок – это равно ребенок с семью кружками. И тогда родители только со специалистом могут рассуждать, что такое здоровое сочетание, да, учебной деятельности, кружка и свободного времени. И если мы спросим у 90% родителей или посмотрим научные исследования, то окажется, что третий компонент – свободное время – вообще отсутствует в такой нужной и счастливой жизни наших детей.
0: А в каком, простите, возрасте нужно уже отдавать ребенка в секцию или в кружок? Потому что некоторые
3: начинать можно.
0: Да.
3: Да, довольно рано, но ребенок должен сам выбрать этот кружок. То есть у нас есть с вами возможность показать, какие есть возможности возрастные, потому что рядом с домом, скорее всего, есть огромное количество разных развивающих центров и при школе. Ребенка надо просто поводить, потому что на самом деле ребенок должен действительно развить много навыков, и слух, и координацию, и там математическое мышление, какие-то спортивные навыки, даже иностранные языки, художественные способности. Ну, конечно, это нельзя сделать дома, но все равно должно быть это такое разумное сочетание. Знаете, мне очень нравится критерий, когда я разговариваю с ребенком и говорю, скажи, пожалуйста, а вот ты приходишь из кружков, вот твой день заканчивается, ты чувствуешь усталость и вдохновение? И дети, как правило, говорят только усталость. То есть, получается, дети перегружены. Наш с вами критерий успешности ребенка – это когда ребенок все-таки живой возвращается домой, ему еще что-то хочется.
4: Хорошо, а что делать, если ребенок, ходит в кружок, но рано или поздно захотел бросить? Удерживать его или сказать, конечно, бросай?
3: Я думаю, что попробовать удержать все-таки стоит. Поговорить обязательно с тренером, поговорить, а является ли ребенок автором, есть ли у него автор вот этого происходящего в самом кружке, какой проект он делает, что он достигает, или ему очень сильно все приходится сложно и только преодолевать. Вот давайте критерием вот этой успешности скажем, может ли ребенок быть автором происходящего.
4: Хорошо, но если ребенок в глобальном смысле не хочет бросать, но в моменте отказывается идти, здесь что, давить или сказать, недельку посиди дома?
3: Вы знаете, я бы, наверное, все-таки бы поняла, укрепить его чем, допустим, каким-то немножко усилить питание, чуть-чуть витаминов, чуть-чуть прогулки, и, может быть, не неделю, конечно, пропустить, а одну тренировку, так хитро ее занять, потому что если ребенок почувствует эту свободу, и он действительно только в этот момент получит время свободное, и больше у него его не будет, то есть он пропустил, и оказалось, что он дома тоже что-то хочет, тогда это провал, это фиаско. И действительно, ребенок, который мог развиться в этом кружке, а у нас с вами очень много интересных историй, интересных личностей, которые рассказывали про свое детство. Это вот хирурги, есть прекрасные истории, которые попали в зоологический кружок, которые сейчас прекрасно лечат животных. Это спортсмены, которых очень рано в детстве отдали, Мы всех их знаем.
0: Часто вспоминают это с таким, не отвращением, конечно же, но говорят, это же было ужас просто, мы детства не видели.
4: Да, у меня детства не
0: было. Сломанное
4: вот
0: детство у ребенка.
3: Смотрите, как они говорят, когда они выигрывали соревнования. То есть мой критерий, который я сформулировала, что ребенок должен приходить живой, но уставший, вдохновленный, но уставший, и есть ответ на все ваши вопросы. То есть действительно, если это будущий спортсмен, у него точно будет гореть глаз, он заснет по дороге, он встанет утром и наденет оценит эти коньки хоккейные и побежит. Да, ему будет очень трудно, и вы это увидите. Но, согласитесь, все-таки критерии у родителей мы должны сформулировать. Да, то есть как, вот что может сам ребенок в этот момент? Он же сколько он побед ощутил? Я хочу на рисование, это один критерий. А когда мне мама сказала, что надо обязательно на рисование, это другая ситуация.
0: Ну, а с другой стороны, как понять тогда? Потому что, ну, понятно, что зрители, почему-то слушатели пытаются, и чтобы ребенок попробовал порисовать, и музыки, конечно же.
2: Где он себя
0: а вдруг
2: найдет,
0: он да? гений, да. И в спорт надо обязательно отдать. Вот сколько может быть занятий дополнительных? Сколько можно взвалить на ребенка?
3: Взвалить все должно быть в пропорции. Одна треть – это учебная деятельность, одна треть – кружковая и одна треть – свободного времени. Если вы украли у ребенка одну треть времени, вы поделили после школы, и вы украли все, значит, вы обокрали своего ребенка, и он действительно никогда не сформулирует свое как бы умение планировать самостоятельно. Ребенку нужно не занятие и не занятость, а все-таки ребенку нужно... научиться быть, ну, как бы понимать, что он хочет, да, все-таки надо увидеть, что вот, вот здесь я могу, помогите мне, а получается, что всегда ребенку только предлагается, то есть у него, родители не считают за труд поводить по разным кружкам, и любое разочарование они
0: поводить
3: ставят себе.
0: Надо.
3: Угу. Конечно, надо поводить, и если ребенок отказался, даже через год или через два, поняв причину, ну, в конце концов, всегда можно обратиться к детскому психологу, который, ну, очень хитро и правильно поговорит с ребенком и узнать, что же произошло.
0: Понятно.
2: Спасибо вам огромное. Хитро и правильно. Мы поговорили с нейропсихологом, детским логопедом Ниной Петровской. Нина, до новых встреч в эфире. Всего доброго.
0: Спасибо.
4: До свидания.
3: До доброго. До свидания.

0: Реклама.
1: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
2: Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
3: Вот что значит настоящий верный друг.
1: G-Energy значит настоящий друг.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: «Еламед».
7: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Links Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.vital.ru.
8: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: А, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
10: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
11: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreement/rules/0+.
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
13: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
14: Категория 6+.

0: 12+.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк». Авторадио.

0: Еще одна поразительная новость. Представляете, треть подержанных машин у нас продается со скрученным пробегом. По подсчетам Ассоциации российских автомобильных дилеров, ежегодный ущерб покупателя от таких махинаций в виде переплаты за приобретаемые или проблемные машины составляет более 635 миллиардов рублей. Так хочется спросить, доколе вообще? Вот спросим эксперта. У нас на связи Игорь Маржаретта, наш добрый знакомый автоэксперт. Игорь, добрый вечер.
1: Добрый вечер, друзья.
2: Добрый.
0: Слушайте, Игорь, мне казалось, что с появлением базы учета автомобилей, где можно по ВИН-номеру посмотреть историю, эта проблема ушла, оказывается, нет.
1: Проблема не ушла. У нас реально, я думаю, даже больше, чем треть автомобилей со скрученным пробегом. И, к сожалению, в нашей стране это не считается ни преступлением, ни правонарушением. Это такая детская шалость. Даже если человек поймали за руку, он говорит, ну что, ну вот мне психологически человеку трудно купить машину. Она же хорошая, но ей 100 тысяч. А ему вот психологически, ну, трудно, он мучается, говорит, как же ей уже 100 тысяч. А я сделал 89, он говорит, ну и прекрасно. Или еще лучше, смотал на 12 тысяч и говорю, бабушка, помните про ту бабушку знаменитую?
2: Которая ездила,
1: которая,
2: да?
1: По субботам ездила на рынок и больше не ездила никуда. Нет, иногда по воскресеньям в церковь. Так. Вот та самая знаменитая бабушка на этой машине ездила. Ну, и, в общем, у нас это реально не считается как-то ни преступлением, ни правонарушением, хотя во многих странах это уголовка. В той же Германии там до 4 лет за скручивание пробега. Ну, а у нас как-то вот так балуются люди.
3: Простите,
1: ну, ничего не бывает.
3: А как это происходит? Где это делается? Как? Кто скручивает пробег?
0: Сейчас вроде современные автомобили такие цифровые все эти. Датчики, счетчики.
1: Слушайте, ну, на старых машинах это вообще легко делается.
0: Это да.
1: Вот, насколько я знаю, я ни разу, честно говоря, ни разу не пробовал лично. Вот, а на новых машинах тоже как-то в программное обеспечение забираются каким-то образом. Там как-то скручивают. Поэтому, в общем, проблема эта есть, и у нас РУАД очень активно топит уже не первый год, что, ребята, давайте сделаем цифровой паспорт. И куда будем заносить пробег, ну, в какой момент, это тоже сложно сказать. То есть, если человек обслуживается если человек обслуживается у какого-то официального дилера, и техобслуживание проходит, и ему говорят, да, вот мы все сделали и записали, что пробег такой-то. Ну, замечательно. И если вы там смотрите на машину, и он числится когда-то у официального дилера, или есть какая-то сервисная книжка, это еще можно подтвердить. А так, ну, приходится верить на слово человеку, который смотрит на тебя такими честными глазами и говорит, вот бабушка у меня родная.
0: Игорь, что самое интересное, прости, про дилера добавлю, да, я просто продавал свою бывшую машину через дилера как раз, ну, сдал в трейд-ин, вот, и потом по номеру уже будущий хозяин, я просто не стал забирать номер, вот, позвонил мне, говорит, расскажи реальную историю. Ну, я рассказал, что как, ну, естественно, был скручен пробег
2: у официального
0: дилера. И стоимость возросла на 400 тысяч рублей.
1: Обалдеть.
0: Как вам
1: такое? Ну, в общем,
0: такое?
1: Детские шалости продолжаются, хотя реально, я не знаю, как в РУАД посчитали вот эти 600 чем-то миллиардов или чего там они, миллионов.
0: Или ну, странная цифра. Странная цифра.
1: Да, ну, я не понимаю, как ее смогли посчитать, но действительно, многие люди страдают реально. Человек купил машину, думает, вот у меня тут девочка такая, значит, у нее 68 тысяч километров, там ей 40 лет, а она вот совсем не ездила. Вот, а потом выясняется, что у нее не 40 тысяч, а 400 тысяч, и выясняется, что надо там вкладывать какие-то чудовищные деньги в ремонт.
2: То есть, чудовищные. То есть я, покупая БУ машину, вообще не могу понять, скручен или не скручен пробег?
1: Ну, сейчас, собственно, есть несколько сервисов платных, не буду их рекламировать, которые позволяют там как-то пробить, заплатив небольшую сумму историю и кое-как попытаться восстановить. Но это тоже не дает пока 100% гарантии. Еще раз говорю, предложение сделать цифровой паспорт, мне кажется, клевым, потому что, ну, хоть тогда можно понять, кого ты берешь себе в жены.
0: Ну что, будем тогда ждать... Да, девочку или... Уже или мальчика. Спасибо большое, Игорь Маржаретта был у нас на связи. До новых встреч.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Завтра преимущественно без осадков. Южный ветер 3-5 метров в секунду, давление 750 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 11 градусов, а днем до 21.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Корейское качество, которое выбирают снова и снова в «Автоград». Ваш новый «Солярис» доступен с выгодой до 900 тысяч рублей только до 31 августа. Стильный, надежный, создан для повседневных поездок и больших расстояний. «Солярис» — автомобиль, который делает дорогу комфортной. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. Подробности по адресу: Тульское шоссе, 14, телефон 8-48-42-5-2-6. «Автоград» — автомобильное сердце Калуги.

0: Вот Наталья Подольская, пожалуйста, песня в тему призвала не бояться и смело плавать в море. А у многих, между прочим, есть фобия по этому поводу, особенно если они в детстве тонули. Вот, потом у тебя появляется страх.
1: Да-да-да.
0: И ты тебе только у берега, никуда дальше.
2: Да, фобии появляются в разное время, по разным причинам, да, у людей. И вот мы сегодня как раз это с вами выясняем. Самые нелепые фобии, просто какие-то, да, там, страхи, которые у вас появились в течение жизни или у ваших знакомых, например, что-то обнаружили, столкнулись с этим, были поражены. Давайте почитаем.
0: Очень боюсь высоты, признается Максим, но вся работа связана с работой именно на высоте, в среднем 20-50 метров. Еще в 17 лет, чтобы побороть страх, я отучился на парашютиста и прыгнул 3 раза. Потом периодически тоже ездил, прыгал. Сейчас мне 49, в смысле у него 49 прыжков. И все равно висеть на стропе на высоте 30 метров мне страшно, а выйти с кустом шелка и прыгнуть там с 2000 нет. А еще есть 2 друга у меня, которых затащили на парашюты на слабо, как говорится. А сейчас у обоих он больше 2000 полетов.
2: Ничего
0: оба
2: себе.
0: Мастера спорта по парашютному спорту.
1: 2000 прыжков, да?
0: Да, и оба боятся высоты, как и я.
1: Ну, потому что то ты выходишь на 2000 метров с куском шелка,
0: да?
1: А здесь

0: там арбуз, так как боюсь ночью просто слезать с кровати.
1: О, я тоже боюсь есть арбуз на ночь. Я тут.
0: Но это по другим причинам.
1: Да-да-да.
2: У каждого свои причины.
1: Да. Фобии, появление фобии.
0: Свои
1: да.
0: бабайки.
1: Кстати, я посмотрел, боязнь молнии и грома называется астрофобия. Ну вот, так что, друзья, астрофобы и не только. Пишите, мы в следующем часе продолжим ваши фобии. Описывайте на любые фобии ваших знакомых, какими бы странными они ни были.
0: Плюс 7-915-459-2020. Не забывайте, заходите в официальную страничку Авторадио в ВК.
3: Лайф чат. Мурзилки лайф. Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ. Неофферта».
6: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
7: «Корона».
8: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже. Уже много лет, выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3-4? А лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
11: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов Краснопресненская набережная 12, подъезд 3, офис 901.
12: Вы владелец бизнеса.
13: А значит, работаете за...
14: Троих.
15: Четверых.
16: Пятерых не хотите?
17: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 20:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Пункты «Озон» превратят в небольшие склады для продавцов. Подробности далее.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Про главное.
2: Более 80 тысяч пунктов выдачи «Озон» по всей России начнут использовать как небольшие логистические центры. С 10 сентября в них будут хранить товары, которые покупатели отменили или не забрали в течение 2 недель, сообщили в пресс-службе компании. В «Озон» рассчитывают, что это ускорит доставку. Часть заказов можно будет отправлять покупателям прямо из ближайшего ПВЗ. С октября продавцы также смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для дальнейшего хранения и отправки. Владельцам ПВЗ за эту работу будут доплачивать в среднем около 15 000 рублей в месяц.
3: Про учителей.
2: С 1 сентября российских учителей начнут бесплатно обучать работе с искусственным интеллектом. До конца года программу повышения квалификации смогут пройти 250 тысяч педагогов, почти четверть от их общего числа в стране. Курс рассчитан на 36 часов. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения. Педагогов научат использовать нейросети для подготовки уроков, презентаций и индивидуальных заданий для учеников. Насколько остро сейчас стоит вопрос изучения ИИ школьными учителями, Авторадио рассказала профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
5: Обязательно нужно, потому что очень агрессивно проникает искусственный интеллект в образовательные системы. Сейчас вводятся курсы. Исследование международной Талис 2024 года показало, что в среднем 75% так или иначе пользуются и владеют. Тут нужна грамотная какая-то стратегия использования. Поэтому, конечно, тут обязательно нужно знания, причем постоянно обновляемые, и использование, в том числе в образовании на уроках и во взаимодействии с учениками. И именно бесплатно для учителей обязательно просят.
2: Сначала педагоги познакомятся с тем, как работают языковые модели, а затем перейдут к практике. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что ключевой принцип внедрения ИИ в образовательный процесс – сохранение ведущей роли учителя.
3: Про проверки.
2: В последние выходные лета госавтоинспекция проведет массовые рейды в регионах России. Основное внимание инспекторы уделят выявлению водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. О проведении проверок объявили региональные подразделения ведомства. Автоинспекторы будут работать в усиленном режиме на дорогах Липецкой, Ульяновской, Костромской, Пензенской областей, в Республике Башкортостан и других регионах страны. Водителям напоминают, что за нетрезвое вождение предусмотрен штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет. Кроме того, в ряде случаев водителю может грозить уголовная ответственность. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 85 рублей 60 копеек, курс евро – 99 рублей 68 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
4: Реклама. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 1 билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
0: Авторадио. Номер 1 в России. Движение. Только вперед. И снова в эфире наши любимые мурзилки Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу «Мурзилки на Авторадио.
6: Да, это мы, ваши любимые мурзилки. Если
7: подчеркиваем, да.
6: Нелюбимые, киньте камень в приемник.
7: Нет, приемник кидать не надо, нам еще всем пригодится. Конечно. И вам, да. И, конечно же, вам, дорогие друзья.
6: Дорогие уважаемые наши мечтатели. Я уверен, что каждый из вас имеет какую-нибудь мечту. И раз уж мы сегодня говорим про фобию, может быть, действительно кто-то не может решить эту проблему, а работа с психологом, извините, дорогого стоит.
8: Это точно.
6: Для того, чтобы проработать эту травму, избавиться от фобии. Эти курсы нужно оплатить. Где их можно платить и как это можно сделать?
7: Конечно же, на Авторадио. Загадывайте мечту, просто сообщайте ее нам, и потом принимайте участие в наших суперфиналах, ближайшие из которых состоится уже 10 сентября. Но я думаю, можно, знаешь, можно и покрасивее мечту сформулировать. Потому что всякие фобии можно, например, выкинуть из своей головы просто красивым отдыхом где-нибудь на берегу прекрасного моря.
6: Да, говорят, Мальдивы помогают очень сильно.
1: Да и не только Мальдивы.
7: Вот смотрите, Анастасия Лачкова, какой прекрасный.
6: Да, в какой прекрасной форме.
1: И действительно, мы уже много раз говорим, про мечту, то у многих ведь мечта действительно прыгнуть с парашютом.
6: Да.
1: Почему
6: нет? Можно и попрыгать с парашютом.
1: В общем, друзья, пишите. 10 сентября, день 3-го по счету суперфинала. И для того, чтобы попасть в этот самый суперфинал, в нашу игру, нужно на сайте Авторадио поменять гудки в мобильном телефоне на гимн Авторадио и рассказать нам про свою мечту. И вполне вероятно, именно вы будете тем человеком, чья мечта сбудется.
6: Да, тем самым счастливчиком. 10 сентября собираемся, чуть пораньше, раздадим остатки денег.
7: Да,
6: и, соответственно,
7: потом возьмемся за ваши мечты. Для Авторадио нет ничего невозможного, и мы абсолютно счастливы в этом сезоне исполнять ваши мечты.
6: Желаем удачи.
0: Вечернее шоу.

0: Коллеги, согласитесь, при слове «недвижимость» в первую очередь возникает, конечно же, квартира, которая сейчас является, наверное, предметом вожделения и мечтаний для многих россиян.
1: Ну,
0: или комната, действительно. Мы говорим о жилой недвижимости.
2: Я о доме думаю, конечно.
0: Да, о жилой недвижимости мы говорим. А ведь действительно появилась альтернатива квартире в нашей стране. И этой альтернативой стала некая кладовка. Если раньше кладовка была неплохим дополнением в квартире, то сейчас для россиян это выгодный объект инвестиций, не требующих особо больших вложений, и цены на такие помещения только растут. Для чего покупаются такие кладовки и сколько вообще это может стоить? Давайте узнаем у эксперта. На связи с нами Никита Журавлев, независимый эксперт рынка недвижимости. Никита, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Добрый.
2: Здравствуйте.
0: Ну, действительно, говоря о кладовке, мы подразумеваем некое подсобное помещение, которым, вернее, можем пользоваться, ну, я не знаю, там, именно как складом, куда можно убрать елку, санки,
2: лыжи,
0: ну, и все что утварь, да, не нужно. Понятное дело, что это нежилое помещение, а означает ли это, что оно дешевле, и его можно так вот спокойно пойти и купить?
3: Ну, вы правильно заметили, что это удобное помещение, куда можно складировать все, что угодно, с балкона, который, собственно говоря, когда вы покупаете квартиру, вам идет еще в каких-то объектах балкон, который вы захламляете, а тут у вас появляется кладовка. Это очень удобно, туда вот можно, собственно говоря, все сгрузить. Если у вас появляется такое пространство, то вы с удовольствием им пользуетесь. А если у вас нет такого пространства, вы не можете купить, а можете арендовать, вы с удовольствием будете арендовать такое пространство, чтобы освободить себе в квартире террасу.
1: Никит, недавно, кстати, простите, я интересовался как раз именно таким пространством. Ну, слушайте, очень недешево сейчас вот снимать. Что-то около...
3: Вы понимаете.
1: Да.
2: Подождите,
1: да,
2: я правильно понимаю, есть отдельные коммерческие, да, склады, где можно арендовать какой-то уголок и положить туда ненужные вещи, а здесь еще как-то теперь москвичи сами торгуют какими-то кладовками? Я что-то не пойму. Объясните мне, пожалуйста.
3: Сегодня, на сегодняшний день в жилых комплексах, новых, современных, таких вот высоких, как мы наблюдаем по Москве, растет,
2: помимо и не только
3: паркингов,
2: в Москве.
3: Ну, да, везде, по всей стране. Помимо паркингов, начали остатки площадей, которые нельзя туда парковку сделать или еще что-то, ну, как бы там нельзя, начали нарезать кладовки. Кладовки – это примерно такие маленькие комнатки, там, от двух там, до пяти, может быть, там, большая, семь. Вот такие вот пространства, которые также начали продавать кладовки.
2: Понятно, вот теперь
3: люди,
2: понятно.
3: Которые там живут, да. И правильно вы заметили, что сегодня очень стало популярно и возрос интерес к таким кладовкам людям, которые не живут в этом комплексе, а покупают с целью инвестиционной. Они скупают эти кладовки на старте по очень дешевой цене.
0: На старте вы имеете в виду на старте строительства, на уровне там, котлована,
3: на старте,
0: да?
3: Ага. На котловане, да. И, соответственно, потом спекулятивно перепродают. Или просто дают в аренду, пока дом не заселился, потому что начинается спрос на эти кладовки у людей тогда, когда они начинают ремонты делать, когда они заезжают, тогда уже у них начинается вокруг себя образовываться лишнее, так сказать, материальная такая материя в виде лыж или еще что-то, куда-то нужно складировать. Так говорит, куда? У нас же кладовка. Пойдем спустимся. И там сидит инвестиционный спекулянт, говорит, у меня есть, но дорого. Вот, это раз история. А потом мы же говорим, что это недвижимость. Это все-таки там не жилье, да, там люди не живут, но это недвижимость. И в недвижимость, вот в эту, в небольшую, там, 3-2 метра вход деньгами очень маленький. По 700, по 800, по 900 тысяч рублей. Ты заложил, а потом сдаешь в аренду по 7-10 тысяч. А на всякий пожарный, если мы смотрим математику, это 12% годовых. И окупаемость таких помещений примерно там 7-10 лет. А это очень выгодно. И когда у тебя не одна кладовка там, а 3, 5, 7, 10, это довольно неплохой инвестиционный инструмент, которым люди, в общем, сейчас поняли, что он, угу, что он удобен и приносит неплохой,
1: в общем,
3: доход.
1: Никит, квадратные метры есть квадратные метры. Где бы они ни находились.
0: Жилые или нежилые.
1: Да.
0: Вот я в качестве кладовки...
3: Они всегда,
0: Я в качестве кладовки такой использую один из гаражей. Вот там действительно туда все свозится.
2: Один из восьми гаражей.
0: Из двух.
1: А я не скажу, что я использую в качестве кладовки.
2: Знаем.
3: Пора на внешний рынок отдавать и зарабатывать деньги.
0: Спасибо вам огромное. Никита Журавлев, независимый эксперт рынка недвижимости, очень здорово нам объяснил про кладовки. До свидания.
1: Спасибо.
2: Счастливо.

0: Реклама.
1: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
2: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
5: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера» в жилом комплексе «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун». Для нас главное – строить по графику и сдавать дома точно в срок. Мы понимаем, что срок сдачи – это ваше планирование жизни. Ипотека, переезд, школа, работа. Поэтому мы выстраиваем процессы так, чтобы стройка шла стабильно. Плановая закупка материалов, быстрая логистика, непрерывное финансирование без срывов и переносов. Я лично держу на контроле график строительства работ и гарантирую, что вы получите свои долгожданные ключи вовремя.
6: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». «Мурзилки лайф» на Авторадио.
1: Ну а сейчас неожиданно мы хотим вам рассказать свежие музыкальные новости.
2: Да.
1: Мало того, познакомить вас с этими новинками. Легендарная группа The Rolling Stones выпустила свой юбилейный 25-й студийный альбом.
2: Вот
1: представляете?
2: Старики, да. Вот дают старики, да?
3: Не
2: да.
3: Стареют. Душой
1: старикам здесь не место. Место еще какое? Вслед за Ринго Старом, Полом Маккартни и Мадонной Роллинги выпустили новый альбом и пытаются привлечь внимание публики музыкой, которая, казалось бы, все давно известна. Да? Но, впрочем, после 6 с лишним десятилетий карьеры, 24 альбомов и множества мировых туров к вниманию публики можно относиться, ну, так скажем, философски, чем с нервным придыханием. Понятно, что уже все доказано в этом да. плане, да? Итак, альбом называется Foreign Tones, да, Захар, я правильно выговорил?
3: Tongues.
1: Tongues, да, иностранные языки. Альбом включает в себя 14 треков, записи которых принимали участие, между прочим, Пол Маккартни, Роберт Смит из группы The Cure, Стив Уинвуд, Бруно Марс и даже барабанщик Red Hot Chili Peppers Чет Смит.
2: Отличная компания, надо признать.
1: Не то слово. Обложку для иностранных языков создал американский художник Натаниэль Мэри Куин, объединив лица участников группы Мика Джаггера, Кита Ричардса и Ронни Вуда в единый портрет. Ну, получилось... Очень неожиданно, обязательно
2: Слушай,
1: зацените.
2: Это такой сюр абсолютно.
3: Но даже современное искусство.
2: Отталкивает, но привлекает одновременно.
1: Да, ну и предлагаю вместе с нами заценить несколько композиций, которые понравились лично нам. Вот начнем очень неожиданно с композиции, которая называется «You know I'm no good». Ты знаешь, я не хороший. Это, представь себе, кавер на песню британской певицы Эми Уайнхаус.

0: Ну что, клево звучат, а? Роллинги-то в 26-м.
1: Это одна из обожаемых моих песен у Эми Вайнхаус. Но оттуда вообще клево. И да, как будто бы никому не за 80, как звучит голос.
0: Абсолютно. Кстати, по поводу «я нехороший», я был на концерте у Роллингов. Правда, было в 90-х. Но я запомнил, как Мик Джаггер вел себя на сцене. Тогда у нас, пожалуй, никто так не позволял. Он облизывал голые пальцы бэк-вокалистки темнокожей. Прямо на сцене.
1: Прекрати, нельзя в этом нашем эфире
0: нельзя,
1: говорить.
0: Да? Нельзя,
2: что только не делали музыканты в 90-х.
0: Ах, шалуны.
2: Друзья, ну уж коли начали вспоминать Роллингов, то появились на свет они в 62-м году, ровно через 2 года после Битлз, что и предопределило их дальнейшее противостояние на Туманном Альбионе, да и вообще в мировой музыке. Основали группу Мик Джаггер и Кит Ричардс, которые знакомы с детства. Познакомились они еще в начальной школе. И, кстати, это единственные два участника Rolling Stones, которые играют в группе с самого момента ее основания в 1962 году и по нынешний, соответственно, момент. Название The Rolling Stones придумал гитарист Брайан Джонс. Вернее, не совсем придумал, а позаимствовал из хита Rolling Stone легендарного блюзмена Мадди Уотерса. Название впервые появилось на афише все в том же 62-м, когда музыканты готовились к концерту в одном из клубов Лондона. К слову, на свои первые концерты роллинги продавали в среднем по 3 билета. Ну а легендарный логотип группы нарисовал английский дизайнер Джон Паш. Это высунутый язык и губы, по его словам. Он срисовал это с самого Мика Джаггера. Ну а вот его поведение, которое ты только что вспоминал, придумал менеджер группы Эндрю Лук Олдхэм, сознательно создававший образ бунтарской альтернативы The Beatles. Ну и давайте слушать еще одну песню с нового альбома «Covered in You».

0: Это была одна из новых песен группы Rolling Stones. Да. Им 243 года на троих, но они по-прежнему удивляют, их биографии. И у всех, и все вместе, и по отдельности просто напичканы скандалами, невероятными фактами. Я, например, была поражена, что Мик Джаггер, сэр.
1: Да, как и Пол Маккартни.
0: Да, но, знаешь, у них, мне кажется, немножко разное поведение. Вот, как,
2: не, ну там же не за поведение.
1: Заслуги.
0: Я понимаю, да, но тем не менее, я абсолютно точно читала, что общество было сильно возмущено. Как королева пожаловала такой титул, да, такому человеку с таким поведением,
1: потому
0: да, понятно?
1: Потому что королева любила тоже на ночь слушать.
0: У легенды рок-сцены Мика Джаггера, кстати, есть уже 8 детей от 5 разных женщин. Притом не все из них были его женами. На празднование своего дня рождения, вот мы в конце июля исполнилось как раз 83, артист вместе со своей 38-летней невестой, балериной Мелани Хэмрик, с которой они уже воспитывают 8-летнего сына, рассказала о желании завести еще одного ребенка, если так будет суждено.
1: Почему нет?
0: Да, кстати, вот эту вечеринку в честь 83-летия разогнала полиция, они там сильно шумели. А восьмой ребенок родился, когда Джаггеру было 73 года.
1: Нормально.
0: В общем, в этом человеке кипит жизнь, как и в целом во всей группе. Давайте послушаем еще одну новую песню.

0: Back in Your Life, еще одна композиция с нового альбома группы The Rolling Stones. И как вы слышите, да, в 26-м году роллинги по-прежнему группа, которая хорошо понимает свое место и предназначение музыкальной вселенной. Если Мадонна 67 хочет танцевать, то ее старшие британские товарищи хотят играть рок в самых разных интерпретациях, и они по-прежнему в этом хороши.
1: «Жизнь слишком коротка, чтобы зарабатывать деньги. Покажи мне, как их тратить», — гласит Джаггер. Кого-то за такие строчки обвинят в отсутствии стыда и совести, а на Мика снова посмотрят с большой завистью. Ведь в его 83 с хвостиком он выглядит просто огурцом.
2: На Авторадио. Спонсор часа ООО «Рестрим Медиа». До премьеры фантастической саги «Трудно быть богом» осталось 6 дней. Смотрите с 3 сентября только на Винк. Онлайн-кинотеатр Винк представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Проверьте здоровье в «Хеликс» и «Хеликс Лайт». 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное – клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Капитал Групп. Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с Капитал Групп. 8 800 250 60 52.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
8: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
1: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
9: «Корона».
10: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Вечером.

0: 12+.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Авторадио.

0: Это как иногда заставляешь себя прыгнуть, да, с вышки, но никак. Особенно с 10-метровой, да?
1: Я не прыгала.
0: Друзья, да. Ну, я тоже с 3-метровой решился, с 10 нет, друзья.
2: Я прыгал.
0: Вот, это как выйти первый раз на сцену, да, сначала никак, а потом привыкаешь, становишься мэтром эстрады и так далее.
1: И все равно даже в 500-й раз все равно выходишь на сцену.
0: Да. И нам вот посчастливилось действительно взять на себя такую миссию в этом году и стать ведущими потрясающего вечера Юрия Антонова, нашего замечательного автора.
2: Трибьют-концерт,
0: да.
1: Который был на музыкальном конкурсе «Новая волна», знаменитая «Новая волна», она вновь проходила в Казани в этом году уже второй раз. И вот действительно целый вечер был посвящен мэтру отечественной эстрады, человеку, который более 60 лет на сцене, который подарил нам огромное количество песен. Его мелодии мы все прекрасно знаем, ну плюс он, конечно же, сам исполнял свои все песни. Они практически все стали какими-то невероятными хитами. И вот из этих хитов состоял концерт, только сам Юрий Михайлович спел буквально сколько? Три песни?
0: Несколько песен. Все остальное спели мэтры.
1: Остальные Акмаль,
0: Фигер Николаев, Полина Гагарина и многие-многие другие.
1: Татьяна Куртукова и многие другие.
2: Друзья, для того, чтобы вы тоже посмотрели, как все это было, естественно, послушали, у вас есть уникальный шанс в субботу в 16:50 включить канал «Россия-1» на телевизоре, соответственно.
0: А в 17:00 включить авторадио, соответственно.
1: Да, и посмотреть, а здесь послушать.
2: Погрузиться в атмосферу отличных песен Юрия Антонова.
3: Лайф-чат.
1: Ну, а теперь опять про фобии. Мы сегодня именно про них говорим в лайв-чате. Вы рассказываете о том, что у вас, да, с чего началось, ну и, соответственно, какие интересные случаи с фобиями вы знаете о своих знакомых, близких и так далее.
0: Вот по поводу вышки, да, я только что говорил, Виктор из Адлера. Прыгал в детстве с 10-метровой вышки и высоты, не боялся, но один раз неудачно приводнился. И теперь боюсь нырять головкой. Солдатиком и вообще прыгать как-либо. А, нет, стал солдатиком прыгать, да? А вот когда захотел, собрался... А когда захотел, собрался жениться в возрасте 22 лет, то сказал себе, прыгнешь, тогда и женись. Преодолел страх и прыгнул в 21.
1: Ничего себе, какие интересные обстоятельства себя человек поставил. Не знаю, даже фобии или нет, в детстве жил на севере, где много снега. И в один прекрасный момент снег упал с крыши на машину моего отца, соответственно, помял крышу автомобиля. С тех пор я, когда подъезжаю домой к зданию, всегда, всегда смотрю на крышу здания и только потом паркуюсь.
0: Ну, это как у меня тоже появилась фобия после сбитого лося, я боюсь ездить по ночным трассам и боюсь животных очень.
2: А Ирина из Вольска, это в Саратовской области, пишет, что боюсь смотреть на потолок. Начинают дрожать коленки, и это приносит кучу неудобств.
0: Почему, интересно?
2: Ну потолок? Вот, да, и есть действительно фобия боязни высоких потолков. А вот обычный потолок, непонятно.
1: А Виктор просто спрашивает, скажите, а ходить по плиткам, не наступая на их границы, это фобия? Это, вы знаете, некоторые приписывают это к маниакально-депрессивному педантизму.
0: Угу. Вспоминает фильм «Лучше не бывает», да, с Джеком Николсоном. У него была именно такая фобия или такая болезнь, не знаю. Друзья, спасибо огромное. Очень много в писем. Не успеваем, к сожалению, все прочитать, но надеюсь, что успеем спеть нашу фирменную пародию, которая тоже посвящается фобиям, через 10 минут.

0: Вы знаете, друзья, удивительное дело, конечно, но согласно опросам ВЦИОМа, мы сегодня это получили в виде подтверждения, вернее, подтверждение этому получили в виде ваших сообщений, что действительно достаточно большое количество россиян обладают определенными фобиями.
1: Очень большое.
0: А согласно опросам ВЦИОМа, это более 70%, 75%, то есть 3/4, а то и больше, страдают определенными фобиями. Причем это абсолютное большинство. Говорят, что они боятся высоты, называется это дело акрофобия. А примерно столько же, кстати, говорят, что они боятся змей. Офидиофобия. Так что, если вы хотите козырнуть знаниями каких-то терминов, то можете запомнить.
1: Знаешь, тогда можно и медведи бояться, собственно, да, это
2: медведи.

0: стоматологов. Это действительно на уровне фобии.
1: Ладно.
0: Да, да, да. Так говорит, по крайней мере, так говорит ВЦИОМ, результаты которого мы видим.
1: То есть даже не гастроскопия?
0: Нет, не гастроскопия.
1: Фу, мне кажется, самая противная процедура.
0: Друзья, и давайте все-таки напомним, что есть еще такие вещи, как дентофобия, это самая стоматология, энтомофобия, боязнь насекомых, и арахнофобия.
1: Арахн,
0: боязнь вот. Пауков, да.
1: Вот, собственно, этой арахне мы и посвятим нашу
0: или арахне
1: пародию, которая подведет итог теме.
2: Вечером. Вечером.

0: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
1: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
2: Топ покупок месяца.
3: Амода C5. Добавить стиля.
4: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
3: Амода C7. Собрать все взгляды.
4: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
7: Как я по всему этому соскучился.
6: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
8: Смараз, Смадва, смотри. Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
9: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
10: В Москве 9 вечера.
0: Новости.
11: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В российском регионе ввели режим ЧС из-за нарушения работы портов и судоходства. Подробности далее.
0: Про главное.
11: В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за остановки работы портов и нарушения судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Юрий Слюсарь. Режим действует на территории всей области сегодня с 18 часов. По данным региональных властей, из-за проблем с морскими перевозками у сельхозпроизводителей скопились значительные объемы продукции. Обстановку, сложившуюся с 10 июля, власти связывают с атаками ВСУ на объекты логистической инфраструктуры.

0: про ПДД.
1: Минтранс поддержал идею использовать беспилотники для фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин. Ранее с таким предложением в правительство обратились производители и операторы систем фото-видеофиксации. При этом в Минтрансе считают, что правила применения таких технологий нужно закрепить на федеральном уровне. Правительство сможет установить единые требования к беспилотникам и другим системам контроля на дорогах.
0: Про продукты.
1: Майонез может быть одним из самых калорийных продуктов в рационе. Как пишет газета.ру, вокруг одного из самых популярных соусов существует немало споров. В частности, его часто рекомендуют ограничивать тем, кто следит за весом и придерживается принципов здорового питания. Диетологи отмечают, что немалое значение имеют его количество и общая калорийность. Насколько вреден майонез и чем его можно заменить, Авторадио рассказала диетолог Наталья Круглова.
2: Действительно, если говорить про майонез и соусы на основе майонеза, они, правда, могут быть достаточно калорийны. Калорийность их будет зависеть от содержания жиров в их составе. Если говорить про классический майонез провансаль, он содержит порядка 600-650 килокалорий в 100 граммах. Помимо этого, он содержит соль, что может повышать аппетит. Тем не менее, я бы предложила рассмотреть и другие варианты соусов. Ну, конечно, классический вариант – это использование греческого йогурта с добавлением в него соли, зелени, чеснока. Здесь, возможно, абсолютно разные варианты. Это может быть как сушеный зелень, так и абсолютно свежая зелень, добавление кусочка овощей, например, сладкого перца или огурца. Все это делает греческий йогурт очень похожим на такой легкий вариант соуса.
1: Кроме греческого йогурта, альтернативой майонезу могут стать томатные соусы. При выборе готового продукта диетологи советуют обращать внимание на количество соли и сахара в составе.
0: Про инвестиции.
1: Москвичи покупают кладовки вместо квартир в качестве инвестиций. Как пишет газета «Метро», цены на кладовые выросли на 60% за последние 3 года. Сейчас небольшая подсобка стоит в среднем около 700 тысяч. Сдавать ее можно за 7 тысяч в месяц. На спрос среди арендаторов влияют локация, удобство расположения, безопасности и уровень конкуренции. Например, в Старой Москве подвальное помещение площадью 4 квадратных метра стоит от 800 до 900 тысяч, а стоимость кладовки размером 9-12 метров с окном и коммуникациями доходит уже до 3 миллионов. В настоящем доме, в строящемся доме, цены могут быть ниже, около 550 тысяч. Как отмечают эксперты, вложения могут окупиться за 8-10 лет. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 85 рублей 60 копеек, курс евро – 99,68. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Поверьте, пора перестать бороться. Вечер пятницы уже в разгаре. Видел сегодня на улице хмурые лица. Друзья, расслабляем мышцы лба и начинаем улыбаться. Летний уикенд, уверен, подарит нам массу приятных эмоций, в том числе и музыкальных. Меня зовут Денис Левашов. Предлагаю прямо сейчас на авторадио послушать песню, название которой характеризует то, как мы должны себя ощущать в ближайшие деньки. «Я свободен» она называется. Освобождаемся от груза будней и слушаем.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете?
2: Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
3: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на Гран-при Формулы-1.
4: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
3: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
4: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
3: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.
0: Реклама.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Вечера.

0: 12+.
1: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
2: Он не изменил.
1: Горько.
2: В нашей семье давно нет любви.
1: Горько.
3: Все разрушилось. Все.
1: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
1: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Авторадио.

В эфире звучит одна из песен группы «Руки вверх», а нас с вами скоро ожидает событие, к которому те самые руки приложило Авторадио. На этой неделе в Казани завершился фестиваль «Новая волна», и в его рамках при нашей поддержке состоялся творческий вечер легендарного человека на нашей сцене Юрия Антонова. Он написал сотни песен, и некоторые из них получили новое прочтение. В рамках трибьют-концерта хиты «Метро» исполнили Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Игорь Николаев и многие-многие звезды российского шоу-бизнеса. Как это было, вы увидите завтра. Друзья, завтра в 16:50 на канале «Россия-1» состоится телеверсия творческого вечера Юрия Михайловича. И, конечно, в нашем эфире будет транслироваться радиоверсия концерта. Ее начало также завтра, но ровно в 5 вечера. Не пропустите, получите незабываемые эмоции от любимых песен. А пока вернемся на Авторадио к плейлисту дня сегодняшнего. Меня зовут Денис Левашов. Великолепного вам оставшегося времени до субботы. Здравствуйте.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. В этом выпуске об основных событиях дня.
0: Про главное.
2: Wildberries начала предоставлять продавцам отчеты о товарах, пострадавших во время атак беспилотников на логистические объекты компании. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса. В документах можно увидеть, какие товары находились на складе в момент происшествия и в каком количестве. Доступ к новой функции откроют всем продавцам в течение суток. Данные будут обновляться по мере оценки последствий атак. Товары с пострадавших объектов будут сняты с продажи. При этом сама Wildberries сообщает, что пункты выдачи и остальные логистические центры работают в штатном режиме.
0: Про страхование.
2: В России ускорили обновление данных о гражданах, застрахованных по ОМС. Теперь информация в государственной системе должна обновляться в течение одного рабочего дня вместо прежних 10. Об этом сообщили в Минздраве. Изменения касаются данных о полисе, прикреплении к медицинской организации и оказанной помощи. Именно из этой системы информация поступает в личный кабинет гражданина на госуслугах.
0: Про нововведение.
2: С 1 сентября работодатели и предприниматели смогут заранее уведомлять налоговую о суммах налогов и страховых взносов сразу на несколько месяцев. Новый порядок вводит Федеральная налоговая служба. Одно уведомление можно будет подать на каждый оставшийся месяц до конца календарного года. Если в итоге начисленная сумма окажется больше указанной заранее, нужно будет отправить уточненные данные. Если меньше, излишек автоматически вернется на единый налоговый счет.
0: Про выборы.
2: В 12 регионах России началось досрочное голосование перед единым днем голосования. Оно проходит в том числе на территориях с военным положением или средним уровнем реагирования. Основной этап выборов в Госдуму и других компаний пройдет с 18 по

0: 20 сентября. Всего в стране запланировано более 2000 избирательных кампаний.
1: Про ипотеку.
0: С начала сентября семьи при рождении или усыновлении второго и последующих детей смогут оформить ипотечные каникулы сроком до 1,5 лет. Подать заявление нужно в течение 6 месяцев после появления ребенка, сообщает РИА Новости. Льгота действует только для единого жилья и при ипотеке до 15 миллионов рублей. Первые 1,5 года платежей не будет совсем, а воспользоваться такими каникулами можно только 1 раз.
1: Про выплаты.
0: В 26 регионах России супругам выплачивают деньги за долгий брак, сообщает РИА Новости. Получить их можно к юбилеям семейной жизни, как правило, начиная с 50 лет совместного проживания. Одни из самых крупных выплат действуют в Челябинской области. За 50 лет брака супругам положено 50 тысяч рублей, за 60 лет – 100 тысяч, а за 70 – 150 тысяч рублей. При этом единой федеральной выплаты пока нет, условия и суммы определяют сами регионы.
1: Про концерты.
0: Концерты американского рэпера Канье Уэста в Петербурге по-прежнему планируют провести 10 и 11 октября на «Газпром-арене». Как сообщает РБК, запрета на выступление нет, а организаторы не отменяли и не переносили шоу. В агентстве Say Agency заявили, что уже подписали договор со своей стороны и теперь ждут подписи площадки. При этом сама «Газпром-арена» окончательно проведение концертов пока не подтвердила. Для Канье Уэста эти выступления должны стать первыми полноценными выступлениями в России. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 85 рублей. 60 копеек. Курс европейской валюты 99 рублей 68 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
2: Авторадио. Номер 1 в России. Движение только вперед. Звук поставь.

Если ваша юность осталась где-то позади, обязательно позвольте себе влюбиться. Любовь дарит вторую молодость, об этом говорят люди опытные. Ну вот нет повода не прислушаться к такому совету. Берите на заметку, как и то, что мы постепенно встречаем финальные выходные лета. Пусть они вам запомнятся. Не сидите дома, гуляйте. Под пледом мы еще зимой, как говорится, насидимся. И обязательно на отдых захватите с собой авторадио. Здесь и только здесь самая лучшая и разнообразная музыка. Например, такая. Меня зовут Денис Левашов. Мой вам пятничный привет и пожелание такого же пятничного настроения.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.

0: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

Очень скоро вернется в нашу жизнь танцевальная музыка. Вы помните, что главным событием этого лета стала незабываемая большая дискотека «Авторадио». В начале июля 30-тысячная армия поклонников лучших артистов и любимейших диско-хитов получила массу драйва и эмоций, и мы каждые выходные вспоминаем, как это было. Друзья, завтра и в воскресенье с 6 вечера вас ожидает радиоверсия большой дискотеки «Авторадио». Обязательно прибавьте звук. Мы сделаем ваш уикенд по-особенному ярким. Это о будущих планах. А прямо сейчас послушаем песню, под которую тоже можно танцевать, правда, в среднем темпе. Меня зовут Денис Левашов. Потрясающего летнего вечера вам.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11 вечера.
0: Авторадио. Номер один.

Как та самая пташка летит время, друзья, и вместе с ним мы все ближе и ближе к событию, которое с нетерпением ожидают и все слушатели, и, конечно же, команда «Авторадио». 10 сентября состоится третий суперфинал игры «Много денег», и тогда-то мы узнаем, чью же мечту мы исполним. У нас есть уже два счастливчика — Вера из Москвы и Евгений из Санкт-Петербурга. За Веру мы закрыли кредит на авто, а Женя получил от нас 1 000 000 рублей. Именно такие у них были заветные желания. Кстати, мечты у наших слушателей поражают воображение. Кто-то хочет построить мини-отель у кромки моря, кто-то поплавать с белыми акулами, а кто-то вообще отправиться в путешествие к Северному полюсу на ледоколе. И все это мы можем устроить, ведь для авторадио нет ничего невозможного. Зарегистрироваться в игре «Много денег» все еще можно, так что спешите на сайт авторадио.ру, меняйте гудок своего мобильника на гимн авторадио и рассказывайте о своей мечте. Это все, что от вас сейчас требуется. Останется только внимательно слушать эфир и вовремя поднять трубку при звонке из нашей студии. Напомню еще раз, новый суперфинал 10 сентября. Не упускайте шанс на воплощение вашей мечты. И пусть повезет именно вам. Денис Левашов зовут меня. До свидания.

кино это редко увидишь, но все-таки Петербург и Москва – два города, которые отличаются особенными контрастами. Только в Питере в плюс 10 встретишь на улице девушку в открытом топике, а в столице в 20 тепла в мехах. Сам сегодня такую наблюдал. Но давайте все-таки не торопить события, лето еще не завершено. Получаем от него удовольствие и ни о чем не думаем под музыку Авторадио. С вами этот пятничный вечер провел Денис Левашов. Успешных вам выходных. Оставайтесь на волне Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице. И теперь вот-вот 17 лет, я хотел тебе просто помочь.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час ночи.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс.
5: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
6: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.